0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Как вернуть подростка из виртуального мира в реальный? Так звучит сегодняшняя тема. Сколько ни говори о влиянии гаджетов на детей и подростков, а все равно будет мало. Да и нам, взрослым, полезно узнать, как самим не стать рабами технических средств. Представляю вам свою гостью. Со мной в студии психолог Нина Иварова. Я узнаю у Нины, как влияет на подростков гаджетозависимость, приводит ли она к депрессии, как искажает реальность. Про клиповое сознание тоже поговорим. Здравствуйте, Нина.
3: Здравствуйте.
2: Подросток смотрит короткие видео 6 часов подряд. Но если его спросить, что он смотрел, он не может вспомнить. Это вот прокрастинация или его мозг уже перестал запоминать опыт? Чем это опасно?
3: Вы знаете, здесь даже его мозг не просто перестал запоминать, он и не планировал ничего запоминать.
2: А вот так вот?
3: Да. Почему? Потому что они смотрят бесцельно. То есть они листают, скринят, да, они бесцельно это смотрят. И зачастую информацию, которую они воспринимают, она им не нужна. Это такой информационный мусор, который просто захламляет мозг и все.
2: Мы говорим подростки, но тоже про себя-то не забываем, потому что мы то же самое делаем-то по факту.
3: О чем и речь. И получается еще, знаете что, мозг работает только на восприятии. А чтобы запоминать материал, надо со старой информацией связать, да, чтобы были связи. И надо, значит, проанализировать, систематизировать.
2: Это как будто, знаете, такие цифровые быстрые углеводы, которые поступили в организм, а какую пользу они принесли? Несли как бы вопросики, да?
3: Так и получается.
2: Угу. Клиповое сознание. Этот термин живет не первый год. Еще когда я была подростком, уже слышала, да, этот термин клиповое сознание. Тогда его связывали вот с рекламой, рекламными блоками, вот с этим. Ребенок играет, да, и вдруг он замер, смотрит, да, на вот этот вот короткий ролик. Хотя, собственно, не он целевая аудитория, у него карманных денег еще нет, да. Вот тогда уже начали об этом говорить. Оказывает ли вот это клиповое сознание влияние на психику человека? Ну, я не знаю, например, на способность к долгому общению, сосредоточенность в разговоре, внимательность к нуждам другого человека, способность глубоко чувствовать, сопереживать. Потому что кажется, да, что что-то поверхностное.
3: Mm-hmm. А почему меняется наше сознание так, да? Mm-hmm. Меняется мышление. Вот еще и говорят, клиповое мышление, да, или mm-hmm. вот фрагментарное мышление, фрагментарный мозг. Вот как раз фрагментарный мозг и работает. Что это такое, да? Это восприятие мира какими-то отдельными такими картинками, образами, и которые друг с другом не связываются. Тогда не получается анализа и не происходит синтеза того, что мы воспринимаем. И это, конечно же, влияет на наше восприятие. С чем это связано? Это связано как раз с тем, что наш мозг так начал работать. Смотрите, мы постоянно воспринимаем информацию. Воспринимаем, как только мы сейчас говорили, да, бесцельно воспринимаем. Что нам не надо в корзину, что нам не надо, как бы, да, мозг в центр анализа, он эту информацию не пропускает, да. И в итоге получается поверхностное восприятие, получается очень быстрая смена внимания, да, я тут посмотрела, там посмотрела, да, то есть темы очень быстро меняются. И у человека не развивается способность к глубокому анализу материала. Конечно, меняется. И тогда человеку, кстати, выстраивать социальные отношения очень сложно. С одним человеком ему становится скучно. Почему? Потому что он не готов глубоко узнать человека, да, не может анализировать его мотивы поведения и так далее.
2: Как сейчас мы потребляем вот весь этот контент? Потому что у нас гаджеты со временем, ведь они тоже меняются. И мне кажется, они ускоряются.
3: Знаете, мне попалась очень хорошая книга голландского автора Тео Компернойле «Подросток и гаджеты». Вот там есть очень хорошие такие мысли, над которыми я особо не задумывалась. Понимаете, что произошло? Мы живем сейчас в таком мире, где очень быстро появились вот эти новые цифровые технологии, а мы к ним не готовы. Это, знаете, можно с чем сравнивать, да? То есть ведь когда-то, вот даже в 1958 году, в этой книге как раз есть этот пример, 90 с лишним процент мужчин курили. А почему? А никто не говорил о вреде. А сейчас это снизилось до 20-25%.
2: То есть
3: то же самое с наркотиками, да? То же самое с алкоголем. Сейчас, слава богу, начали говорить об этом вреде. Люди начали задуматься. А вот с технологиями пока о вреде, пока как-то так вот очень поверхностно говорят. И он пишет как раз, что вот вручить ребенку гаджет и не научить его работать, это точно так же бросить его в воду, не научив плавать.
2: Давайте еще расскажем. Тео Комперноли, книга «Подросток и гаджеты». Что, собственно, мы и делаем, мы говорим сейчас, да, о вреде, мы рассуждаем, мы в нашем разговоре попытаемся найти те механизмы, которые помогут нам все это наше общение в гаджетах, да, перевести в позитив, в позитивное русло. Ученые установили связь между чрезмерным использованием гаджетов и снижением когнитивных функций памяти, внимания и языкового развития. Почему именно подростки так уязвимы в этом вопросе?
3: Дело в том, что в подростковом возрасте идет очень мощное развитие мозга.
2: Вот даже не в детском. Даже не в детском.
3: Смотрите, да, есть два момента. Ага. Первый возраст – это 1-3.
2: Так,
3: да, 1-3. Да. Там как раз…
2: Ребенок обучается очень ходить, говорить. Да. Да.
3: Очень интенсивно развивается мозг за счет восприятия окружающей действительности. За счет зрительных анализаторов, слуховых анализаторов, за счет двигательных, да, значит, анализаторов. А здесь уже как раз меняется вот именно структура мозга. Что именно происходит в подростковом возрасте? В подростковом возрасте начинает бурно, активно развиваться префронтальная кора головного мозга. Да? Что это за центр такой, который отвечает за постановку целей, за...
2: Как это важно, цели.
3: Да, да, да, да, за анализ. Вы знаете, есть очень хороший мультипликационный фильм «Пожиратели мозга». Это, значит, мультипликационный фильм проекта «Общее дело». Вот там мне очень нравятся понятия, которые, чтобы довести до детей и до публики, да, очень простые понятия. Вот он говорит, рефлексивный мозг, да, и думающий мозг. Вот давайте вот этими понятиями, да, что я имею в виду под рефлекторным мозгом, да, это та часть мозга, которая отвечает у нас за выживание. У него как бы две системы. Первая – стремление к вознаграждению. Вторая – бегство от опасности, то есть защита. Причем бегство от опасности работает сильнее. Вот представьте себе, вы мечтали всю жизнь попасть в этот очень дорогой ресторан. Вы пришли туда, да, прекрасное убранство, красивый ресторан. Вы выбрали именно то блюдо, которое вы хотите, да. Вы наслаждаетесь, сидите, получаете вот такое удовольствие от того, что вам это удалось. И рядом где-нибудь там у входа взрыв. Да вы все бросите.
2: Конечно.
3: Все бросите. Почему? Потому что у нас рефлекторный мозг прежде всего работает на защиту.
2: Вот. Уже не нужна эта роскошь, нужна безопасность.
3: Да.
2: Сохранить свою жизнь.
3: Да. Но другая сторона, да, это вот как раз стремление к удовольствию. И вот что происходит в подростковом возрасте, да? Как раз вот этот рефлекторный мозг начинает управлять вот этот думающий мозг, префронтальная кора. Это один момент. Что еще происходит? Волокна, нервные волокна, да, управлять вот это думающий мозг, префронтальная кора. Это один момент. Что еще происходит? Волокна, нервные волокна, да, вот клетки-то не менее.

0: уязвим и очень чувствителен к дофамину. Поэтому дети очень сильно зависят от того, насколько люди их оценивают, да. Угу. Вот эти лайки им очень важны. Еще, значит, они очень эмоционально неустойчивые. Почему? Потому что желание получить вот это удовольствие срабатывает пока. Они пока не готовы управлять.
1: Как будто, знаете, после вашего рассказа возникают слова «дисциплина» и «цели».
0: Вот о чем и речь.
1: Как противоядие тому, что вы сказали.
0: И вот как раз Контрнолья и пишет, что очень важно сегодня, кстати, у нас в отечественной литературе как раз по-другому это все. Он как раз говорит, что очень важно формировать цифровую свободу. Что это значит? Это когда я сам определяю, когда и для чего я буду использовать свой телефон. В базе цифровой свободы формируются цифровые навыки. Я знаю, как пользоваться, как находить информацию. И тогда у нас формируется цифровая осознанность. Я понимаю, для чего и насколько мне надо сейчас пользоваться телефоном.
1: Вот как это выглядит? Вот у меня сейчас лежит смартфон, и я на него смотрю и понимаю, для чего я сейчас взяла в руки его. Моя цель – посмотреть, сколько еще минут разговора у нас есть. И я убираю, я посмотрела, я убрала. Об этом речь.
0: Да, вот смотрите, сейчас…
1: Задавать себе цель, для чего я сейчас взяла этот смартфон.
0: Да, мы, слава богу, да, особенно люди, которые заняты, они фактически, да, ведь не часто используют смартфон. У меня, например, очень часто лежит просто на полке. Поэтому мои друзья уже знают, что, да, если я не беру телефон, или я сразу не отвечаю, да, то есть они знают, что я так пользуюсь телефоном. Вот у многих же это просто вот как сигнал, они же постоянно там, да. Что я сейчас наблюдаю? Детям, дошкольникам, родители на дни рождения начали дарить хорошие телефоны. Спрашивается, зачем?
1: Ну, как бы говорят уже о том, что до 5 лет вообще ребенок не должен знаком быть со смартфоном. Цифровая свобода. Способность проводить время без смартфона и без дискомфорта. А если дискомфорт все-таки беспокоит, можно ли считать, что человек все равно остается заложником смартфона? Грубо говоря, да, я его от себя убрала, но меня колбасит, что его нету. Разве это свобода? Свобода.
0: Вот это уже зависимость. И я сейчас еще продолжу по поводу дошкольников. Да?
1: Да.
0: Ведь наша задача сейчас какая? Мы должны понимать, если мы ребенку вручили телефон, прежде всего я должна обозначать.
1: Для чего?
0: Да, зачем? И у ребенка должна быть информация, как это влияет на мозг. Вот я говорю, каждый родитель с ребенком обязательно должен посмотреть этот мультфильм «Пожиратели мозга», чтобы ребенок понимал, что происходит. Вот мы, допустим, со своими внуками, да, говорим, хотя уже эта зависимость тоже есть. Когда отбираешь телефон, они начинают нервничать, психовать. Тогда я говорю, ребята, ведь проблема не в том, что я вам не даю телефон, что играть не надо. Проблема в том, если вы, говорю, будете останавливаться вовремя, вот я сказала 20 минут. Я говорю, 20 минут прошло. И вы спокойно завершаете игру, отдаете мне телефон, нет проблем.
1: Хорошо, получается, вот эта вот тревожность, вот этот дискомфорт, вот этот вот зуд, да, что надо его взять, это маркер того, что есть зависимость.
0: Уже очень серьезный сигнал.
1: Ого.
0: И по большому счету надо уже ограничивать ребенка очень жестко.
1: Да и
0: иногда
1: себя тоже.
0: Даже, да иногда
1: и себя
0: даже насильно.
1: Угу. И насильно, хорошо.
0: Опять же, знаете, если вы отобрали телефон, а взамен какая альтернатива?
1: Вот.
0: То есть я тогда должна заполнить вот это пространство, общаться с ним,
1: это у маленького.
0: Рассуждать
1: понятно.
0: С ним, да, поговорить о жизни, о его делах и так далее. И,
1: знаете, это когда маленький ребенок, когда подросток, который сепарируется
0: вот
1: и отходит от родителей. Тут уже как собой-то заменить?
0: Это уже поздно. Вот я и говорю, надо начинать, вот как вы только вручили телефон, надо уже вести эту большую работу. Но проблема в чем? Большая часть родителей зависима.
1: Я и говорю, что я и себя узнаю в своих вопросах.
0: И вот что я вижу в мировой практике, что происходит, да? Люди начинают об этом рассуждать. Люди начинают об этом говорить, проводят в классе какие-то беседы, и, допустим, всем классам они договариваются, как они будут пользоваться телефоном. В семьях тоже самое ведется разговор. Телефоны заряжаем только в коридоре. Допустим, с 8 вечера, если в 9 ложится спать ребенок, да, все телефоны лежат на полке. Или, допустим, да, вот есть там, одна семья описывает, есть iPad, да, можно поиграть или посмотреть только в гостиной, и никуда выносить нельзя. То есть, но эти правила прежде всего должны выполнять сами родители.
1: Конечно. Вот о чем еще пишет Тео Камперноли в книге «Подросток и гаджеты», он подсказал хорошую идею, что сами подростки,

0: в коллективе помогают друг другу. Если вы сейчас сказали, семья решает, и есть определенный устав, который не надо нарушать, то тут сам подростковый коллектив друг другу помогает. Например, друзья-первокурсники завели привычку вместе готовиться к занятиям. Да, с самого начала они договорились выключать телефоны и класть их в ящик. И проверять мобильник разрешается только раз в час. Это их внутренний устав. А в кафе с друзьями все кладут телефоны стопочкой на середину стола, а тот, кто первый возьмет телефон, платит за всех. Ну, какая интересная, да? А такое наказание, да, вот вам где дофаминовый плюс, а где дофаминовый минус, да, когда надо свои кровные отдать за вот эту свою страсть. Регулярно ходить заниматься в библиотеку вместе с подругами и с друзьями, и телефоны оставлять дома, на ноутбуке отключают все уведомления. Они сидят рядом в библиотеке, чтобы можно было одернуть друг друга, если кто-то отвлекся. Короче, какие-то такие советы, которые, ну, собственно, рабочие.
1: А я потом посмотрела отечественные, а там какие? Родители, обсуждайте с детьми, что он там смотрит, играйте вместе с детьми. Понимаете, вот разница какая, да? Там уже другое сознание. Они уже поняли, у них же раньше телефоны появились, да. Они уже поняли, что с этим надо делать. И вот когда так подростки будут себя вести, когда до них дойдет, что надо развивать свое, значит, аналитическое мышление, синтетическое мышление, да, чтобы дети умели сосредотачиваться на чем-то в длительное время. В традиционной культуре или, скажем так, в древности, да, хорошо, когда вот этот рефлекторный мозг хорошо работал. Сегодня-то важно, чтобы выжить, чтобы быть успешным, чтобы префронтальная кора работала хорошо.
0: Очень часто сейчас специалисты стали говорить о нарушении сна. И я сама в своей семье наблюдаю такое, что, ну, подростки, они не спят. Во-первых, на наш сон повлияло электричество, когда вот лампочка Ильича появилась, и мы поняли, что можно теперь отодвинуть, да, вот удовольствие поспать, потому что у нас есть замена солнечному свету, а теперь еще и развлекательная история в ладони, которая ночью происходит, либо общение, да, с теми же сверстниками, гаджеты и нарушения сна. Подростку говорят, желательно спать, говорят специалисты, спать по 8-10 часов. Сон детей – это целиком и полностью ответственность их родителей. Подтвердите, да или нет?
1: Однозначно. Сегодня это просто катастрофическая ситуация, когда нет режима. Не только сна, но и питания, да, прогулок и так далее. И вот посмотрите, сегодня сколько дошкольников ложатся спать в 11. А это катастрофично вообще для ребенка. И это задача родителей. То же самое, очень мало гуляют. В какой-то книге, я прочитала, иногда кажется, что собак любят больше. Их выгуливают 2-3 раза в день, а ребенка ни разу.
0: Ох, какое наблюдение, просто под дых родителям сейчас.
1: Да. Ребенок сидит согласна в компьютере, да, родитель там часами гуляет с собакой. Собака важнее или ребенок? Вот тоже очень серьезная проблема. И вот проблема со сном, это вот катастрофичная проблема, да, мы сегодня действительно начали очень мало спать, ведь уже доказано, что вот важно спать, ложиться рано и вставать раньше. Вот тогда получается полноценный сон. И мы прекрасно уже знаем, информации сегодня, слава богу, много, да, наш мозг во время сна не отдыхает, он как раз перерабатывает информацию, да, он раскладывает по полочкам, перерабатывает, да, анализирует, что-то там с ними делает, да. И вот теперь представьте, какую-то ерунду из социальных сетей мы насмотрелись перед самым сном, и что мы дали, какую пищу для обработки нашему мозгу?
0: Шлак.
1: Вот представьте, какой там хаос.
0: Да. У нас сейчас небольшая пауза. Мы тоже немножко сейчас выдохнем и отдохнем. Да. Да? Напомню, я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Нина Иварова. Тема выпуска «Как вернуть подростка из виртуального мира в реальный». И совсем скоро узнаем, каким подросткам противопоказан смартфон и как разгружать психику.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
4: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова и психолог Нина Иварова. Напомню тему выпуска «Как вернуть подростка из виртуального мира в реальный». Прежде чем мы поговорим о подростках, которым противопоказан смартфон, и о том, как разгружать психику, вот такой еще вопрос назрел. Как научить своего ребенка использовать гаджет активно, социально и творчески, а не пассивно, в одиночку и в качестве дофаминового наркотика, чтобы ребенок не был вот этим потребителем вот этого контента.
5: Не пассивным потребителем, да?
4: Да, не пассивным потребителем.
5: Во-первых, научить его искать информацию. Вот он, допустим, делает домашнее задание, не знает, как пишется. Давай посмотрим, как это пишется. В интернете можем найти, да? Или какое-то слово. Или, допустим, вы изучаете какой-то материал. Дополнительный материал мы можем найти в интернете. С детьми очень хорошо выполнять какие-то проекты. Вот, допустим, я с внуком, второклассником, на Новый год дала ему задание сделать презентацию «Спасибо, 25-й год». И он вот сидел в программе, создавал презентацию, рассказывал про свою жизнь в 25-м году, да, то есть в прошедшем, да. И это было очень хорошо. То есть он, во-первых, научился вставлять туда фотографии, писать текст, да. То есть вот чтобы они делали какие-то проекты. Очень хорошо, когда дети научатся монтировать, допустим, фильмы про семью, про себя.
4: Какой-то навык в руках, чтобы у него
5: конечно, чтобы вот именно цифровые технологии были инструментом. Не пассивное, вот это уже активное. И чем больше он это будет делать, тем больше у него будет мотивации. Получилось? Вау, круто, я еще хочу. Вот это должно происходить.
4: И вы еще сказали о том, что есть замечательный автор, которого я себе записала, Маркус Рейгель, да? Что, какие у него есть полезные мысли по поводу гаджетозависимости?
5: Ага, у него есть очень интересная теория дефолт-системы мозга. Что это такое? Смотрите, вот мы с вами творческие люди, да, и у нас какие-то идеи приходят, ну, внезапно.
4: Да,
5: вот
4: есть такое.
5: По улице, да? О, да. Идея какая-то.
4: Я часть тоже, вопросов, да? Которые я придумала, это вот на ходу как-то так.
5: Да, да. Причем это не тогда, когда мы готовимся, да, когда кушать варим, когда гуляем, да. Вот как раз про это он и говорит. Смотрите, как у нас мозг устроен, да, как работает эта дефолт-система. Первая, значит, сеть – выявление значимости. У меня есть цель. Я уже поставила цель в голове, да, что мне эту задачу надо решить.
4: Так.
5: Вот, и моя голова уже решает эту задачу. Каким образом, мы даже не знаем.
4: Я даже как бы не думаю. Я знаю, что у меня есть тема для разговора, что вы ко мне придете, и я как бы живу свою дальше жизнь.
5: У меня есть мотивация, у меня есть, в общем-то, вот эта цель, и у меня голова уже запустила эту программу.
4: Так. Да? А процесс идет.
5: Да. То есть... Вот в такой ситуации мы запоминаем материалы, мы видим нужные материалы сразу. Почему? Потому что наша голова работает уже в этом русле, да? Вторая, значит, сеть – это исполнительская, да, значит, центральная исполнительская часть мозга, да, то есть когда это вот информацию получена, обрабатывает. И смотрите, да, как глубоко все идет. И дальше вот эта обработка бесследно не проходит, потом и выстреливают эти идеи. И вот знаете, сейчас дети еще думают, а зачем мне знать, я могу это найти в интернете. Кстати, сейчас вот в образовательном процессе какая проблема? Студенты тоже не пытаются глубоко изучать материал. Когда надо, я же возьму. Когда надо, это же у меня материал есть, да? Вот понимаете, надо понимать, и детям это надо донести, что интернет – это место, где хранится информация. Единственное место, где хранятся знания и идеи – это долгосрочная память человеческого мозга. Понимаете? Вот когда мы постоянно читаем, анализируем этот материал, вот они превращаются в знания. Что такое знание? Вот эти знания я могу передать другому человеку. Вот это только знание. Но когда я говорю, посмотри там в интернете, это не знание. Это я только указывая на ресурс, где можно, значит, эту информацию получить. Вы смотрите, да, какие дети самые уязвимые?
4: Да, к моему вопросу.
5: Да, угу. Да. Во-первых, значит, это дети, которые уже даже не только в начальных классах, уже даже в дошкольном возрасте, они много пользовались гаджетами без присмотра родителей. Вот это очень уязвимая часть. Почему? Потому что у них этот рефлекторный мозг уже настолько привык вот к этой дофаминовой подпитке, они как наркоманы. Второе, значит, категория детей, у кого высокая чувствительность и импульсивное поведение.
4: Ну, такие взрывные ребята.
5: Да, взрывные ребята. Угу. У них потому что вот как раз вот управляющая часть мозга, она плохо формируется, а мы еще усиливаем, то есть не формируем. Им нужна дисциплина, им нужен хороший режим дня, чтобы они могли, вот я всегда говорю, режим дня очень четко управляет ребенком, да? Ему бы хотелось посидеть, но ему надо бежать на секцию, еще куда-то. Значит, еще какая уязвимая часть детей? Когда низкая самооценка и тревожные дети. Вот заметьте, тревожные дети очень часто живут в каком-то таком вот виртуальном мире. Они что-то фантазируют, какие-то у них герои и так далее. Да? Что это такое? Их психика их защищает. Они просто уходят от этого реального мира в свой придуманный мир, и им там комфортно. Вот как только ваш ребенок постоянно придумывает какие-то там, каких-то страшилках или каких-то героев живет, это на самом деле очень серьезный сигнал. Дальше. Дети, которые не способны удерживать внимание. Тогда мы должны помочь ему держать внимание, да? И дети, у которых нет социальной поддержки, то есть нет теплых доверительных отношений дома, нет совместных каких-то занятий с родителями, да? Нет совместного застолья, нет совместных игр. Они тоже уходят в свой мир.
4: А как же разгружать мозг, психику ребенка? Помимо того, что нужна дисциплина, хорошо бы ему реальными какими-то делами заниматься.
5: Мы говорили, что как раз
4: сон важен.
5: Сон хороший, да, реальное общение, совместные игры, занятия спортом очень важно. Вообще наш мозг любит движение. Казалось бы, да, мозг работает, но мозгу очень важно движение. Почему? Потому что кровь тогда поступает лучше, обновляется быстрее, да, вот. И я бы сказала еще, знаете, что важно для того, чтобы не было вот этого клипового мышления, вот очень важно у детей развивать глубокое мышление. Это вдумчивое чтение длинных текстов. Заметили, сегодня дети смотрят, допустим, фильм и смотрят, сколько еще минут осталось?
4: Да.
5: То есть, понимаете, у них даже нет терпения до конца просто смотреть. У них вот важна вот это вот насколько вот восприятие, несколько анализ и понимание, что там происходит. Дальше, значит, изложения, сочинения особенно хорошо помогают. Вот очень хорошо, допустим, с детьми маленькими проговаривать, как у нас сегодня прошел день. Сначала проговорили с утра до вечера, потом с вечера до утра. Ну, чтобы как-то интереснее было. А дальше очень хорошо, когда мы с детьми ведем беседы. Беседы, чтобы он умел аргументировать свою позицию. Хорошо, докажи, что это так. Я жду от тебя 3 аргумента или 4 аргумента. И пусть ребенок придумывает, почему он прав. Или почему он хочет, допустим, чтобы я отдала ему телефон, да, сейчас. И ограничивать во времени. Цифровой детокс он должен быть. И вот, понимаете...
4: Но когда детокс, мы уже...
5: ему телефон, да, сейчас. И ограничивать во времени. Цифровой детокс он должен быть. И вот понимаете...
4: Но когда детокс, мы уже выяснили, да, тогда альтернатива дается.
5: Да, обязательно должна быть альтернатива, да, прогулки, да, совместные
4: игра,
5: походы. Вот летом вообще хорошо. Уезжайте куда-нибудь далеко на озеро. Но сейчас, правда, везде телефоны. Слава богу, мы туда не берем зарядное устройство, чтобы телефоны сдохли. Тогда мы к ним вообще не привязаны. И мы так и ребятам там знакомым говорим, у нас телефоны не работают, работает этот телефон, не звоните.
4: Да, и вот Тео Камперноли в книге «Подросток и гаджеты», он рекомендует отключать все уведомления и звуковые сигналы. Я, кстати, тоже это сделала и прекрасно себя чувствую. Подарите ребенку механические часы, а не электронные. И вообще, чтобы ребенок не смотрел на часы в телефоне, чтобы не было вот этого вот тревожного вот хватания, да, телефона. У кровати нужен простой будильник, а не тоже, опять-таки, чтобы он ночью не смотрел в вот этот вот манящий экран телефона. смартфона. Перевести телефон в монохромный режим, это тоже очень интересно, то есть сделать его менее ярким и привлекательным, чтобы он не был таким красочным, да, и удалить развлекательные приложения. Да, но в таком случае мы даем какие-то тоже альтернативные занятия.

0: ребенку. Да, и давайте поговорим про депрессии, гаджетозависимость и депрессии. Рядом ли они?
1: Вы знаете, я еще хотела бы что добавить. Вот быть моя воля, сейчас родители, знаете, по большому счету должны о чем подумать, да? Я бы в начальных классах, и директор школы бы точно так же мог подключиться, да? Разрешила бы только кнопочные телефоны, не смартфоны, чтобы была только связь с родителями, и все. Но сегодня попробуй, ребенок, принеси кнопочный телефон, весь же класс будет смеяться.
0: Тут, конечно, договариваться всем школьным коллективом.
1: Конечно,
0: да?
1: Это задача родителей, просто можно вот ввести это правило в начальных классах только кнопочный телефон. Mm-hmm. Это реально, реально.
0: Про депрессии.
1: Другой автор, Джонатан Хайт, в книге «Тревожное поколение» пишет о чем? Что мальчики в основном в играх,
0: а девочки в общении.
1: Да, девочки в общении. Что получают мальчики в играх? Они получают мужское. Что там есть? Там есть цели, там есть задача, там есть результат, там есть поддержка. А девочкам надо общение. И вот как раз, значит, Хайт пишет, что больше подвержено депрессии девочки. Почему? Потому что в социальных сетях очень много есть сравнений с другими. Идеализация чужой жизни. Хотя сейчас мальчики тоже уже поддаются депрессии, да? Но там именно из-за того, что... То есть что такое депрессия? Давайте начнем с такой депрессии. Депрессия, прежде всего, разочарование. Я-то думала, я буду такой. Я-то думала, моя жизнь будет такой. Я-то думала, что я чего-то добьюсь, а ничего не получилось. Вот основная эта причина депрессии – это разочарование, да? Вот. И девочки, вот, если не получили достаточно лайков, если кто-то там краше, если кто-то лучше показывает свою жизнь, да, то есть и о них наступает это разочарование.
0: А что же с этим делать? Как же уберечь детей и подростков от этого?
1: Во-первых, опять же, да, если мы говорим о цифровой осознанности, об этом с детьми надо говорить, что жизнь у всех разная. И, в принципе, вот, если человек показывает только хорошие стороны, это не значит, что только вот, жизнь сплошной сахар.
0: Нина, не поверите, но я среди взрослых говорю, зачем вы верите в это? Ну, вот нам вот девушка нарисовала прекрасную жизнь во Франции, что она живет в замке, что у нее там то пятое, десятое. Я говорю, ну почему вы в это верите? Я в это не верю. Рената, ты завидуешь. Даже взрослые говорят вот так, отвечают. Хотя я не верю в эту люкс-картинку, честно сказать, не верю. Она же нам не показывает другую сторону этой жизни.
1: Кстати, вот этот феномен очень хорошо описан в учебнике на психологии у Стефаненко. Вот что она пишет? Как правило, те люди, которые уезжают, начинают приукрашивать свою жизнь настолько, чтобы как бы показать, не зря они это сделали. Это подпитка вот собственной вот этой вот значимости, да? И там ведь есть проблемы. И там есть проблемы, конечно. Но, как правило, да, о проблемах не принято говорить.
0: В общем, что тут в качестве антидота мы подростку можем предложить, когда он видит яркую, прекрасную картинку, абсолютно позитивную, настолько стерильную, что прямо сахаром сочится? Мы и говорим, включаем критическое мышление, подумай, как эта жизнь дается человеку, почему он не показывает свои проблемы, как он болеет, например, в этом замке.
1: Вот, или можно поговорить.
0: Или, да? Может быть, он уборщицей работает в этом замке.
1: Или, допустим, вот ничего не делает, не работает абсолютно, да,
0: и откуда-то деньги
1: живет, да?
0: Да, да.
1: То есть мы можем с ребенком размышлять, да, хорошо, как ты думаешь, какие навыки у ней формируют?
0: Как будто бы в этой бочке меда мы ищем несколько ложек дегтя, так получается?
1: Так и есть. Поэтому здесь именно вот как раз развивать то аналитическое мышление, о чем мы с вами говорили. Да? Аналитическое мышление как раз, да, чтобы ребенок мог анализировать, что он понимал, что у жизни есть, в общем-то, две стороны, да, яркая и другая сторона. Да? Это жизнь, в жизни бывает всякое.
0: Это жизнь, и в жизни бывает всякое. Наш разговор подошел к концу. Напомню, я Рената Гасанова, моя гостья, психолог Нина Айварова. Мы говорили о том, как вернуть подростка из виртуального мира в реальный. Выпуск этой программы можно послушать на странице Радио Югра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
5: Без возрастных ограничений.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Вы как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра».
1: Так горает закат нереальный, звучит трек инструментальный. Я смотрю на небо.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чулетечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Оби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
9: Без возрастных ограничений.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить про небезопасный детский транспорт. Поговорим о безопасности на дорогах в летний период. Особое внимание уделим правилам управления двухколесным транспортом, современными средствами передвижения, такими как велосипеды, самокаты. Обо всем этом в нашем сегодняшнем выпуске с приглашенным экспертом из госавтоинспекции. Итак, Людмила, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Даш.
2: Итак, электросамокаты, гироскутеры, электровелосипеды – рост их популярности очень сильно складывается на общей обстановке с аварийностью. Вот все-таки давайте немного поговорим о статистике. Как все это складывается на статистике?
3: Да, действительно, сегодня электросамокаты, они стали очень популярны среди подростков. Важно помнить, что несмотря на кажущую легкость и простоту использования, самокат – это транспортное средство, не игрушка. Напоминаю, что СИМ или средство индивидуальной мобильности – это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, которое предназначено для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. Обычные вот самокаты и скейтборды, роликовые коньки, они, конечно, в эту категорию не входят, они приравниваются к пешеходам, согласно которым пешеходы должны на пешеходных переходах спешиваться обязательно и взять с собой такие самокаты и скейтборды рядом, вести их или в руку, например. А с наступлением теплого уже сезона, да, в округе у нас уже зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 водителей средств индивидуальной мобильности получили травмы. Эти автоаварии у нас зарегистрированы в городе Сургут 3 и 3 в Нижневартовске. В большинстве случаев, конечно, ДТП происходит из-за несоблюдения правил дорожного движения. Это недостатка опыта управления, превышение разрешенной скорости и отсутствие, как ни странно, защитной экипировки. Хотела вот привести пример. Вот 8 мая у нас в городе Сургут 17-летний водитель электросамоката осуществлял движение по тротуару, не справился с управлением и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который передвигался на обычном самокате. В результате ДТП 8-летний мальчик получил травмы. Еще раз хочется обратиться к родителям и законным представителям несовершеннолетних. Обязательно проводите беседы о безопасности на дороге и обучайте своего ребенка правильному поведению в транспортной среде.
2: Так, Людмила, расскажите, а что изменилось в правилах и рекомендациях для владельцев велосипедов и средств индивидуальной мобильности с наступлением нового сезона? Может быть, какие-то обновления в правилах дорожного движения, которые важно знать не только пользователям этих средств, но и, собственно, пешеходам и даже автомобилистам?
3: Да, конечно. Как мы знаем, уже с 1 марта 2023 года в правила дорожного движения были внесены специальные нормы для электросамокатов и другой аналогичной техники. Помимо уже упомянутых изменений, обращаю внимание на следующие важные аспекты, которые зарегистрированы уже в 2026 году. Электросамокат признан транспортом, а его водитель участником дорожного движения со всеми его обязанностями. Что это значит? Если вы взяли в прокат электросамокат, вы становитесь водителем со всеми

0: его обязанностями и ответственностью. Максимальную скорость средств индивидуальной мобильности выбираем до 25 км в час. Угу. Обязательно надо учесть, что запрещена езда вдвоем. Для детей до 14 лет действуют отдельные правила. Они могут ездить на электросамокате только в сопровождении взрослых до 14 лет. А еще хотелось сказать об электросамокатах весом до 35, где они могут ездить. Это, конечно, велосипедные дорожки, велопешеходные дорожки, велосипедные полосы и зоны специальные по обочинам и по правому краю автодороги, если нет специально оборудованных дорожек или зон для велосипедистов, а также тротуаров для пешеходов.
1: Давайте немного про ответственность поговорим. Какая ответственность административная или, возможно, даже уголовная грозит нарушителям на электросамокатах и прочих подобных устройствах, и по каким статьям их могут наказать?
0: Согласно действующему законодательству, в 2026 году водителей СИМ или средств индивидуальной мобильности могут привлечь к административной ответственности, во-первых, за то, что водитель в нетрезвом состоянии. Или, например, водитель может отказаться от проверки на состояние опьянения, держать телефон в руке за рулем, не уступать дорогу пешеходам или оставить вообще место ДТП. За такое нарушение состояния опьянения, а также за причинение легкого или среднего вреда здоровью другому человеку придется заплатить административный штраф от 1000 до 1500 рублей. Далеко мы не будем ходить. Вот у нас 1 июня в городе Нижневартовске зарегистрировано ДТП с участием электросамоката, который при пересечении проезжей части не предоставил преимущества в движении автомобилю и допустил с ним столкновение. Конечно, водитель электросамоката получил травмы. А еще хочется сказать, что водитель электросамоката был нетрезв. В выдыхаемом воздухе зарегистрирован 0,845 миллиграмм литров на выдыхаемом воздухе.
1: То есть, получается, в этой ситуации двойная ответственность. То есть, и правила дорожного движения нарушил, и плюс пьяненький выехал на электросамокате. Соответственно, и наказание будет соразмерно его деянию.
0: Конечно.
1: Людмила, как госавтоинспекция планирует работать с владельцами средств индивидуальной мобильности в этом сезоне? Рейды, беседы, какие-то профилактические мероприятия, и как, собственно, госавтоинспекция будет доносить до всех правила безопасности и повышать сознательность, что ли, людей?
0: Да, действительно, в летний период запланировано очень много профилактических акций, мероприятий с детьми. Сейчас, например, у нас идет акция «Внимание, дети», где даже в вечернее время госавтоинспекторы выходят на площади, места массового скопления детей, скейт-площадки, беседуют с детьми, с подростками, особенно с их родителями, о том, что надо соблюдать правила дорожного движения обязательно, особенно при передвижении на таких средствах, как средства индивидуальной мобильности.
1: Я правильно понимаю, что вот сколько лет длятся такие мероприятия, столько, и можно оценить уровень повышения, что ли, информированности населения и о правилах дорожного движения, и о том, как все-таки правильно вести себя на дороге?
0: Конечно. Каждый год у нас какие-то изменения в административном кодексе, да. Хочется еще раз сказать еще, что сервисы аренды могут наложить дополнительные штрафы, например, от 3000 до 100 000 рублей, и заблокировать вообще аккаунт пользователя. Еще вот хочется сказать, что родителям, да, не давайте детям пользоваться своими банковскими картами. Может и пострадать ребенок в дорожно-транспортном происшествии, не дай бог упасть с электросамоката.
1: Ну, упасть это еще самое безобидное, что может случиться. Конечно. С теми, кто пользуется такими средствами передвижения. Это ведь и летальным исходом может закончиться, к сожалению, и такие примеры есть.
0: Есть.
1: То есть безответственное отношение в этой ситуации, безответственное отношение родителей к приобретению этих средств индивидуальной мобильности может дорого стоить.
0: Конечно.
1: Поэтому помимо того, что нужно включать ответственность и бдительность, и быть очень бдительным не только тем, кто управляет этими средствами, но и, собственно, тем, кто покупает. Это же касается, как я понимаю, и всяческих там, и питбайков.
0: Конечно.
1: И самокатов большой мощности и всего остального. Ну, то есть, получается, основная ответственность лежит все-таки на родителях.
0: Конечно. Знаете, у меня вот этот пример, вот мы даже с коллегой сегодня обсуждали до сих пор с прошлого года. В все, наверное, видели это видео, когда папа склонился над умершим ребенком и просил прощения за то, что он подарил такую небезопасную игрушку, как питбайк. Но на самом деле это не оставляет без внимания. Поэтому, родители, уважаемые, еще раз просим вас соблюдать правила дорожного движения и не рисковать жизнью своих подопечных, детей, и не покупать такие небезопасные игрушки.
1: А если уж и покупать, то прежде научить, что ли, правилам, хотя бы минимальным правилам дорожного движения, как правильно передвигаться, как правильно пересекать проезжую часть, в какую сторону посмотреть и как все-таки обезопасить себя, да, от каких-то непредвиденных
0: ситуаций. Просто, знаете, еще родители думают, что если я купил шлем, например, ребенку, он обезопасил его. На самом деле, питбайк, например, это небезопасная игрушка в тем, что он даже, у него нету ни зеркал, ни поворотников. Попадая в дорожно-транспортную обстановку, не может правильно себя вести.
1: Но не зря же все-таки питбайк — это то средство передвижения, на котором, собственно, можно двигаться только на треке. Это не на дорогах общего пользования. Мы говорили сегодня про небезопасный детский транспорт. Гости наши сегодня, спасибо. До встречи, до свидания.
0: До свидания. Соблюдайте правила дорожного движения.
2: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
6: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
10: Без возрастных ограничений.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет-объедение, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
7: Миллиарды. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
8: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
9: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про людей, которые любят Россию, работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый. И мы с радостью с этими людьми знакомимся каждую неделю. В студии Тимур Полунин, Марина Штенникова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. На этой неделе наша страна отмечала День защиты детей. Это раз. Факт номер один, да? Факт номер два. У нас сейчас в Югре проходит семейный месяц. Это акция, в рамках которой также много внимания уделяется семьям, в первую очередь, и с дети. Ну и тему охраны детства мы решили обсудить сегодня. И у нас в гостях специалист, как мне кажется, вот деятельность и вообще работу этого специалиста я бы как раз описала ровно двумя этими словами.
3: Защита детей.
4: Да, защита детей. У нас в студии уполномоченный по правам детей в Югре Людмила Низамова. Здравствуйте, Людмила.
5: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Тимур.
4: Мы впервые с вами общаемся, очень рады познакомиться.
5: Благодарю.
4: И дай бог, может, почаще будем встречаться. Вот скажите, правильно я сказала, защита детей – это ваша главная задача или у вас гораздо шире деятельность? Я очень сузила ее сейчас.
5: Вы сузили, потому что основная задача уполномоченного – это содействовать деятельности тех органов и организаций, которые реализуют права детей или восстанавливают права детей. И, конечно, рассматривать обращения тех граждан и заинтересованных лиц, которые говорят о том, что требуется восстановить права ребенка или помочь семье.
3: То есть, если существует уполномоченный по правам ребенка, значит, существуют какие-то проблемы, возможно, бюрократические какие-то трудности, которые мешают, возможно, да, реализации на 100% той работы, которую должны делать соответствующие компетентные органы.
4: Вот, я как раз хотела спросить, у нас же огромное количество институтов и организаций, которые, ведомств, которые занимаются защитой детей, почему вообще уполномоченные существуют? Не справляются у нас власти или комиссии по делам несовершеннолетних, или там прокуратура?
5: Есть, знаете, такой расхожий термин, говорят, уполномоченный – это тот, кто всех сшивает. То есть бывает так, что это не бюрократические вещи, а вроде бы как какое-то ведомство, ну, школа даже. Она все, что может для ребенка, она сделала. А вот дальше границ своих полномочий они не выходят. То есть они не сообщили в социальную защиту. Возможно, как-то промолчали, не привлекли инспектора полиции, который разговаривает с детьми. И вот этот момент, когда ситуация приходит к уполномоченному, тогда уполномоченный оценивает весь круг действий, которые были осуществлены для того, чтобы помочь ребенку. И если действительно что-то еще можно сделать, то он организует эту работу. Угу. Ну, бывает так, конечно, что ты приезжаешь, всех вокруг себя усаживаешь для того, чтобы составить разговор и понять, почему здесь произошло упущение, почему мы здесь не дотянулись. Ну и, собственно, самое главное поговорить с родителем, и если готов разговаривать ребенок, а, как правило, именно от родителей и детей, ты услышишь, в чем истинная проблема.
4: Угу. Ну, это если есть родители, да, мы сегодня про все категории детей поговорим, но простите за такой вопрос, нет ли такого момента, что на вас сваливают то, что не хотят некоторые уполномоченные лица делать? Ну, там, какие-то чиновники, например, думают, уполномоченный разберется. Нет такого?
5: Я с такими ситуациями не сталкивалась, потому что, как правило, все работают таким образом, что и не думают, что человек пойдет к уполномоченному. Угу. Или бывает наоборот, не видят ситуацию, а, допустим, соседи сообщили, что вы внимательно посмотрите на эту семью. Угу. Ну, по крайней мере, я с таким недобросовестным поведением не сталкивалась.
4: Ну, то есть можем сделать вывод, что к вам обращаются уже в каком-то таком прям крайнем случае, да?
5: В основном, да.
4: Угу. И при этом вот давайте про эти крайние случаи поговорим, потому что мы вот читали доклад за 25-й год, да, деятельность вашей, итоги вашей работы за год прошедший, и там, насколько я помню, почти 1000 обращений было к вам за год. И это вот получается почти 1000 тех самых крайних случаев, когда уже где-то не смогли разобраться самостоятельно.
3: А что это за обращение? Люди приходят, звонят, пишут как-то электронно?
5: Это письменное обращение, это личные приемы, это звонки консультативного характера, или же это бывают ситуации, когда даже из других субъектов люди сообщают о том, что посмотрите внимательно в сети, вот мы увидели вот это, и это ваш субъект.
4: Ух ты! Есть такие неравнодушные.
5: Есть такие неравнодушные, только я всегда, можно сказать, сожалею, потому что человек столько времени проводит в сети. Понятно, что можно выявить ситуацию, которая требует воздействия, но сожалею, что человек на это тратит свою жизнь.
3: Mm-hmm. То есть, например, да, вот сейчас вот прям не хочется скатываться прям сильно в частные случаи, но, допустим, да, я ВКонтакте где-нибудь, в какой-нибудь группе заметил какого-нибудь молодого человека, которому еще 18 лет нет, у него, извините, на аватарке он там с бутылкой шампанского из горла пьет. Я как бы к вам звоню, говорю, что это такое, да?
5: Так как правило, также ВКонтакте пишут и присылают, обратить внимание вот на этот аккаунт или на эту страничку, и тогда, да, мы действительно реагируем и направляем. Как правило, это в полицию, мы обращаемся в образовательную организацию или орган управления образованием, те, которые владеют ситуацией по каждому ребенку.
3: Я почему вспомнил шампанское? У нас с Мариной был случай лет 5 назад в рамках эфира, новость с Ямала, где мама своему несовершеннолетнему сыну
6: 15 лет парню было.
3: На Новый год разрешила бокал шампанского выпить. Угу. И это попало в соцсети. Угу. И это стало причиной для разбирательств. Штраф,
6: 20 тысяч.
3: Эти учетные меры,
6: заплатили работа, туда родители.
3: Да, работа с органами опеки.
6: Да, да,
3: такая была вот громкая история. Мы ее, помню, даже с наркологом разбирали.
6: И, кстати, нарколог нам тогда сказал, что пусть лучше родители дома под присмотром, да, там дадут в первый раз попробовать алкоголь, нежели это в подъездах в больших количествах. Но это мнение частного эксперта было. Мы сейчас не будем на эту тему общаться, углубляться. Вот большинство обращений, которые к вам поступили за прошлый год, опять же, мы читали, почти 70%, они поступили от родителей.
5: Да.
6: Или законных представителей. Вот в каком случае родители наши, егорские, могут позвонить вам, что когда нарушаются права их
3: такой,
6: детей?
3: Давайте такой, давайте среднестатистический случай обращения.
6: Или самые частые случаи, причины?
5: Со стороны родителей самые частые обращения – это разрешение родительских споров. 30% – это когда разведенные родители не могут, родители, которые отдельно проживают от ребенка, обеспечить реализацию своих родительских прав, то есть общаться не может с ребенком. Второй родитель препятствует, ну или он думает, что не препятствует, и не в интересах ребенка общаться с родителем, проживающим отдельно.
6: А приставы не справляются в этой части?
5: Это очень тяжелая ситуация. К приставам доходят ситуации, когда родители вообще не хотят слушать друг друга. И приставы, они всегда прибегают к помощи органов опеки и попечительства, потому что ни один человек, тем более если этот должность мужчины занимает, он никогда не придет, не схватит ребенка за руку и не передаст другому родителю. Как правило, если доходит до принудительного исполнения решения суда, подчеркну, только судебные решения так исполняются, тогда приходит специалист органа опеки и в присутствии пристава следят за тем, что ребенок, если он хочет, он от одного родителя переходит к другому. Угу. И точно так же контролирует, что родитель должен вернуть ребенка тому родителю, с которым он признан.
6: По суду должен быть, да?
3: Но неужели к вам приходят и говорят, помогите, пожалуйста, повлияйте на супругу, она мне не дает видеться.
6: И вы прям реально именно в каждой такой ситуации разбираетесь?
5: В каждой такой ситуации мы разбираемся. Другое дело, что всегда мой ответ состоит в следующем. Первое, что в традициях народов России все семейные проблемы решать доброжелательно, решать внутри семьи, что вы для благополучия своего ребенка должны научиться договариваться.
6: Получается?
5: Что участие уполномоченного в разрешении подобных ситуаций, я считаю, аморальным. И аморальным потому, что я для ребенка чужой человек. Я не могу выражать интересы ребенка. У ребенка есть два самых близких ему человека. Это папа и это мама.
6: Взрослых причем.
5: Да, конечно.
6: Вот
5: конечно.
6: Насколько же, получается, они не взрослые в какой-то степени, эти люди, если зовут стороннего чужого человека разобраться?
5: Вы знаете, я никогда не действую осуждением. Я понимаю, что для людей это страдание. Ты когда начинаешь разговаривать с одним родителем, потом с другим родителем, ты видишь, люди страдают. Другое дело, что я всегда три вещи говорю. Если хотите, я произнесу.
6: Да, очень хотим.
5: Первое, я спрашиваю у, например, папы. Скажите, пожалуйста, у вас еще есть дети? И очень редко отец отвечает «да». Он говорит «нет, у меня вот эти там один или два ребенка». Я говорю, я правильно понимаю, что из всех вот женщин мира нашей страны. Только эта женщина вам родила детей. Да. Я его спрашиваю, а почему тогда вы не можете с этой женщиной договориться? Почему вы мне сейчас пытаетесь сказать о ней то, что составляет, по сути, там, семейную тайну или ваше мнение? Точно так же спрашиваю мамы. У вас есть еще дети? Ну, например, мама говорит, нет. Я говорю, я правильно понимаю, что Вы только приняли решение, вы составили брак, или вы решили именно, что этот человек будет отцом вашего ребенка. Да. Так почему вы сегодня не можете с ним договориться? Это первое, то, что я говорю. Второе, наверное, это просто вещь такая, может быть, где-то и за гранью. Я начинаю родителю, который препятствует в общении со вторым родителем, говорить о том, что давайте я вам расскажу, что будет, если, ну, вас не станет. Ну, жизнь такая, да? И я объясняю, что ребенок будет хоть как передан второму родителю. И если ребенок не будет иметь опыт общения вот со своим отцом, это, как правило, будет хоть как передан второму родителю. И если ребенок не будет иметь опыт общения вот со своим отцом, это, как правило, то он будет передан

0: смотрят на наш опыт и хотят такое же внедрять, когда у нас в регионе сначала законодательное собрание, Дума региона приняла решение о том, что правительство разработает порядок, каким образом органы опеки и попечительства помогают родителям в разрешении их разногласий, связанных с воспитанием и образованием ребенка. Это норма семейного кодекса. Угу. И затем правительство, это вот апрельское решение.
1: Свежее, да,
0: фактически? Да, да, да. Угу. Установлен такой порядок, причем это через подачу заявлений в электронной форме, то есть эти все случаи фиксируются. И там есть, мне кажется, это уникальная просто практика, по крайней мере, она была в галерее лучших практик в Российской Федерации, когда органы опеки предлагают создать родительский чат, угу. когда есть на ВК как раз сообщество, это закрытое сообщество, где присутствуют оба родителя с их согласия, присутствует психолог, специалист опеки и человек, который может, ну, вот, оценить там, комментарии как оскорбляющие и так далее. И самое главное, что этот чат ведется по приказу управлений. То есть это такое юридически значимое действие. И переписка из этого чата, она может быть представлена в суду, угу. когда суд рассматривает, принимает решение о передаче ребенка от одного родителя к другому, именно потому что второй родитель видит препятствия в реализации своих родительских прав.
1: Вот это в среднем. Действенная мера, вот то, что вы сейчас сказали, вот эти чаты?
0: Вы знаете, да, у нас ежегодно действует порядка 50 чатов. Я знаю одну ситуацию, она просто, ну, там родители не собираются примиряться, и вот такой чат позволил общаться отцу с девочкой в течение 4 месяцев. Вот эта ситуация, можно сказать, просто рекорд для них. Другое дело, что, ну, во-первых, он работает только в дни передачи ребенка, все остальное там не нужно осуществлять переписку. И всегда, если родители соглашаются на вступление в такой чат, то есть перспектива регулировать отношения. Угу. Если нет, то нужно понимать, что, еще повторюсь, о том, что выгружаются все сведения из этого чата и представляются суду вместе с заключением органа опеки. Ходатайство подается, суд считает нужным. Он рассматривает, если кто-то там против, понятно, что суд учитывает мнение всех сторон.
1: Это наша игорская ноу-хау, наша разработка.
0: Это наша mm-hmm. разработка.
2: А у вас 2 высших образования? Если...
0: Нет, у меня 1 высшее образование. Я закончила Тюменский государственный университет. У меня специальность географ, точка преподаватель.
1: Ух ты!
0: Но я это почему-то... Я работаю очень, да. очень много лет, фактически, со дня оснований, с того момента, когда система социальной защиты населения вообще в Российской Федерации, в регионе, она стала развиваться.
2: Я понял.
0: Это август 93-го года.
2: Я, знаете, подумал, ну, чтобы вот работать на вашей работе, нужно, во-первых, что-то юридическое, ну, чтобы понимать, да, все законы, как все это взаимосвязано. Ну, хотя бы знать, что такое гражданский кодекс или семейный кодекс. А еще желательно, наверное, психологическое образование, да?
1: Ну, и педагогическое.
2: И, вот, а педагог, он же объединяет и то, и другое.
0: Нет.
2: Ну, по роду своей деятельности.
0: Да, кстати, педагоги, мы как-то часто слышу какие-то обесценивающие высказывания. На самом деле это нет этой профессии, специально это даже убеждение, наверное, потому что педагогических вузов это редкий вуз, где учат управлять людьми. Угу. Потому что вся педагогика в том и есть, чтобы ну, да. такими мягким воздействием добиться желаемого результата в исправлении поведения ребенка. Угу. Вы знаете, я, наверное, с вами не соглашусь. Я объясню, почему. Потому что должность уполномоченного – это желание смотреть на ситуацию глазами родителей. И любой уполномоченный, даже вот президент сказал, это защитник. Вот особенно уполномоченный по правам человека, что ты должен биться до конца, защищая правоту того человека, который к тебе обратился, или стараясь ему помочь, даже если он не прав. Поэтому, когда приносит уполномоченный присягу, там есть слова о том, что он действует голосом совести, справедливости, ну, фактически, своими убеждениями. Угу. Поэтому задача и должность уполномоченного по правам ребенка – это про эмпатию. Угу. Когда ты видишь проблему, ты не можешь пройти мимо, даже если... Ты знаешь, что ты будешь преодолевать очень много препятствий, разговаривать, уговаривать, убеждать, потому что действовать методами жесткими это не принесет результата. Потому что вокруг семьи и ребенка должно формироваться сообщество, его поддерживающее. Угу.
2: Вот здесь... взрослые обращаются, да, понятно, со своими тараканами, а есть же детские обращения.
0: Да.
2: И с чем дети приходят?
1: Вот мы прочитали, что 40 обращений
0: 40
1: было
0: обращений,
1: за год,
0: да. В прошлом году было обращений практически от детей в 2 раза больше, чем предыдущие годы.
1: Как они вас находят? Вот дети откуда знают, что вы существуете?
2: Информируются.
0: Во-первых, у нас в нашем регионе есть такая культура, я скажу, когда делают уголок права, в этом уголке права первое, есть информация, это об инспекторе по делам несовершеннолетних, который курирует эту школу. Есть телефоны прокуратуры, и там же есть контакт.

0: посты, а более того, там две фотографии. Это фотография уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Алексеевны Беловой и как к ней обратиться. И моя фотография, где тоже есть все сведения, как можно обратиться к уполномоченному. Угу. Это отвечаю вот на вопрос, а как узнают. Далее, то, что касается детей, есть обращения, которые именно в школе увидели, написали. Как правило, это о конфликте с учителем чаще. Причем есть очень осознанные обращения, когда ребенок, например, восьмиклассник, кстати, в Ханты-Мансийске было обращение, девочка-восьмиклассница, она заканчивала 8 класс и знала, что они из региона будут уезжать в силу того, что там родители служат. И она говорила, у меня вот будет плохая оценка по одному предмету. Куда мы приедем, меня не возьмут в ту образовательную организацию, где я хочу учиться. А оценка у меня плохая. Я знаю, что у меня не сложились отношения с учителем. И мы тогда очень внимательно все вместе смотрели, искали выход. Но большинство обращений, это, конечно, о детей, которые находятся сегодня в изолированных условиях от общества. Это дети, которые у нас обучаются в спецшколе. Это специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Но у нас редкий случай, когда региональное такое есть учреждение, что позволяет вовремя, быстрее помогать детям. Но в городе Сургуте, и это осужденные дети несовершеннолетние, которые содержатся в воспитательной колонии, те, кто совершил преступление у нас в регионе, и их уже по решению суда отправляют для отбытия наказания в воспитательной колонии.
1: А вот эти ребята звонят, потому что как-то в колониях
0: нарушают Они пишут право? Или когда я приезжаю. Конечно, основное количество обращений, когда я приезжаю, причем это, как правило, ребенок не говорит, что вы знаете, вот это мое обращение, он так не формулирует. Я начинаю спрашивать, как вы живете, чем вам помочь, какие у вас сегодня обстоятельства жизни. И уже из этого формируется обращение, я договариваюсь, что я сделаю и о чем я им отвечу.
2: Вопиющие случаи, может, какие-то есть, когда ребенок говорит, помогите мне, мне некомфортно, например, с родителями, пьют, бьют, ущемляют права,
1: хочу уйти из семьи.
0: Такие случаи есть, и они не единичные, но только это случаи никогда пьют. А, как правило, это такой серьезный детско-родительский конфликт. Вот мы, например, таких случаев разбирала в Нефтеюганске. Один, когда девочка действительно ушла из дома. Второй случай, когда девочка сначала взяла собаку, потом мама, конечно, стала требовательно относиться к тому, что это твоя ответственность.
2: Ну да, выгуливай.
0: Ну, девочка решила, что можно как-то избежать вот этой ответственности. Ага. Я хочу сказать, что такие вещи тщательно изучаются, и, наверное, развею миф в ваших глазах, что нет легкого решения и быстрого решения, а лишение родителей родительских прав. Угу. Потому что должно доказываться виновное поведение родителей, и это составляется период наблюдения. Поэтому вот таких решений это, как правило, отобрание детей. Но у нас в регионе, да и вообще в России, это крайне редкая мера. И, как правило, на отобрание идут уже, когда видят воочию, что ситуация не меняется. Вот приходят, к примеру, мама в крайне алкоголизированном там состоянии, дети. Видно, что уже, ну, может быть, 2 дня не ели, или там очень неприбрано.
2: Неухоженные, не кормленные.
0: Посторонние лица. Ну и тогда органы опеки с согласия всех органов системы профилактики осуществляют отобрание. Это крайне редкие случаи.
2: Вот по поводу изъятия из семьи и по поводу потом восстановления прав, я предлагаю поговорить после небольшой рекламы. Через пару минут мы вернемся в эфир.
3: Важен каждый. Радио Югра. Реклама.

0: не стой!
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
8: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Важен каждый.
10: В эфире программа «Важен каждый». Сегодня у нас в гостях в студии уполномоченный по правам детей в Югре Людмила Низамова. Еще раз здравствуйте. Вот до рекламы мы мельком затронули тему изъятия детей.
11: Да, семьи.
10: И ограничения родительских прав в случае, если там безнадежный случай, если родители там пьянствуют, за детьми не следят, не кормят, не ухаживают.
11: Вы сказали, что это редкий случай. А можете назвать конкретные цифры? Сколько у нас в Югре, ну, например, за последний год родителей было лишено прав?
12: У нас в нашем регионе на 37% снизили случаи лишения родительских прав. Цифра это в районе 120 вот таких бывает рассмотрений судами в год. Mm-hmm. Я бы все-таки нам с вами предложила немножко по-другому посмотреть на эту ситуацию. Лишение родительских прав для ребенка не является благом.
10: Ну да.
12: Для ребенка, ребенок, он любит своих родителей.
11: Какие бы ни были.
12: Поэтому задача сегодня, и это перестраивается, поворачивается по-другому, вся система профилактической работы с такими родителями от ситуации кризиса к раннему выявлению. И, наверное, будет интересно вообще узнать нашим жителям региона, да, нашим с вами землякам о том, что в нашем регионе появилась уникальная практика. Это в Советском районе поселок Пионерский, социальное учреждение, сегодня называется региональный семейный центр социального обслуживания, где есть отделение, мама, даже если она в состоянии болезни, вот именно связанной с пагубным употреблением алкоголя.
11: Ну, алкоголь, да, наркотики, да, в том числе.
12: Пока только те матери, которые страдают алкогольной зависимостью. Так вот, когда женщина нуждается и в медицинском лечении, и в медицинской реабилитации, и параллельно в социальной реабилитации, она, не разлучаясь с детьми, то есть это мама и дети, они приезжают вот в этот поселок, мама получает помощь в районной больнице, мама получает в окружном психоневрологическом диспансере поселка Алябья, там расстояние всего 17 километров, и ей помогают и госпитализироваться, и амбулаторно наблюдаться в этой организации, а дети получают помощь и поддержку, их устраивают в школу, они ездят в образовательную организацию, и такая помощь, она у нас 2 месяца и даже до 3 месяцев. Тем самым это не какие-то экстренные вмешательства, ну, вот здоровья, да, угу, женщины, тем более, что не дает результаты эти одноразовые уколы, инъекции, а это планомерная работа, еще раз подчеркну, как медико-социальная модель, начиная медицинская помощь, медицинская реабилитация и социальная реабилитация.
10: Это такой коллективный рехаб получается, я имею в виду семейный, то есть это очень крутая практика, у нас в регионе только ли или по всей стране
12: такая
10: реализована?
12: Есть, по сути, даже целые деревни в Тюмени. Uh-huh. Тюменью. У нас в Пензе очень хороший центр. Такая практика развивается сейчас в Кировской области, и практика есть в Нижегородской
10: области. Это супер крутое решение, потому что, ну, одно дело, да, если прийти в семью, сказать, так, мать, мы, значит, на 3 месяца в клинику запираем, там, например, ребенка пока что изымаем из семьи, и вот где он пребываться должен, этот ребенок?
12: В таких ситуациях в социально-реабилитационных центрах.
10: Да, то есть разлучаются там это.
12: Разлучаются.
10: Мать потом через, там, 2 недели понимает, что она скучает по ребенку, бросает лечение, недолечивается. Выходит, вот это зачем? Если можно это все, так скажем, комплексно.
12: Знаете, в этой ситуации что еще важно? Дети в период, когда родители длительно употребляют алкоголь, у них становится созависимое поведение. Угу. Поэтому должна быть психологическая помощь и детям, как каждому члену семьи, оказавшемуся созависимым.
11: Угу. Ну, то есть там работают со всеми, с детьми, да, и со взрослыми. И... У меня сразу несколько вопросов в связи с этим. Во-первых, большой привет нашим слушателям из Алябьева. Нас там точно слушают, пишут нам периодически. Мне любопытно, знают ли вообще наши слушатели, что у них есть такое в их населенном пункте. Как давно существует вот такая система у нас? И со всей ли Югры туда приезжают? Я правильно
12: понимаю? Очень правильные вопросы. Такое решение правительством нашего региона было принято 25 ноября. Это о перепрофилировании деятельности учреждения. Фактически учреждение именно в таком статусе начало работать только с 1 апреля 2026 года, но и до этого были пилотные уже проекты, ну, потому что база готова, и можно расширять категории, как нуждающиеся в такой помощи. Так вот, 13 семей получили помощь, 2 семьи не состоялось лишение родительских прав. Вот там сейчас одна семья, мама с 5 детьми, сейчас еще поедет из Сургутского района, мама с 6 детьми. И там еще есть ситуации, когда не допускали вторичного сиротства. Поэтому вот и детско-родительские конфликты тоже, там они такую же помощь предоставляют.
10: Не могу не спросить, вторичное сиротство это что?
12: Это вот была ситуация, когда женщина усыновила мальчика, затем у нее состоялся официальный брак, женщина, к сожалению, ушла из жизни, мужчина счел правильным наладить отношения с этим мальчиком и не допустить того, чтобы, ну, по сути, мальчик осиротел.
11: Хороший мужчина, получается, ответственный. Да. Не всякий на такое пойдет. Ну, в общем, получается, эта практика у нас тоже работает, и у нас это такая единственная точка на карте Югры, но со всего округа приезжают туда семьи.
12: Сейчас пока это в основном западная зона, советский район, близлежащие районы. Когда есть прямо явный запрос, то социальные службы сопровождают семьи. Вот, в частности, мы сейчас с вами говорим о Сургуте. И есть договоренности, заинтересованность на уровне Департамента здравоохранения, Департамента социального развития. Именно вот из практики, которая складывается до конца года, урегулировать вопрос маршрутизации больных людей, потому что там нужно преодолевать в том числе вот все эти вопросы, связанные с прикреплением, вот, с направлением медицинским. Для того, чтобы эта помощь была доступна для жителей всего региона.
11: Меня еще, знаете, шокировала сейчас вот эта цифра. Вы говорите, мама 5 детей, да, вот алкозависимая. То есть, казалось бы, такая большая семья, и надо как-то максимально много внимания детям. Но, видимо, что-то в жизни происходит у людей, раз они уходят в эти истории.
10: Тут нужно еще, знаете, что понимать. Я же фанат мужского и женского. Я часто вижу, как асоциальные
11: программа на Первом
10: элементы,
11: канале, если что, Тимур сейчас сказал.
10: Да, ну, то есть такие, как вот асоциальные личности, которые алкаши, в общем, да, если по-русски, они как-то вот не стесняются рожать, если честно. То есть они не задумываются вообще ни о чем. Ну, где 5-й, там и 6-й.
12: Тимур, у вас программа называется «Важен каждый».
10: Да.
12: Так вот сейчас, да и вообще всегда важна каждая семья, важен каждый.
10: Я согласен. Я хочу объяснить, что я имею в виду. То есть это не так, что вот она, семья была, 3 детей, 4, 5, 6, а потом что-то случилось, и мать запила. Вполне возможно, что она пила и с 1-м, и со 2-м, и с 3-м, и с 4-м, и с 5-м.
12: Я сейчас сопровождаю ситуацию, когда, ну, да, наверное, есть отклонение в поведении. Я сейчас сопровождаю ситуацию, когда, правда, она не в нашем регионе, но один из детей у нас, где 8 человек в семье, 8 детей.
11: И мама начала пить не с 1-го, там, со 2-го ребенка.
12: Ну
11: вот,
12: да, попозже.
11: Понятно.
12: Скажем так.
11: Ну, разные ситуации, на самом деле. А давайте еще...
10: Можно я сразу я хочу понять, вот классификация, да, существует же? Лишение родительских прав, ограничение родительских прав.
12: Какой правильный вопрос, Тимур. Давайте вот об этом поговорим. А, на самом деле, вот сегодня мы говорим, есть межведомственная рабочая группа по решению президента создана, которая смотрит именно вопросы профилактики социального сиротства. детства. И мы сегодня говорим, что все-таки должны быть этапы принятия решений. И лишению родительских прав должно предшествовать ограничение родительских прав. Ограничение от лишения отличается тем, что у родителей есть право общения с ребенком. Да, легче восстановление, потому что не утрачиваешь связь с ребенком. Mm-hmm. Ты продолжаешь общаться, и ребенок от тебя не отчуждается. Но есть руководящие документы для судов, когда фактически разные обстоятельства приводят к ограничению и к лишению. Как правило, суды идут на ограничение родительских прав, либо когда недостаточно оснований для лишения, либо когда родители болеют. Поэтому вот эту практику нужно осознать и, в общем-то, наверное, начать действительно действовать на как ранний этап. То есть ограничение все-таки это не крайняя мера применения ответственности родителей. Ограничение должно предшествовать лишению родительских прав.
10: И здесь же еще есть... по тяжести, да, тоже судят. Да. Ну, например, если вот вы говорите болезнь, но по сути алкоголизм это тоже заболевание, оно же классифицируется тоже как заболевание.
12: Алкоголизм является основанием для лишения родительских прав согласно постановлению Пленума Верховного
10: для
12: суда.
10: Лишения.
12: Болезнь это, как правило, психические отклонения у человека.
10: Ну, допустим, шизофрения.
12: Допустим,
10: условно,
12: да.
10: Непролеченная, да, и здесь разъединяется семья, там, дети пока что в центрах временного содержания. Там...
12: Нет, центр временного содержания другой, это называется да? Социально-реабилитационный
10: центр. Социально-реабилитационный. А, мать пролечили, прошла условные там реабилитационные эти мероприятия, все, выздоровела условно, да, или в ремиссии, или еще в чем-нибудь, и воссоединилась семья. А вот, допустим, если какое-нибудь что-нибудь вопиющее, там, насилие, когда избивают, то
12: отобрание,
10: там однозначно.
12: Отобрание и лишение.
10: А здесь есть возможность все обратно вернуть? Ну, то есть лишили
12: конечно.
10: Родительских прав?
12: Вот мы начали говорить, и я стала говорить о том, что у нас и не только стали реже случаи лишения родительских прав, но у нас и стали чаще случаи восстановления в родительских правах или отмены ограничений. Вот у нас буквально мы сопровождали в мае две ситуации, когда женщина отменила ограничения в отношении троих детей, и женщина спустя там 7 лет она восстановилась в родительских правах в отношении одной девочки. Поэтому эта ситуация, вообще родительские права, они являются неотъемлемыми. Только суд отнимает права.
10: Ну,
12: точно так же суд и возвращает родительские
10: права. Я, знаете, хочу понять, допустим, если я пьющий, я могу протрезветь, вылечить, справку получить у нарколога, что я там пролечился. Ну, а если я бью своего ребенка, да, у меня его забрали, лишили меня родительских прав, я пришел через год, говорю, честно, пионерское больше бить не буду. Ну, вот как здесь доказать, что ты исправился?
12: В первую очередь изучаются сведения органов внутренних дел о том, что применялось ли к родителю вот по этим же основаниям, ну, то есть, когда человек, он же жестоко обращается не только со своим ребенком, в общем-то, есть и общественное поведение опасное. Эти случаи изучаются. Но я хочу сказать, что применение физической силы и истязание — это разные вещи. Как правило, суды рассматривают случаи, когда в течение года 3 и более раз применялось к ребенку, вот наблюдалось жестокое обращение. Угу. То есть это вопрос не только одного факта, но и периодичности, и частоты применения такого вида воздействия на ребенка.
11: Угу. Вот мы сейчас говорим про детей, у которых есть родители, разные, плохие, хорошие, неважно, но они есть. Давайте еще тему затронем сиротства и детей, у которых родителей в принципе нету. Вот буквально на днях Мария Львова-Белова, ваша вот федеральная коллега, говорила президенту, да, о том, что у нас вот Югра входит в пятерку регионов, где ситуация как раз самая благоприятная.
12: Да, мы, такой рейтинг проводится второй год. Мы второй год занимаем 4-е рейтинговое место. И перед нами это Республика Ингушетия, перед нами Республика Дагестан, город Севастополь. Это субъекты, в которых традиционно фактически нет детских домов и социально-реабилитационных центров. Но и там есть система показателей, одна из которых, один из показателей – это, к примеру, вот эти социальные реабилитационные центры, что они должны быть небольшой вместимости, менее 50. И это когда вот доля детей-сирот в общей численности населения, она должна быть невысокой.
11: Угу.
12: Поэтому еще там есть ряд показателей. И мы действительно по, скажем так, организации работы, по достижению этих показателей и по их динамике в этом году оценивалось. То есть как мы, собственно, работаем не просто стагнируем, а развиваемся. Мы 4-е в стране. Есть, конечно, регионы так называемые прорыва, где значительно улучшилась ситуация. Я хочу сказать, что залог, можно сказать, или гарантия успеха вообще в следующем, что у нас очень дисциплинированный субъект. То, что говорит федерация, надо сделать. Мы дисциплинированно это делаем. Например, сказали в 2006 году, что органы социальной защиты населения должны быть региональным полномочием. Система была перестроена, все это превратилось в региональные полномочия с территориальным присутствием. Было решение о том, что социальные реабилитационные центры, они должны быть распространены по всей территории региона и быть малой вместимости, превратились в отделение. Угу. То есть, чтобы не получилось так, что ребенок, ну, например, живет в Березово, а мы его в Ханты-Мансийск привезли. У нас и в Березово есть такое социальное реабилитационное отделение на 10 койко-мест, то есть оно небольшое. Угу. Но, тем не менее, помощь такая же, как если бы это был большой центр. Далее, например, 3 года назад было принято решение о том, что опека и полномочия – это тоже региональные полномочия. Соответственно, с 2023 года у нас произошло изменение, полномочия реализуются на уровне региона и есть территориальные подразделения. Это что дает? Это дает возможность перестроить систему именно так, единообразно по всей стране и в интересах детей, семей, людей в целом. Потому что все решения, которые принимаются на федеральном уровне, они, конечно, научно обоснованы и подготовлены. Поэтому это одно. Второе, то, что мы всегда, вот вообще у нас в регионе покрытие социальными учреждениями, оно очень высокое. И получается, что помощь, она доступна по месту жительства. Потому что у нас, вот, допустим, таких отделений у нас 11. 22 угу. муниципалитета, 11 отделений. И помощь, она доступна по месту жительства. Далее я бы, конечно, отнесла в то, что у нас нет дефицита в обеспечении такой помощи. То есть содержатся работники своевременно, они проходят повышение квалификации, внедрение методик. Все это является доступным. Поэтому системная работа, мне кажется, еще то, что когда все убеждены, что нужно помогать семье, а уже затем действовать ну, достаточно жестко, да, там крайняя мера ответственности, тогда и меняется вообще ну, стиль работы, мотивация людей. Мне кажется, это объективно.
10: Плюс же еще подходы. Вот смотрите, мы слышим фразу, вот эту конструкцию. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если я правильно понимаю, дети-сироты — это те, у кого родители нет живых, да? И там законных опекунов тоже у них нет.
12: Нет. Сейчас я попытаюсь вам ответить сразу. Просто несколько вопросов там появилось. Да. Дети-сироты — это ребенок, который потерял обоих или единственного родителя. И дети, которые остались без попечения родителей, это ребенок, у которого единственные родители или оба родители лишены родительских прав или ограничены.
10: Да.
12: Или, например, это когда происходит взятие под стражу родителя или родителей, ребенок фактически сразу приобретает такой статус. Родители при этом, если не запряжено именно с ребенком преступление, дети приобретают сразу же статус, и он временный до тех пор, пока родитель не отбудет наказание. Угу. То есть не у всех детей, оставшихся без попечения родителей, родители лишены родительских прав.
10: И в связи с этим вопрос, если 100% взять всех детей, да? Вот больше сирот или тех, кто остался без попечения родителей?
12: Тех, кто остался без попечения родителей. При этом у нас 99,6% детей живут в семьях, так называемых замещающих семьях. 2000 детей усыновлены, удочерены, а всего 6500 у нас детей, вот, имеющие такой особый социальный статус. И в равных долях дети находятся под опекой, и дети находятся в приемных семьях. То есть там, где есть профессиональные родители, и за воспитание детей они получают вознаграждение. И только 27 человек у нас находятся под надзором. Надзор — это означает, что ребенок проживает в учреждении, которое является домом для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
11: Приют, простым словом можно сказать, да?
12: Нет, вот приют — это как раз социальный реабилитационный центр, а это раньше называлось детский дом.
11: Детский дом. 27. Это у нас, я правильно понимаю, это по Югре вы говорите, что
12: да,
11: 6 тысяч детей, вот это все?
12: 6 500 детей, из них 27 под надзором.
10: 6 500, ну, казалось бы, цифра небольшая, но вместе с тем, если взять просто всех детей, да, у нас их из 1 700 000, ну, плюс-минус, детей у нас 1020, ну, нет.
11: Какие 20?
10: 1200.
12: Нет, у нас в нашем регионе 453 тысячи детей.
10: Несовершеннолетних.
12: Да, ну, ребенок — это значит несовершеннолетний.
10: Да, то есть получается, каждый 90-й.
12: 1,6% это вот доля детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей численности детского населения.
11: Угу.
12: И это большой показатель.
11: Большой, да, это правда.
12: Если учесть, что из этой численности почти 1600 это детей, привезенных из других регионов, принятых на воспитание в приемные семьи в нашем регионе, есть, конечно, те, кто к родственникам приехал, то даже если мы исключим вот этих деток, у нас получается 1,2%.
10: Ну вот каждый сотый, допустим. Это больше среднероссийского показателя или меньше?
12: Российский показатель, его нет официального. Из того, что я видела в аналитических справках, 1,2-1,3. То есть можно сказать, что если мы исключаем момент, когда люди привозят, приемные родители привозят на воспитание детей к нам в регион, то тогда мы на уровне среднероссийского. Оптимальным сегодня является до 0,9%.
11: У нас буквально вот 3-4 минутки. Может быть, вы хотели бы сказать, что мы еще не сказали? Или продолжим тему вот родителей-опекунов?
12: Я бы, конечно, хотела сказать, чтобы родители очень внимательно относились к психоэмоциональному состоянию своего ребенка и своих детей в целом.
11: Это вы сейчас всем родителям,
12: да,
11: обращаетесь?
12: Да. Потому что у нас, к сожалению, сегодня у детей есть такая особенность поведения. Дети, с одной стороны, очень интересуются психологией, а с другой стороны, мы наблюдаем рост антивитального поведения у ребенка. Поэтому, наверное, от сдержанности, мудрого отношения взрослых во многом зависит и вот такое особенное поведение детей.
11: Все идет из семьи.
12: Как говорила Агния Барто, если ты видишь нервного ребенка, ты должен подумать, как помочь его родителям. Или лечить его родителей, точнее сказать.
10: Угу. Знаете, о чем подумал? Вот вы меня поправьте, да, но львиную долю всех проблем, наверное, можно было бы избежать, если бы в целом наше общество не было таким равнодушным, не занималось попустительством, не закрывало глаза на проблемы. Ведь некоторые учителя и педагоги, при всем уважении, да, в школах стараются не выносить ссоры из избы, где-то сглаживать углы, где-то вот не раздувать там конфликты. Потом ребенок доходит до крайней точки и приносит там молоток в школу и начинает безобразничать. А где-то соседи закрывают глаза на то, что у них в соседской квартире дети плачут, кричат, и происходит какая-то ругань, семейные разборки, и пьяные родители не следят за своими детьми. И вот если бы мы как общество обращали на это внимание, какие-то, может быть, сигналы отправляли вам или в органы опеки, или в полицию, в ту же самую, если бы, то этих проблем, наверное, можно было бы избежать.
11: Тимур любит тоже свои мысли выносить в эфир. Если вы с ним не согласны в чем-то, можете...
12: Я бы сказала так. Не склонна осуждать людей. Я приветствую и считаю, что пришло время формировать помогающие семье сообщества.
10: И каждый, да, в этом деле важен?
12: Каждый в этом деле важен, конечно. От твоей даже, знаете, просто улыбки, доброго отношения действительно меняется судьба человека.
11: Это правда. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях Людмила Низамова, уполномоченная по правам детей в Югре.
12: Спасибо за очень интересный разговор.
9: Важен каждый.
8: Радио Югра. Реклама.
2: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
13: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
16: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
15: Реклама – лишние расходы.
16: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52. Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
17: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энко». Выбирайте планировки на enko.ru.
18: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
19: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу. сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Как вернуть подростка из виртуального мира в реальный? Так звучит сегодняшняя тема. Сколько ни говори о влиянии гаджетов на детей и подростков, а все равно будет мало. Да и нам, взрослым, полезно узнать, как самим не стать рабами технических средств. Представляю вам свою гостью. Со мной в студии психолог Нина Иварова. Я узнаю у Нины, как влияет на подростков гаджетозависимость, приводит ли она к депрессии, как искажает реальность. Про клиповое сознание тоже поговорим. Здравствуйте, Нина.
3: Здравствуйте.
2: Подросток смотрит короткие видео 6 часов подряд. Но если его спросить, что он смотрел, он не может вспомнить. Это вот прокрастинация или его мозг уже перестал запоминать опыт? Чем это опасно?
3: Вы знаете, здесь даже его мозг не просто перестал запоминать, он и не планировал ничего запоминать.
2: А вот так вот?
3: Да. Почему? Потому что они смотрят бесцельно. То есть они листают, скринят, да, они бесцельно это смотрят. И зачастую информацию, которую они воспринимают, она им не нужна. Это такой информационный мусор, который просто захламляет мозг и все.
2: Мы говорим подростки, но тоже про себя-то не забываем, потому что мы то же самое делаем-то по факту.
3: О чем и речь. И получается еще, знаете что, мозг работает только на восприятии. А чтобы запоминать материал, надо со старой информацией связать, да, чтобы были связи. И надо, значит, проанализировать, систематизировать.
2: Это как будто, знаете, такие цифровые быстрые углеводы, которые поступили в организм, а какую пользу они принесли? Несли как бы вопросики, да?
3: Так и получается.
2: Угу. Клиповое сознание. Этот термин живет не первый год. Еще когда я была подростком, уже слышала, да, этот термин клиповое сознание. Тогда его связывали вот с рекламой, рекламными блоками, вот с этим. Ребенок играет, да, и вдруг он замер, смотрит, да, на вот этот вот короткий ролик. Хотя, собственно, не он целевая аудитория, у него карманных денег еще нет, да. Вот тогда уже начали об этом говорить. Оказывает ли вот это клиповое сознание влияние на психику человека, ну, я не знаю, например, на способность к долгому общению, сосредоточенность в разговоре, внимательность к нуждам другого человека, способность глубоко чувствовать, сопереживать? Кажется, да, что что-то поверхностное.
3: А почему меняется наше сознание так, да? Меняется мышление. Вот еще и говорят, клиповое мышление, да? Или фрагментарное мышление, фрагментарный мозг. Вот как раз фрагментарный мозг и работает. Что это такое, да? Это восприятие мира какими-то отдельными такими картинками, образами, и которые друг с другом не связываются. Тогда не получается анализа и не происходит синтеза того, что мы воспринимаем. И это, конечно же, влияет на наше восприятие. С чем это связано? Это связано как раз с тем, что наш мозг так начал работать. Смотрите, мы постоянно воспринимаем информацию. Воспринимаем, как только мы сейчас говорили, да, бесцельно воспринимаем. Что нам не надо в корзину, что нам не надо, как бы, да, мозг в центр анализа, он эту информацию не пропускает, да. И в итоге получается поверхностное восприятие, получается очень быстрая смена внимания, да, я тут посмотрела, там посмотрела, да, то есть темы очень быстро меняются. И у человека не развивается способность к глубокому анализу материала. Конечно, меняется. И тогда человеку, кстати, выстраивать социальные отношения очень сложно. С одним человеком ему становится скучно. Почему? Потому что он не готов глубоко узнать человека, да, не может анализировать его мотивы поведения и так далее.
2: Как сейчас мы потребляем вот весь этот контент? Потому что у нас гаджеты со временем, ведь они тоже меняются. И мне кажется, они ускоряются.
3: Знаете, мне попалась очень хорошая книга голландского автора Тео Компернойле «Подросток и гаджеты». Вот там есть очень хорошие такие мысли, над которыми я особо не задумывалась. Понимаете, что произошло? Мы живем сейчас в таком мире, где очень быстро появились вот эти новые цифровые технологии, а мы к ним не готовы. Это, знаете, можно с чем сравнивать, да? То есть ведь когда-то, вот даже в 1958 году, в этой книге как раз есть этот пример, 90 с лишним процент мужчин курили. А почему? А никто не говорил о вреде. А сейчас это снизилось до 20-25%.
2: То есть,
3: то же самое с наркотиками, да? То же самое с алкоголем. Сейчас, слава богу, начали говорить об этом вреде. Люди начали задуматься. А вот с технологиями пока о вреде, пока как-то так вот очень поверхностно говорят. И он пишет как раз, что вот вручить ребенку гаджет и не научить его работать, это точно так же бросить его в воду, не научив плавать.
2: Давайте еще раз скажем. Тео Комперноли, книга «Подросток и гаджеты». Угу. Что, собственно, мы и делаем, мы говорим сейчас, да, о вреде, мы рассуждаем, мы в нашем разговоре попытаемся найти те механизмы, которые помогут нам все это наше общение в гаджетах, да, перевести в позитив, в позитивное русло. Ученые установили связь между чрезмерным использованием гаджетов и снижением когнитивных функций памяти, внимания, языкового развития. Почему именно подростки так уязвимы в этом вопросе?
3: Дело в том, что в подростковом возрасте идет очень мощное развитие мозга.
2: Вот даже не в детском. Даже не в детском.
3: Смотрите, да, то есть два момента. Ага. Первый возраст – это 1-3.
2: Так,
3: да, 1-3. Угу. Там как раз…
2: Ребенок обучается ходить, говорить. Да. Да.
3: Очень интенсивно развивается мозг за счет восприятия окружающей действительности. За счет зрительных анализаторов, слуховых анализаторов, за счет двигательных, да, значит, анализаторов. А здесь уже как раз меняется вот именно структура мозга. Что именно происходит в подростковом возрасте? В подростковом возрасте начинает бурно, активно развиваться префронтальная кора головного мозга. Да? Что это за центр такой, который отвечает за постановку целей, за...
2: Как это важно,
3: цели. Да, да, да, да, за анализ. Угу. Вы знаете, есть очень хороший мультипликационный фильм «Пожиратели мозга». Это, значит, мультипликационный фильм проекта «Общее дело». Вот там мне очень нравятся понятия, которые, чтобы довести до детей и до публики, да, очень простые понятия. Вот он говорит, рефлексивный мозг, да, и думающий мозг. Вот давайте вот этими понятиями, да, что я имею в виду под рефлекторным мозгом, да, это та часть мозга, которая отвечает у нас за выживание. У него как бы две системы. Первая – стремление к вознаграждению, вторая – бегство от опасности, то есть защита. Причем бегство от опасности работает сильнее. Вот представьте себе, вы мечтали всю жизнь попасть в этот очень дорогой ресторан, вы пришли туда, да, прекрасное убранство, красивый ресторан, вы выбрали именно то блюдо, которое вы хотите, да, вы наслаждаетесь, сидите, получаете вот такое удовольствие от того, что вам это удалось, и рядом где-нибудь там у входа взрыв, да вы все бросите.
2: Ну, конечно.
3: Все бросите, почему? Потому что у нас рефлекторный мозг прежде всего работает на защиту.
2: Вот. Уже не нужна эта роскошь, нужна безопасность.
3: Да.
2: Сохранить,
3: да,
2: свою жизнь.
3: Да, но другая сторона, да, это вот как раз стремление к удовольствию. И вот что происходит в подростковом возрасте, да? Как раз вот этот рефлекторный мозг начинает управлять вот этот думающий мозг, префронтальная кора. Это один момент. Что еще происходит? Волокна, нервные волокна, да, вот клетки-то не меняются, количество клеток не увеличивается, а нервные волокна, которые их соединяют, они начинают покрываться миелиновой оболочкой, то тогда информация между клетками, да, проходит быстрее. Это тоже особенность как раз подросткового возраста. Что еще происходит? Вот еще говорят, да, происходит, значит, синаптический прунинг. Что это такое? Ненужные. Кстати, информация у нас сохраняется не в самих клетках, а в связях между ними, да. И вот ненужные связи в подростковом возрасте начинают уничтожаться. То есть для чего? Остаются те, которые необходимы. Вот это тоже особенность подросткового возраста. И в то же время вот этот вот рефлекторный мозг очень уязвим и очень чувствителен к дофамину. Поэтому дети очень сильно зависят от того, насколько люди их оценивают, да. Угу. Вот эти лайки им очень важны. Еще, значит, они очень эмоционально неустойчивые. Почему? Потому что желание получить вот это удовольствие срабатывает пока. Они пока не готовы управлять.
2: Как будто, знаете, после вашего рассказа возникают слова «дисциплина» и «цели».
3: Вот о чем и речь.
2: Как противоядие тому, что вы сказали.
3: И вот как раз Комперноли и пишет, что очень важно сегодня, кстати, у нас в отечественной литературе как раз по-другому это все. Он как раз говорит, что очень важно формировать цифровую свободу. Что это значит? Это когда я сам определяю, когда и для чего я буду использовать свой телефон. базе цифровой свободы формируются цифровые навыки. Я знаю, как пользоваться, как находить информацию. И тогда у нас формируется цифровая осознанность. Я понимаю, для чего и насколько мне надо сейчас пользоваться телефоном.
2: Вот как это выглядит? Вот у меня сейчас лежит смартфон, и я на него смотрю и понимаю, для чего я сейчас взяла в руки его. Моя цель — посмотреть, сколько еще минут разговора у нас есть. И я убираю, я посмотрела, я убрала. Об этом речь.
3: Да, вот смотрите, сейчас...
2: Задавать себе цель, для чего я сейчас взяла этот смартфон.
3: Да, мы, слава богу, да, особенно люди, которые заняты, они фактически, да, ведь не часто используют смартфон. У меня, например, очень часто лежит просто на полке. Поэтому мои друзья уже знают, что, да, если я не беру телефон, или я сразу не отвечаю, да, то есть они знают, что я так пользуюсь телефоном. Вот у многих же это просто вот как сказать, что, да, если я не беру телефон, или я сразу не отвечаю, да, то есть они знают, что я так пользуюсь телефоном. Вот у многих же это просто вот как сигнал, они же

0: школ до дошкольников, да? Да. Ведь наша задача сейчас какая? Мы должны понимать, если мы ребенку вручили телефон, прежде всего я должна обозначать.
1: Для чего?
0: Да, зачем? И у ребенка должна быть информация, как это влияет на мозг. Вот я говорю, каждый родитель с ребенком обязательно должен посмотреть этот мультфильм «Пожиратели мозга», чтобы ребенок понимал, что происходит. Вот мы, допустим, со своими внуками, да, говорим, хотя уже эта зависимость тоже есть. Когда отбираешь телефон, они начинают нервничать, психовать. Тогда я говорю, ребята, ведь проблема не в том, что я вам не даю телефон, что играть не надо. Проблема в том, если вы, говорю, будете останавливаться вовремя, вот я сказала 20 минут, я говорю, 20 минут прошло, и вы спокойно завершаете игру, отдаете мне телефон, нет проблем.
1: Хорошо, получается, вот эта вот тревожность, вот этот дискомфорт, вот этот вот зуд, да, что надо его взять, это маркер того, что есть зависимость.
0: Уже очень серьезный сигнал. И по большому счету надо уже ограничивать ребенка очень жестко.
1: Да и себя тоже.
0: Иногда даже насильно.
1: Угу. И насильно, хорошо.
0: Опять же, знаете, есть свое... Угу. Вы отобрали телефон, а взамен какая альтернатива?
1: Вот.
0: То есть я тогда должна заполнить вот это пространство, ага. Общаться с ним,
1: это у маленького.
0: Рассуждать понятно. С ним, да, поговорить угу. О жизни, о его делах и так далее. И,
1: знаете, это когда маленький ребенок, когда подросток, который сепарируется вот и поздно. Отходит от родителей, тут уже как с собой-то заменить?
0: Это уже поздно. Вот я и говорю, надо начинать, вот как вы только вручили телефон, надо уже вести эту большую работу. Но проблема в чем? Большая часть родителей зависима.
1: Я и говорю, что я и себя узнаю в своих вопросах.
0: И вот что я вижу в мировой практике, что происходит, да? Люди начинают об этом рассуждать. Люди начинают об этом говорить, проводят в классе какие-то беседы, и, допустим, всем классам они договариваются, как они будут пользоваться телефоном. В семьях то же самое ведется разговор. Телефоны заряжаем только в коридоре. Допустим, с 8 вечера, если в 9 ложится спать ребенок, да, все телефоны лежат на полке. Или, допустим, да, вот есть там, одна семья описывает, есть iPad, да, можно поиграть или посмотреть только в гостиной, и никуда выносить нельзя. То есть, но эти правила прежде
1: надо
0: всего должны
1: соблюдать.
0: Выполнять сами родители.
1: Конечно. Вот о чем еще пишет Тео Камперноли в книге «Подросток и гаджеты». Он подсказал хорошую идею, что сами подростки в коллективе помогают друг другу. Если вы сейчас сказали, семья решает, и есть определенный устав, который не надо нарушать, то тут сам подростковый коллектив друг другу помогает. Например, друзья-первокурсники завели привычку вместе готовиться к занятиям. Да, с самого начала они договорились выключать телефоны и класть их в ящик. И проверять мобильник разрешается только раз в час. Это их внутренний устав. А в кафе с друзьями все кладут телефоны стопочкой на середину стола, а тот, кто первый возьмет телефон, платит за всех. Ну, какая интересная, да? А такое наказание, да? Вот вам, где дофаминовый плюс, а где дофаминовый минус, да? Когда надо свои кровные отдать за вот эту свою страсть. Регулярно ходить заниматься в библиотеку вместе с подругами и с друзьями и телефоны оставлять дома, на ноутбуке отключают все уведомления. Они сидят рядом в библиотеке, чтобы можно было одернуть друг друга, если кто-то отвлекся. Короче, какие-то такие советы, которые, ну, собственно, рабочие.
0: А я потом посмотрела отечественные, а там какие? Родители, обсуждайте с детьми, что он там смотрит, играйте вместе с детьми. Понимаете, вот разница какая, да? Там уже другое сознание. Они уже поняли, у них же раньше телефоны появились, да. Они уже поняли, что со этим надо делать. И вот когда так подростки будут себя вести, когда до них дойдет, что надо развивать свое, значит, аналитическое мышление, синтетическое мышление, да, чтобы дети умели сосредотачиваться на чем-то в длительное время. В традиционной культуре или, скажем так, в древности, да, хорошо, когда вот этот рефлекторный мозг хорошо работал. Сегодня это важно, чтобы выжить, чтобы быть успешным, чтобы префронтальная кора работала хорошо.
1: Очень часто сейчас специалисты стали говорить о нарушении сна. И я сама в своей семье наблюдаю такое, что, ну, подростки, они не спят. Во-первых, на наш сон повлияло электричество, когда вот лампочка Ильича появилась, и мы поняли, что можно теперь отодвинуть, да, вот, удовольствие поспать, потому что у нас есть замена солнечному свету, а теперь еще и развлекательная история в ладони, которая ночью происходит, либо общение, да, с теми же сверстниками, гаджеты и нарушения сна. Подростку говорят, желательно спать, говорят специалисты, спать по 8-10 часов. Сон детей – это целиком и полностью ответственность их родителей. Подтвердите, да или нет?
0: Однозначно, сегодня это просто катастрофически

0: Ческая ситуация, когда нет режима, не только сна, но и питания, да, прогулок и так далее. И вот посмотрите, сегодня сколько дошкольников ложатся спать в 11. А это катастрофично вообще для ребенка. И это задача родителей. То же самое, очень мало гуляют. В какой-то книге, я прочитала, иногда кажется, что собак любят больше. Их выгуливают 2-3 раза в день, а ребенка ни разу.
1: Ох, какое наблюдение, просто под,
0: шикарное.
1: Под дых родителям сейчас. Да.
0: Ребенок сидит
1: согласна
0: в компьютере, да, родитель там часами гуляет с собакой. Собака важнее или ребенок? Вот тоже очень серьезная проблема. И вот проблема со сном, это вот катастрофичная проблема, да, мы сегодня действительно начали очень мало спать, ведь уже доказано, что вот важно спать, ложиться рано и вставать раньше. Вот тогда получается полноценный сон. И мы прекрасно уже знаем, информации сегодня, слава богу, много, да, наш мозг во время сна не отдыхает, он как раз перерабатывает информацию, да, он раскладывает по полочкам, перерабатывает, да, анализирует, что-то там с ними делает, да. И вот теперь представьте, какую-то ерунду из социальных сетей мы насмотрелись перед самым сном, и что мы дали, какую пищу для обработки нашему мозгу?
1: Шлак.
0: Представьте, какой там хаос.
1: Да. У нас сейчас небольшая пауза. Мы тоже немножко сейчас выдохнем и отдохнем. Да. Да? Напомню, я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Нина Иварова. Тема выпуска «Как вернуть подростка из виртуального мира в реальный». И совсем скоро узнаем, каким подросткам противопоказан смартфон и как разгружать психику.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
8: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
1: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова и психолог Нина Иварова. Напомню тему выпуска «Как вернуть подростка из виртуального мира в реальный». Прежде чем мы поговорим о подростках, которым противопоказан смартфон, и о том, как разгружать психику, вот такой еще вопрос назрел. Как научить своего ребенка использовать гаджет активно, социально и творчески, а не пассивно, в одиночку и в качестве дофаминового наркотика, чтобы ребенок не был вот этим потребителем, да, вот этого контента. контента.
0: Не пассивным потребителем, да?
1: Да, активным. Не пассивным потребителем.
0: Угу. Во-первых, научить его искать информацию. Вот он, допустим, делает домашнее задание, не знает, как пишется. Давай посмотрим, как это пишется. В интернете можем найти, да? Или какое-то слово. Или, допустим, вы изучаете какой-то материал. Дополнительный материал мы можем найти в интернете. Угу. С детьми очень хорошо выполнять какие-то проекты. Вот, допустим, я с внуком второклассником на Новый год дала ему задание сделать презентацию «Спасибо, 25-й год». И он вот сидел в программе, создавал презентацию, рассказывал про свою жизнь в 25-м году, да, то есть прошедшем, да. И это было очень хорошо. То есть он, во-первых, научился вставлять туда фотографии, писать текст, да. То есть вот чтобы они делали какие-то проекты. Очень хорошо, когда дети научатся монтировать, допустим, фильмы про семью, про себя.
1: Какой-то навык в руках, чтобы у него
0: конечно, был. Чтобы вот именно цифровые технологии были инструментом. Не пассивное, вот это уже активное. И чем больше он это будет делать, тем больше у него будет мотивации. Получилось? Вау, круто, я еще хочу. Вот это должно происходить.
1: И вы еще сказали о том, что есть замечательный автор, которого я себе записала, Маркус Рейгел, да? Что, какие у него есть полезные мысли по поводу гаджетозависимости?
0: Ага, у него есть очень интересная теория дефолт-системы мозга. Что это такое? Смотрите, вот мы с вами творческие люди, да, и у нас какие-то идеи приходят, ну, внезапно.
1: Да,
0: вот
1: есть такое.
0: По улице, да? О, да. Идея какая-то.
1: Я часть тоже, вопросов, да? Которые я придумала, это вот на ходу как-то так.
0: Да, да. Mm-hmm. Причем это не тогда, когда мы готовимся, да, когда кушать варим, когда гуляем, да,
1: да? Да.
0: Вот как раз про это он и говорит. Смотрите, как у нас мозг устроен, да, как работает эта дефолт-система. Первая, значит, сеть – выявление значимости. У меня есть цель. Я уже поставила цель в голове, да, что мне эту задачу надо решить.
1: Так.
0: Вот, и моя голова уже решает эту задачу. Каким образом, мы даже не знаем.
1: Я даже как бы не думаю. Я знаю, что у меня есть тема для разговора, что вы ко мне придете, и я как бы живу свою дальше жизнь.
0: У меня есть мотивация, у меня есть, в общем-то, вот эта цель, и у меня голова уже запустила эту программу.
1: Так, да? А процесс идет.
0: Да. Угу. То есть вот в такой ситуации мы запоминаем материалы, мы видим нужные материалы сразу. Почему? Потому что наша голова работает уже в этом русле, да? Вторая, значит, сеть – это исполнительская, да? Значит, центральная исполнительская часть мозга, да? То есть когда это вот информацию получена, обрабатывает. И смотрите, да, как глубоко все идет. И дальше вот эта обработка бесследно не проходит. Потом и выстреливают эти идеи. И вот знаете, сейчас дети еще думают, а зачем мне знать? Я могу это найти в интернете. Кстати, сейчас вот в образовательном процессе какая проблема? Студенты тоже не пытаются глубоко изучать материал. Когда надо, я же возьму. Когда надо, это же у меня материал есть, да? Вот понимаете, надо понимать, и детям это надо донести, что интернет – это место, где хранится информация. Единственное место, где хранятся знания и идеи – это долгосрочная память человеческого мозга. Понимаете? Угу. Вот когда мы постоянно читаем, анализируем этот материал, вот они превращаются в знания. Что такое знание? Вот эти знания я могу передать другому человеку. Вот это только знание. Но когда я говорю, посмотри там в интернете, это не знание. Это я только указывая на ресурс, где можно, значит, эту информацию получить. Вы смотрите, да, какие дети самые уязвимые?
1: Да, к моему вопросу.
0: Да, да, да. Во-первых, значит, это дети, которые уже в даже не только в начальных классах, уже даже в дошкольном возрасте, они много пользовались гаджетами без присмотра родителей. Вот это очень уязвимая часть. Почему? Потому что у них этот рефлекторный мозг уже настолько привык вот к этой дофаминовой подпитке, они как наркоманы. Второе, значит, категория детей, у кого высокая чувствительность и импульсивное поведение.
1: Ну, такие взрывные ребята.
0: Да, взрывные ребята. Угу. У них потому что вот как раз вот управляющая часть мозга, она плохо формируется, а мы еще усиливаем, то есть не формируем. Им нужна дисциплина, им нужен хороший режим дня, чтобы они могли, вот я всегда говорю, режим дня очень четко управляет ребенка, да? Ему бы хотелось посидеть, но ему надо бежать на секцию, еще куда-то. Значит, еще какая уязвимая часть детей? Когда низкая самооценка, и тревожные дети. Вот заметьте, тревожные дети очень часто живут в каком-то таком вот виртуальном мире. Они что-то фантазируют, какие-то у них герои и так далее. Да? Что это такое? Их психика их защищает. Они просто уходят от этого реального мира в свой придуманный мир, и им там комфортно. Вот как только ваш ребенок постоянно придумывает какие-то там каких-то страшилках или каких-то героев живет, это на самом деле очень серьезный сигнал. Дальше. Дети, которые не способны удерживать внимание. Тогда мы должны помочь им удержать внимание, да? И дети, у которых нет социальной поддержки, то есть нет теплых доверительных отношений дома, нет совместных каких-то занятий с родителями, да? Нет совместного застолья, нет совместных игр. Они тоже уходят в свой мир.
1: А как же разгружать мозг, психику ребенка? Помимо того, что нужна дисциплина, хорошо бы ему реальными какими-то делами заниматься.
0: Мы говорили, что как раз
1: сон важен.
0: Сон хороший, да, реальное общение, совместные игры, занятия спортом очень важно. Вообще наш мозг любит движение. Казалось бы, да, мозг работает, но мозгу очень важно движение. Почему? Потому что кровь тогда поступает лучше, обновляется быстрее, да, вот. И я бы сказала еще, знаете, что важно для того, чтобы не было вот этого клипового мышления, вот очень важно у детей развивать глубокое мышление. Это вдумчивое чтение длинных текстов. Заметили, сегодня дети смотрят, допустим, фильм и смотрят, сколько еще минут осталось?
1: Да.
0: То есть, понимаете, у них даже нет терпения до конца просто смотреть. У них вот важна вот это вот, насколько вот восприятие, несколько анализ и понимание, что там происходит. Дальше, значит, изложения, сочинения особенно хорошо помогают. Вот очень хорошо, допустим, с детьми маленькими проговаривать, как у нас сегодня прошел день. Сначала проговорили с утра до вечера, потом с вечера до утра. Ну, чтобы как-то интереснее было. А дальше очень хорошо, когда мы с детьми ведем беседы. Беседы, чтобы он умел аргументировать свою позицию. Хорошо, докажи, что это так. Я жду от тебя 3 аргумента или 4 аргумента. И пусть ребенок придумывает, почему он прав. Или почему он хочет, допустим, чтобы я отдала ему телефон, да, сейчас. И ограничивать во времени. Цифровой детокс он должен быть. И вот понимаете...
1: Но когда детокс, мы уже выяснили, тогда альтернатива дается.
0: Да, обязательно должна быть альтернатива, да, прогулки, да, совместные погоды. Вот летом вообще хорошо. Уезжайте куда-нибудь далеко на озеро. Но сейчас, правда, везде телефоны. Слава богу, мы туда не берем зарядное устройство, чтобы телефоны сдохли. Тогда мы к ним вообще не привязаны. И мы так и ребятам там знакомым говорим, у нас телефоны не работают, работает один телефон, не звоните.
1: Да, и вот Тео Камперно в книге «Подросток и гаджеты» он рекомендует отключать все уведомления и звуковые сигналы. Я, кстати, тоже это сделала и прекрасно себя чувствую. Подарите ребенку механические часы, а не электронные. И вообще, чтобы ребенок не смотрел на часы в телефоне, чтобы не было вот этого вот тревожного вот хватания, да, телефона. У кровати нужен простой будильник, а не тоже, опять-таки, чтобы он ночью не смотрел в вот этот вот манящий экран телефона, смартфона. Перевести телефон в монохромный режим, это тоже очень интересно, то есть сделать его менее ярким и привлекательным, чтобы он не был таким красочным, да, и удалить развлекательные приложения. Да, но в таком случае мы даем какие-то тоже альтернативные занятия ребенку. Да, и давайте поговорим про депрессии, гаджетозависимость и депрессии. Рядом ли они?
0: Вы знаете, я еще хотела бы что добавить. Вот быть моя воля, сейчас родители, знаете, по большому счету должны о чем подумать, да? Я бы в начальных классах, и директор школы бы точно так же мог подключиться, да? Разрешила бы только кнопочные телефоны, не смартфоны, чтобы была только связь с родителями и все. Но сегодня попробуй, ребенок, принеси кнопочный телефон, весь же класс будет смеяться.
1: Тут, конечно, договариваюсь со всем школьным коллективом.
0: Конечно, да. Это задача. Родители, просто можно вот ввести это правило в начальных классах только кнопочный телефон. Mm-hmm. Это реально, реально.
1: Про депрессии.
0: Другой автор, Джонатан Хайт, в книге «Тревожное поколение» пишет о чем? Что мальчики в основном в играх.
1: А девочки в общении.
0: Да, девочки в общении. Что получают мальчики в играх? Они получают мужское. Что там есть? Там есть цели, там есть задача, там есть результат, там есть поддержка. А девочкам надо общение. И вот как раз, значит, Хайт пишет, что больше подвержены депрессии девочки. Почему? Потому что в социальных сетях очень много есть сравнений с другими. Идеализация чужой жизни. Хотя сейчас мальчики тоже уже поддаются депрессии, да? Но там именно из-за того, что... То есть что такое депрессия? Давайте начнем с такой депрессии. Депрессия, прежде всего, разочарование. Я-то думала, я буду такой, я-то думала, моя жизнь будет такой, я-то думала, что я чего-то добьюсь, а ничего не получилось. Вот основная эта причина депрессии – это разочарование, да? Вот. И девочки, вот, если не получили достаточно лайков, если кто-то там краше, если кто-то лучше показывает свою жизнь, да, то есть и о них наступает это разочарование.
1: А что же с этим делать? Как же уберечь детей и подростков от этого?
0: Во-первых, опять же, да, если мы говорим о цифровой осознанности, об этом с детьми надо говорить, что жизнь у всех разная. И, в принципе, вот, если человек показывает только хорошие стороны, это не значит, что только вот, жизнь сплошной сахар.
1: Нина, не поверите, но я среди взрослых говорю, зачем вы верите в это? Ну, вот нам вот девушка нарисовала прекрасную жизнь во Франции, что она живет в замке, что у нее там то пятое, десятое. Я говорю, ну почему вы в это верите? Я в это не верю. Рената, ты завидуешь. И даже взрослые говорят вот так, отвечают. Хотя я не верю в эту люкс-картинку, честно сказать, не верю. Она же нам не показывает другую сторону этой жизни.
0: Кстати, вот этот феномен очень хорошо описан в учебнике на психологии у Стефаненко. Вот что она пишет? Как правило, те люди, которые уезжают, начинают приукрашивать свою жизнь настолько, чтобы как бы показать, не зря они это сделали. Это подпитка вот собственной вот этой вот значимости, да. И там ведь есть проблемы. И там есть проблемы, конечно. Но, как правило, да, о проблемах не принято говорить.
1: В общем, что тут в качестве антидота мы подростку можем предложить, когда он видит яркую, прекрасную картинку, абсолютно позитивную, настолько стерильную, что прямо сахаром сочится. Мы и говорим, включаем критическое мышление, подумай, как эта жизнь дается человеку, почему он не показывает свои проблемы, как он болеет, например, в этом замке.
0: Вот или, можно поговорить.
1: Или, да? Может или, быть, допустим, он уборщицей работает в этом замке.
0: Или, допустим, вот ничего не делает, не работает абсолютно, да,
1: и откуда-то деньги
0: живет, да?
1: Да, да.
0: То есть мы можем с ребенком размышлять, да, хорошо, как ты думаешь, какие навыки у ней формируют?
1: Как будто бы в этой бочке меда мы ищем несколько ложек дегтя, так получается?
0: Так и есть. Поэтому здесь именно вот как раз развивать то аналитическое мышление, о чем мы с вами говорили. Да? Аналитическое мышление как раз, да, чтобы ребенок мог анализировать, что он понимал, что у жизни есть, в общем-то, две стороны, да, яркая и другая сторона. Да? Это жизнь, в жизни бывает всякое.
1: Это жизнь, и в жизни бывает всякое. Наш разговор подошел к концу. Напомню, я Рената Гасанова, моя гостья, психолог Нина Айварова. Мы говорили о том, как вернуть подростка из виртуального мира в реальный. Выпуск этой программы можно послушать на странице Радио Югра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: «Автомолл» – оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто – только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру»
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
5: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: Да, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
9: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enka.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: В этом городе я знаю пути, знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой.

0: Местное время 14 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Семейный доктор. Семейный доктор. На радио Югра.
2: Здравствуйте, в эфире я, врач-аллерголог-иммунолог Вероника Калинкина и семейный доктор. Передача проходит при поддержке Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
1: Семейный доктор.
2: Сейчас мы живем, конечно, в непростое время и часто замечаем людей, которые элементарно просто находятся в плохом настроении. Либо ты видишь в глазах человека несчастье, горе, которого не может самостоятельно пережить. И порой трудно подобрать какие-то слова, которые поддержат человека, нужные слова. Понимаю, что слова, которые ты скажешь, они ничего не изменят то, что уже случилось. Но тем не менее, ведь очень важно сказать человеку нужные слова, которые спасут его от ненужного шага, который может привести просто к прерыванию его жизни. Ведь не исключено, и мы часто это видим и среди наших соседей, в соседних районах. И, ну, как бы мы видим это в интернете просто элементарно, сколько происходит таких несчастных случаев. Назовем их все-таки, наверное, несчастными случаями. И хочется как-то остановить это, не допустить, чтобы такое происходило с твоими соседями, с людьми, с которыми ты работаешь, вообще, собственно, с твоими земляками. Вот поговорим на такую щепетильную тему, как правильно оказать эмоциональную поддержку своему соседу, коллеге, товарищу. Какие нужные слова подобрать, чтобы избежать несчастья. Поговорим сегодня мы с медицинским психологом, другом нашей радиопередачи Юлией Замри. Здравствуйте, Юлия.
3: Здравствуйте, Вероника. Вы совершенно правы. Помощь незнакомому человеку иногда бывает решительной и значимой. Поэтому нам всем необходимо проявлять чуткость, внимание и эмпатию. И если мы уже начинаем говорить об этом, то я бы обратила внимание наших слушателей на то, что в первую очередь стоит обратить внимание. Первое – это физиологическое состояние этого человека. Это может проявляться в виде замкнутости или, напротив, чрезмерной возбудимости. Это может обращать на себя внимание потухший взгляд или взгляд в одну точку, чрезмерное проявление тревоги, слезливость или плаксивость. В то же время стоит еще обратить внимание на то, что человек транслирует. Фразы типа «все бессмысленно», «все бесполезно» или, возможно, даже суицидальные мысли. И здесь, как никогда, необходимо оказать психологическую поддержку. Важно отметить, что как раз-таки невербальная речь – это жесты, телодвижения, интонация, взгляд. Они считываются нами больше, чем то, что человек говорит словами. То есть невербальная речь, она более красноречива.
2: То есть можно элементарно человека подойти, обнять без
3: слов. В том
2: слов.
3: Числе, да, оказать вот эту эмпатию через телодвижение. Но и в то же время мы понимаем, что человеку нужна помощь, и мы считываем как раз-таки невербальные какие-то сигналы.
2: Но иногда даже не приходится считывать. Мы знаем, у человека в семье произошло горе.
3: Да.
2: Потеря близкого человека.
3: Да.
2: У матери погиб сын. Она воет день-ночь напролет.
3: Ой, тоже, к сожалению, бывает.
2: Да, вот здесь ничего не нужно считывать, тут просто нужно подобрать нужные слова, как-то ее успокоить и поддержать. Здесь очень трудно найти нужные слова на самом деле. Вот какие слова в данной ситуации помогут избежать трагедии? Потому что, ну, уже не один случай есть, что мать после такого не хочет жить даже дальше.
3: Вы знаете, у всех сложных чувств есть одна психологическая природа. Их нужно проживать, и этому нужно уделять огромное количество времени. То есть если мы говорим о проживании горя, утраты, то в среднем где-то уходит на это сложное состояние год или даже, может быть, два. Но чем мы можем помочь в моменте? Не давать ни в коем случае какое-то готовое решение. Вот сделай то-то, поступи так-то, пойди туда-то. Или, и уж тем более, не обесценивать чувства своего оппонента. Да ну какая ерунда! Да успокойся, ничего страшного. Да все мелочи жизни. Такого не стоит говорить, потому что мы таким образом обесцениваем чувства нашего собеседника. А на что стоит обратить внимание, это на то, что дать человеку элементарно высказаться. На языке психологии этот прием называется вентилироваться. То есть человек должен выговориться. И здесь можно помочь наводящими вопросами. Рассказывай все, что ты считаешь нужным.
2: То есть по факту не самому говорить, а дать возможность, наоборот, ему говорить.
3: Я вижу, что ты переживаешь, mm-hmm. или я вижу, что ты тревожишься. А еще такой момент, когда человек в остром стрессовом состоянии, ему даже трудно сформулировать то, что он на самом деле чувствует. Mm-hmm. А человек, который его слушает, он более спокойно может помочь человеку сформулировать эти чувства наводящими вопросами. Ты сейчас тревожишься? Или ты сейчас злишься? Я вижу, что ты переживаешь. Что происходит? Поделись, пожалуйста. Поэтому бывает достаточно просто человеку дать высказаться и быть услышанным. На этом этапе это вполне ощутимая будет помощь.
2: Самое главное не пройти мимо, так скажем, да, если ты слышишь, что у тебя соседка плачет, либо ты видишь, что...
3: Ну, это могут быть даже коллеги по работе.
2: Ну, коллеги по работе,
3: просто
2: да.
3: Просто знакомые.
2: Ну, просто зачастую вот как бы на коллеги хотя бы вот они на работе, ты видишь их глазами, они рядом с тобой, ты в любом случае их держишь под контролем, и они на работе не будут там сильно... не разрыдаются на работе. Но когда соседка за закрытыми дверями ночью плачет, не каждый спустится к ней и не спросит, там, что случилось, и не будет ее выслушивать, потому что будет думать о том, что главное ему выспаться, завтра пойти на работу.
3: Ну да.
2: Вот, как бы вот о таких хочется, да, ситуациях больше поговорить, когда действительно это вот происходит с одинокими людьми за закрытыми дверями. Либо ты их потом встречаешь где-то в коридоре, в подъезде, на улице. Как поступить правильно?
3: И если мы уже говорим о том, что мы хотим все-таки поддержать человека, оказать ему помощь, то mm-hmm. здесь тоже важно чувствовать, нуждается ли человек в нашей помощи. Поэтому целесообразно его спросить, а тебе нужна моя помощь? Или чем я могу вам помочь? Вы видите, что человек обратил на вас взор. Вы видите, что он как будто бы хочет высказаться. Mm-hmm. И здесь можно двигаться дальше, помогая высказаться наводящими вопросами. Но если человек категорически настроен, то лучше его оставить в покое или предложить перенести разговор на другое удобное время.
2: Mm-hmm. Да, здесь имеет значение действительно правильно поставленный вопрос, интонация.
3: Если ситуация выходит за рамки ваших возможностей, можно предложить помощь профессионального психолога или психотерапевта. И сказать следующую фразу. Иногда полезно услышать мнение профессионала. Может быть, мы найдем специалиста, который сможет помочь тебе лучше справиться с ситуацией. Угу. Это тоже будет реальная поддержка и помощь.
2: Замечательная фраза, хорошо поставленная. Потому что бывает вот навязывание специалиста. Угу. По-разному же можно сформировать.
3: Конечно, конечно.
2: Фразу поставить ее с разной интонацией, и человек прореагирует здесь совершенно по-разному.
3: Да, все mm-hmm. очень индивидуально. Mm-hmm. Если мы предлагаем какую-то помощь, то здесь тоже важно действовать конструктивно. Может быть, мы вместе попробуем разобраться в твоих делах? Опять, понимаете, это вопрос. Это mm-hmm. не уже готовое решение, а все-таки вопрос. И вы смотрите на реакцию собеседника. Или чем я могу тебя поддержать? Или посыл «я готов тебе помочь». Mm-hmm. Это тоже может иметь огромную эмоциональную поддержку для собеседника. Ну и создать определенные условия, тишина, возможно, чашка чая или стакан воды.
2: Может, к себе, наоборот, пригласить, да, в гости?
3: Себе позвать в гости,
2: да,
3: отвлечь, что... если mm-hmm. эта ситуация не такого выраженного горя, как mm-hmm. смерть близкого человека, да? Это тоже очень бывает нужно.
2: Ну да, момент. Даже хотя бы поменять обстановку для того человека, что он находится в этих своих четырех стенах постоянно и с этим своим горем, когда он выходит за пределы этого пространства, ему уже становится легче.
3: Часто люди боятся слез других людей, особенно мужчины боятся слез женщин. Но здесь важно понимать, что слезы, плач, это ресурсное состояние. И если человек начал плакать, рыдать, то наоборот, в этот момент происходит высвобождение. И если есть возможность человека разговорить, раскрутить и дать ему выплакаться, вы ему окажете неоценимую поддержку. Угу. Потому что слезы – это ресурсное состояние.
2: Ну, не нужно пичкать при этом успокаивающими, там, корвалольчик на выпить, там, пустырничек, скорую вызывать.
3: Нет, слезы — это как раз скорая психологическая помощь нашего организма. Да.
2: Просто у некоторых истерика начинается, действительно начинают рыдать и кричать, и даже вызывают скорую помощь, когда...
3: Вы знаете, я в своей практике стараюсь, наоборот, вызвать слезы у людей, чтобы они высвободились, чтобы вот произошло вот это очищение, и только потом, после слез, мы уже начинаем как-то конструктивно разговаривать.
2: То есть в любом случае, значит, нельзя глушить никакими лекарственными препаратами слезы. И...
3: Как я уже сказала...
2: Переболеть это, да?
3: Как я уже сказала ранее, чувства нужно проживать. Угу. Если человек совсем, вот, допустим, смерть близкого, да, совсем не справляется, тогда мы подключаем профессиональную поддержку, это психолог, врач-психиатр, врач-психотерапевт, и там уже они индивидуально решают, нужны ему будут какие-то медикаментозные препараты или нет.
2: Угу.
3: Но если человек со здоровой психикой, он проживает постепенно, медленно свои сложные чувства, и это является абсолютно нормально.
2: Да, ну, сказали, конечно, сегодня очень, очень важную, ключевую вещь. Не самому подбирать, искать какие-то нужные слова, а дать выговориться человеку, чтобы он говорил, а ты его слушал. И дать ему и поплакать.
3: Да, вот этого будет уже достаточно, более чем.
2: То есть позволить ему быть самим собой, да, выплеснуть все свои эмоции. Ну, нужно, да, здесь быть таким человеком, которому стоит доверять. Не перед каждым выплачешься, да, не перед каждым покажешь свои эмоции. Поэтому вот зачастую люди, я опять возвращаюсь в дом, да, в жилой, люди живут иногда, не знают друг друга соседи, и часто проходят мимо беды, которая буквально в соседней квартире. Поэтому вот как-то хочется, чтобы не проходили люди мимо, чтобы потом не сокрушались и не говорили, что ой, как печально вот это произошло с моим соседом. Я не был рядом, не смог помочь. Как-то нужно обращать внимание, наверное, на тех людей, с которыми ты живешь, с кем ты работаешь, вот вы говорили, с коллегами. И коллеги также, вот он ходит на работу, тихонечко сидит, там работу свою делает, а то, что у него происходит в душе, мы не знаем. И бывает ведь не всегда, вы говорите, считывать. Ведь часто случаи суицидов, когда мы удивляемся, человек ходил жизнерадостный, улыбался, веселился, смеялся, а потом его не стало.
3: Ну, к сожалению, такое тоже бывает. И вот то, о чем мы сегодня говорили, может иметь как раз-таки
2: рештало.
3: Ну, к сожалению, такое тоже бывает. И вот то, о чем мы сегодня говорили, может иметь как раз-таки решающее значение.
2: Угу.

0: чужую боль и проявляют некое такое сопереживание, это тоже нормально.
1: Угу.
0: Сложные чувства – это нормально, это часть нас. Не надо их бояться, угу. Не надо от них уходить. Их нужно проживать.
1: А спасибо, Юлия. Надеюсь, что у нас все-таки будет больше счастливых людей.
0: Все и, в наших руках.
1: Да, и мимо никто не пройдет, мимо чужой боли, окажет своевременную эмоциональную поддержку.
0: Да, это важно.
1: Да. Сегодня в гостях у семейного доктора был прекрасный человек, медицинский психолог, консультант по питанию Юлия Замри. Спасибо большое, Юля.
0: Спасибо, Вероника. Всего доброго.
2: Семейный доктор.
1: С вами была врач-аллерголог-иммунолог Вероника Калинкина. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, телеграм-канале «Семейный доктор», где можете задавать интересующие вас вопросы, на которые бы хотели получить ответы в нашей студии. Спасибо, слушайте нас и будьте здоровы. Берегите себя и своих близких.
2: Семейный доктор. Семейный доктор. На радио Югра. Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить про небезопасный детский транспорт. Поговорим о безопасности на дорогах в летний период. Особое внимание уделим правилам управления двухколесным транспортом, современными средствами передвижения, такими как велосипеды, самокаты. Обо всем этом в нашем сегодняшнем выпуске с приглашенным экспертом из госавтоинспекции. Итак, Людмила, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Даш.
2: Итак, электросамокаты, гироскутеры, электровелосипеды – рост их популярности очень сильно складывается на общей обстановке с аварийностью. Вот все-таки давайте немного поговорим о статистике. Как все это складывается на статистике?
3: Да, действительно, сегодня электросамокаты, они стали очень популярны среди подростков. Важно помнить, что несмотря на кажущую легкость и простоту использования, самокат – это транспортное средство, не игрушка. Напоминаю, что СИМ или средство индивидуальной мобильности – это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, которое предназначено для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. Обычные вот самокаты и скейтборды, роликовые коньки, они, конечно, в эту категорию не входят, они приравниваются к пешеходам, согласно которым пешеходы должны на пешеходных переходах спешиваться обязательно и взять с собой такие самокаты и скейтборды рядом, вести их или в руку, например. А с наступлением теплого уже сезона, да, в округе у нас уже зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 водителей средств индивидуальной мобильности получили травмы. Эти автоаварии у нас зарегистрированы в городе Сургут 3 и 3 в Нижневартовске. В большинстве случаев, конечно, ДТП происходит из-за несоблюдения правил дорожного движения. Это недостатка опыта управления, превышение разрешенной скорости и отсутствие, как ни странно, защитной экипировки. Хотела вот привести пример. Вот 8 мая у нас в городе Сургут 17-летний водитель электросамоката осуществлял движение по тротуару, не справился с управлением и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который передвигался на обычном самокате. В результате ДТП 8-летний мальчик получил травмы. Еще раз хочется обратиться к родителям и законным представителям несовершеннолетних. Обязательно проводите беседы о безопасности на дороге и обучайте своего ребенка правильному поведению в транспортной среде.
2: Так, Людмила, расскажите, а что изменилось в правилах и рекомендациях для владельцев велосипедов и средств индивидуальной мобильности с наступлением нового сезона? Может быть, какие-то обновления в правилах дорожного движения, которые важно знать не только пользователям этих средств, но и, собственно, пешеходам и даже автомобилистам?
3: Да, конечно. Как мы знаем, уже с 1 марта 2023 года в правила дорожного движения были внесены специальные нормы для электросамокатов и другой аналогичной техники. Помимо уже упомянутых изменений, обращаю внимание на следующие важные аспекты, которые зарегистрированы уже в 2026 году. Электросамокат признан транспортом, а его водитель – участником дорожного движения со всеми его обязанностями. Что это значит? Если вы взяли в прокат электросамокат, вы становитесь водителем со всеми его обязанностями и ответственностью. Максимальную скорость средств индивидуальной мобильности выбираем до 25 км в час. Обязательно надо учесть, что запрещена езда вдвоем. Для детей до 14 лет действуют отдельные правила. Они могут ездить на электросамокате только в сопровождении взрослых до 14 лет. А еще хотелось сказать об электросамокатах весом до 35, где они могут ездить. Это, конечно, велосипедные дорожки, велопешеходные дорожки, велосипедные полосы и зоны специальные по обочинам и по правому краю автодороги, если нет специально оборудованных дорожек или зон для велосипедистов, а также тротуаров для пешеходов.
2: Давайте немного про ответственность поговорим. Какая ответственность административная или, возможно, даже уголовная грозит нарушителям на электросамокатах и прочих подобных устройствах, и по каким статьям их могут наказать?
3: Согласно действующему законодательству, в 2026 году водителей СИМ или средств индивидуальной мобильности могут привлечь к административной ответственности, во-первых, за то, что водитель в нетрезвом состоянии. Или, например, водитель может отказаться от проверки на состояние опьянения, держать телефон в руке за рулем, не уступать дорогу пешеходам или оставить вообще место ДТП. За такое нарушение состояния опьянения, а также за причинение легкого или или среднего вреда здоровью, другому человеку придется заплатить административный штраф от 1000 до 1500 рублей. Далеко мы не будем ходить. Вот у нас 1 июня в городе Нижневартовске зарегистрировано ДТП с участием электросамоката, который при пересечении проезжей части не предоставил преимущества в движении автомобилю и допустил с ним столкновение. Конечно, водитель электросамоката получил травмы. А еще хочется сказать, что водитель электросамоката был нетрезв. В выдыхаемом воздухе зарегистрирован 0,845 миллиграмм литров на выдыхаемом воздухе.
2: То есть, получается, в этой ситуации двойная ответственность. Ну, то есть, и правила дорожного движения нарушил, и плюс пьяненький выехал на электросамокате. Соответственно, и наказание будет соразмерно его деянию.
3: Конечно.
2: Людмила, как госавтоинспекция планирует работать с владельцами средств индивидуальной мобильности в этом сезоне? Рейды, беседы, какие-то профилактические мероприятия? И как, собственно, госавтоинспекция будет доносить до всех правила безопасности и повышать сознательность, что ли, людей?
3: Да, действительно, в летний период запланировано очень много профилактических акций, мероприятий с детьми. Сейчас, например, у нас идет акция «Внимание, дети», где даже в вечернее время госавтоинспекторы выходят на площади, места массового скопления детей, скейт-площадки, беседуют с детьми, с подростками, особенно с их родителями, о том, что надо соблюдать правила дорожного движения обязательно, особенно при передвижении на таких средствах, как средства индивидуальной мобильности.
2: Я правильно понимаю, что вот сколько лет длятся такие мероприятия, столько и можно оценить уровень повышения, что ли, информированности населения и о правилах дорожного движения, и о том, как все-таки правильно вести себя на дороге?
3: Конечно. Каждый год у нас какие-то изменения в административном кодексе. Да? Хочется еще раз сказать, что сервисы аренды могут наложить дополнительные штрафы, например, от 3000 до 100 тысяч рублей и заблокировать вообще аккаунт пользователя. Еще вот хочется сказать, что родителям, да, не давайте детям пользоваться своими банковскими картами. Может и пострадать ребенок в дорожно-транспортном происшествии, не дай бог упасть с электросамоката.
2: Ну, упасть это еще самое безобидное, что может случиться. Конечно. С теми, кто пользуется такими средствами передвижения. Это ведь и летальным исходом может закончиться, к сожалению, и такие примеры есть.
3: Есть.
2: То есть безответственное отношение в этой ситуации, безответственное отношение родителей к приобретению тех средств индивидуальной мобильности может дорого стоить.
3: Конечно.
2: Поэтому помимо того, что нужно включать ответственность и бдительность, и быть очень бдительным не только тем, кто управляет этими средствами, но и, собственно, тем, кто покупает. Это же касается, как я понимаю, и всяческих там, и питбайков,
3: конечно,
2: и самокатов большой мощности, и всего остального. Ну, то есть, получается, основная ответственность лежит все-таки на родителях.
3: Конечно. Знаете, у меня вот этот пример, вот мы даже с коллегой сегодня обсуждали до сих пор с прошлого года. Все, наверное, видели это видео, когда папа склонился над умершим ребенком и просил прощения за то, что он подарил такую небезопасную игрушку, как питбайк. Но на самом деле это не оставляет без внимания. Поэтому, родители, уважаемые, еще раз просим вас соблюдать правила дорожного движения и не рисковать жизнью своих подопечных, детей, и не покупать такие небезопасные игрушки.
2: А если уж и покупать, то прежде научить, что ли, правилам, хотя бы минимальным правилам дорожного движения, как правильно передвигаться, как правильно пересекать проезжую часть, в какую сторону посмотреть и как все-таки обезопасить себя, да, от каких-то непредвиденных
3: ситуаций. Просто, знаете,
2: ситуаций.
3: Еще родители думают, что если я купил шлем, например, ребенку, он обезопасил его. Mm-hmm. На самом деле питбайк, например, это небезопасная игрушка в тем, что он даже, у него нету ни зеркал, ни поворотников. Попадая в дорожно-транспортную обстановку, не может правильно себя вести.
2: Но не зря же все-таки питбайк — это то средство передвижения, на котором, собственно, можно двигаться только на треке. Это не на дорогах общего пользования. Мы говорили сегодня про небезопасный детский транспорт. Гости наши сегодня, спасибо. До встречи, до свидания.
3: До свидания. Соблюдайте правила дорожного движения.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио «Югра». Югра. Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама.
4: Автолига. выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
5: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чультечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
13: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
14: И что ты сделал?
13: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
15: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
16: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
18: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
19: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
18: Реклама – лишние расходы.
19: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
20: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
21: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь казачьим атаманом Савой Аргуновым. 16 век, ты один из первых атаманов гарнизона Березова.
1: Это твоя история.
2: Дон, Волга, Терек, там ты проявил свою удаль молодецкую. Известный своей смелостью, ты принял участие в немецком походе Федора Ивановича Кругодиву, сегодня известному как Эстонская Нарва. В Сибирь ты пришел с отрядом князя Петра Горчакова. Тот был послан из Москвы, чтобы усмирить восставших, как тогда говорили, иноземцев Березовского уезда. Отряд Горчакова прошел через перевалы Северного Урала, и вашу группу можно было бы назвать первым призывом местных гарнизонов. В Березове карьера твоя пошла к вершине. Ты стал атаманом. Березов – первый русский город на севере Западной Сибири. Он основан в 1593 году. В его гарнизоне служило около 300 казаков и Литвы. Среди их лидеров – Денис Базаров, Яков Черной, Иван Пеший, Алексей Галкин и ты, Сава Аргунов, иногда упоминаемый как Истома. Весной 1595 года в низовьях Оби вспыхнуло антирусское восстание. Остяки удерживали город, заложенный недалеко от устья Северной Сосвы. Карательную экспедицию возглавил князь Горчаков, и вы вместе разгромили Обдорское княжество. Построили там острог Носовой с подчинением Березову. Следующая командировка – Верхний Нарым. Там вы захватили город и несколько пленных. В 1600 году полсотни березовцев отправилась в район реки Таз, где они заложили Мангазейский острог. Впоследствии он станет златокипящей Мангазеей, первым русским заполярным городом в Сибири, одним из крупнейших центров торговли пушниной в 17 веке. Сегодня это Красносилькубский район Ямало-Ненецкого автономного округа. Возможно, ты был среди основателей острога. Кровавые события смуты в центре России не обошли тебя стороной. Ты послан в Москву и там попал в плен к полякам. Тебя не убили. Ты отправлен в Тушинский лагерь Лжедмитрия II, укрепленную ставку самозванца. Тушинский вор, так его называли, основал альтернативный центр власти в Тушино. Мы не знаем, как тебе удалось, но ты бежал. Вернувшись в Березов, ты продолжил службу. После избрания Михаила Федоровича на московский престол, когда смятение во всей русской земле еще не улеглось, тебя и казаков из Тобольска наградят в казенном приказе куском английского сукна стоимостью 2 рубля. Это было признанием твоей роли в доставке соболиной казны. Сава Аргунов известный также как Истома. Ты оставил яркий след в сибирской истории. Ты был одним из первых атаманов Березова, участвовал в походах к Нарыму, под Каменной Тунгусией, возможно, в Мангазею. В смутное время служил в Москве, сопровождал ясачную казну. Ты стал родоначальником целого казачьего клана в Сибири. Твоя жизнь – настоящий исторический приключенческий роман, полный великих событий на сибирских просторах. Ты и твои товарищи вошли в историю Югры, став авторами ее ранних глав. А теперь слово историку Дмитрию Васильевичу Филипчуку.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Вот такая вот личность. Правда, как роман звучит, какой-то приключенческий. И наш герой умудрялся попадать в самые эпицентры событий. Что мы знаем о раннем периоде жизни Аргунова?
3: Вот полностью с вами согласен, что особенно освоение Сибири на рубеже 16 и весь 17 век – Это огромная кладезь материала для создания самых ярких приключенческих романов, богатые на мифические, полумифические, реальные имена, события, столкновения культур. То есть то, что на просвещенном Западе называют освоение Америки, например, вестернами, да, у нас еще истерны, восточные такие приключения, они, к сожалению, как-то остаются в тени. Почему, не знаю. Вот. А возвращаясь к вашему вопросу, я еще хочу вспомнить выражение польского фантаста Ежи Ленца, который в свое время сказал примерно такую фразу: «Если из истории убрать весь вымысел, то истории как таковой не будет». Ну, мы за это историю и любим, потому что разгадывать загадки, которые вокруг имен, вокруг отдельных личностей, событий, это очень такое занимательное дело. Что касается Аргунова, очень мало мы по нему знаем. По сути дела, главный источник по личности нашего героя – это челобитная, которая была составлена уже после его смерти в 60-е годы 17 века его сыном Лазарем. И вот где вот сын описывает боевые подвиги, трудовые подвиги по освоению и по укреплению русского влияния на территории Сибири. Много историки спорят о том, откуда вообще появился Аргунов. Потому что то, что он был казак, это да. То, что он проявил себя на Дону и на Волге, это да. Некоторые делают упор на такой источник, как поморский летописец. Но все-таки, если говорить о казачьей истории, то в Сибири, которая нам дает более-менее такой полный материал о людях, которые здесь себя проявили, это, конечно, кунгурский летописец. Вот поэтому такой раздрай в источниках. Поэтому, по большому счету, мы можем только предположить, что это был казак, казачий атаман, не последнюю роль он играл в казачьей среде. Откуда он был родом, повторюсь, с Дона или с Волги, мы не знаем точно. До сих пор идут споры. И вот поэтому более-менее такой реальный, подробный жизненный путь начинается после его появления уже в Березово.
2: Мы об этом поговорим, да. А что из себя представляли вольные казаки?
3: Кто такие вольные казаки? Кто вообще такие казаки? Казаки – это... Они сами по себе вольный народ. Казакам примыкали по разным причинам. Кто-то бежал от своих господ, кто-то, значит, был грешен перед властью, там, совершая или государственный проступок, или уголовное какое-то преступление. По сути дела, первоначальная история казачества, уж извините меня, это история сброда. Не просто там, как говорится, всех огульно грязью, по-моему, измазать. А на самом деле вот народ был самый разномастный. И в Сибирь-то пошли вслед за Ермаком люди тоже по разным причинам. Кто-то прославится, кто-то на самом деле из таких государственных побуждений. Были такие, конечно, идейные, да. И стоило труда большого, прежде всего, атаманам вот этой вот казачьей ватаги навести порядок. И то, что мы имеем, благодаря вот летописным записям в своем распоряжении, имена и рассказы о некоторых атаманах, в частности, о том же Аргунове, это свидетельство того, что вот тот или иной человек, он проявил себя в Сибири.
2: А кто и как вербовался к участию в сибирских экспедициях?
3: Причины похода были разные у каждого человека. Кто-то шел за свободой, кто-то шел за властью, кто-то шел, значит, за богатством. Не будем, как говорится, закрывать глаза, что Сибирь всегда привлекала своими богатствами лихих людей. И разбогатеть на той же пушнине привлекала всегда народ. То есть человек, завербовавшийся, записавшийся в казаки, записавшийся в поход, он имел все шансы проявить себя в сибирском походе.
2: Вернемся к Аргунову. В чем заключалась миссия отрядов?
3: Укрепление русской власти.
2: Остроги.
3: Да, в Острогах. Укрепление Острогов. Ну, не будем забывать, что Остроги, тот же Березовский Острог, они выполняли функции и границы, таможни, были перевалочным пунктом для шедших за казаками уже торговых людей, то есть обеспечивали охрану вот этих вот торговых путей. То есть работа-то была не впроворот. А давайте еще не будем закрывать глаза. И вот здесь вот в самом начале своего рассказа, когда вы давали небольшую такую историческую справку об Аргунове, вы правильно заметили, что несколько раз ему со своим отрядом приходилось участвовать и в карательных экспедициях, когда местные народцы просто-напросто выступали против русских.
2: Почему у нашего героя два имени?
3: А это традиция того времени. Давайте все-таки не будем забывать, что христианство в то время было, по сути дела, выражаясь современным языком, государственной религией. А каждый христианин при крещении, помимо своего светского земного имени, которым нарекли его родители, он записывался в метрические книги под именем, которое давалось ему в церкви при крещении. И вот, если мы говорим Истома, то это его мирское имя, его звали в семье так, а Савва – это его христианское имя. Ну, будем еще такой момент учитывать, что для русского человека попасть в Сибирь на рубеже 16-17 веков, да, по сути дела, весь 17 век, пока шло освоение, проникновение дальше в Сибирь русских, это столкновение с чужим миром, не христианским. Можно много говорить, и, может, когда-нибудь вернемся к этой теме, как провожали жены, матери своих мужчин в эти походы.
2: Вот. А как провожали? А? Несколько слов, как провожали?
3: А дело в том, что просто-напросто они, по сути дела, их хоронили заживо.
2: Как оплакивали как покойника.
3: Оплакивали как покойников, да. Вот. И после возвращения из Сибири в Центральную Россию даже церковь накладывала там ограничения этим людям, потому что они должны были очиститься. Они имели в своей биографии факт сношения с нехристями.
2: Вот удивительно. С одной стороны, это вот. Регион манил своими богатствами, с другой стороны, отношение как к грязи, от которой надо как-то очиститься.
3: Мы же не знаем, они не знали, какие люди там живут. Значит, легенды шли впереди. Легенды всегда и всякие слухи идут впереди человека. А тут, значит, откуда-то взялись русские, да. Идут русские, они не знают, с кем им придется, значит, связываться. Там и двуголовые какие-то люди живут, и там вообще непонятно, какие чудища. Это все легенды, это все религиозные предрассудки. Потом уже со временем, кстати, благодаря той же церкви христианской, вот эти предрассудки мало-помалу начали уходить в сторону. И вот я вернусь к вопросу об именах. У некоторых было даже три имени. Третье имя человек брал на себя в общении вот с этими инородцами очень часто. Это как вот у инородцев охота на медведя, чтобы медведь потом тебя, значит, не нашел очень часто. Чтобы медведь потом тебя, значит, не нашел, не обнаружил.

0: 93-го года. Потом небольшая передышка. Он в это время попадает как раз вот в Березовский острог. А спустя два года, в 1592 году, остяки и самояди, то есть остяки и вагулы, начинают антирусское восстание. С чем оно было связано? Ну, скорее всего, значит, теми поборами, размерами дани, которые обложили русские переселенцы, новые хозяева этих земель, местное население. Это и ограничение в охоте, это увеличение ясака, это, вполне допускаю, вмешательство в религиозные культы, потому что вопрос о святости местной земли еще с той поры начался, значит, в самое время от времени как раз на почве таких вот религиозных противодействий, религиозных споров, и проходили вот эти вот восстания. Ну, факт остается фактом. Это было одно из самых первых и самых крупных восстаний, которое было с особой жестокостью подавлено. Это, по сути дела, вот Савва Аргунов, или Истома Аргунов, можем и так его называть, принял участие вот в этой жестокой карательной экспедиции.
1: Строительство острогов. Как повлияло оно на обороноспособность Березова?
0: Сколько существовал острог, столько раз он перестраивался. Потому что и расширялась территория этого острога, и нужно было укреплять этот острог. Потому что, как я уже сказал, острог – это не только место проживания какого-то там большого или небольшого гарнизона. Да? Это, по сути дела, это место проживания русских переселенцев, которые обзаводились семьями, перевозили сюда семьи. Ну, конечно, правда, были и те, кто у жены брал местных остячек, там, самоедок, которые должны были принять христианство перед этим. Это торговый центр, это таможенный центр, это военный центр, военная база. Конечно же, вот держать крупный гарнизон и держать боеготовность и острог – это была главная задача руководителя этого острога. И местные атаманы, в том числе и Аргунов, они прекрасно с этим справлялись.
1: Вот это вообще, конечно, в его биографии удивительные моменты, как он умудрялся попасть в самый эпицентр. Вот с какими политическими и военными вызовами столкнулись служилые и Аргунов, в частности, во время смутного времени в Москве. Но умудрился же еще и там попасть.
0: Ну, вполне возможно, все могло быть и иначе в его биографии. Если бы не знаменитая поездка с пушной казной в Москву.
1: Представляете, во время смутного времени вести такой ценный груз.
0: Да,
1: это ценный уровень груз. Стресса вот. Вообще, конечно.
0: Ну, уровень стресса и уровень доверия к этому человеку.
1: Да, да.
0: И вот он попадает в Москву в самый разгар смутного времени. Одного уже самозванца, прошу прощения, убрали, тут же появляется другой. Там вообще, я говорю, еще не написана история смутного времени в том виде, в котором она могла бы быть.
1: Это мы сегодня знаем, что там происходило.
0: Конечно. Мы много не знаем. Может, к счастью даже, что не знаем.
1: А они вообще находились на странице этого исторического
0: повествования. И вот человек появляется в Москве, попадает в самую гущу событий, попадает в плен к полякам, которые передают его вот этому тушинскому вору, уже Дмитрию II. Вот опять же, детективный сюжет, который до конца не выяснен. Ну, как этому человеку удалось еще смотаться, извините за выражение, из плена?
1: Это удивительно.
0: Вот. Но факт остается фактом. Ему удается выбраться. Удается выбраться и вернуться. И продолжить свою службу. Это детектив.
1: И вот Аргунов награжден в казенном приказе 1615 год за доставку соболиной казны. Как это характеризует его статус?
0: Ну, в условиях того времени это надо было выехать из Березова, перейти через Уральский хребет, добраться до Москвы, оказаться в гуще вот этих вот событий, которые неизвестно, чем могли закончиться. Это мы сейчас знаем, чем они закончились. Выбраться оттуда, это и в плену побывать, и у Тушинского вора побывать, и вернуться обратно. Ну, какие качества? Конечно же, это смекалка, изворотливость, хитрость, отвага, героизм. Естественно, он был не один, потому что ехал с отрядом, который должен был охранять вот этот соболиный обоз. То есть он, то, что соболя доставлены были в целости и сохранности, это заслуга в том числе и казаков, которые сопровождали
1: это.
0: Вот это
1: да, но я хочу уточнить, вот как то самое кусок английского сукна стоимостью 2 рубля, насколько это поднимало статус его вообще как служилого? которому доверили

0: у нас относится сейчас к импортным вещам. Вот. То же самое. Особенно в то время, значит, это сукно всегда ценилось. А английское сукно крепкое само по себе.
1: То есть в те времена вот такой дар говорил о том, что...
0: Конечно, конечно. Это нам сейчас, живущим в 21 веке, так вот назовется на 2 рубля.
1: Нет, это понятно, вот. Да.
0: А тогда вот это имело статус. Это была награда. Причем высокая награда.
1: Какая связь между деятельностью Аргунова и формированием экономических центров торговли пушниной в...
0: Опять же, вернусь к началу вашего рассказа. Угу. Уже упоминали Мангазеев. 1600-1601 год. В том числе Сава Аргунов отправляется в район будущей Мангазеи. Вот если говорить про экономическую экспансию, то это налаживание торговых отношений с местным населением. Это установление административной власти над новыми территориями. Это обложение данью, ясаком, местного населения. Пушнина откуда-то бралась, в конце концов. И строительство новых поселений, новых острогов. Какие-то остроги просуществовали длительное время, какие-то, значит, в скором времени ушли в упадок. Та же Мангазея, там буквально несколько десятилетий она исчезла с политической, с экономической карты русского государства.
1: Давайте скажем, где Мангазея находилась, в каком регионе современная...
0: Это территория современная Ямало-Ненецкого округа, угу. Красно-Селькупский район. Угу. То есть к северу от Югры, хотя в то время Югра – это вот как раз вот территория наших двух округов. Ну вот, поэтому то, что казаки устанавливали не только политическую власть, не только присоединяли новые территории, но и втягивали где-то с разной степенью насилия новые территории в сферу экономического влияния русского государства, это непреложный факт.
1: У нас до сих пор есть люди в округе, которые не понимают, почему казаки считаются достаточно уже местными, да, откуда взялись казаки. Мне кажется, наша программа должна... Наш с вами разговор призван объяснить, собственно, откуда казаки на территории современной Югры.
0: К сожалению...
1: Есть еще и некоторые думают, что русские появились здесь с освоением нефти. Это тоже не так.
0: Нет, столько раз
1: уже тоже об этом говорили, и про русское старожильческое население.
0: Есть такой момент, вот вы заикнулись немножко так в сторону современности, такой крен сделали. К сожалению... У нас даже среди тех людей, которые в настоящее время именуют себя казаками, очень мало, практически нету родовых казаков. Причина кроется в том, что в конце 19 века, когда отпала необходимость государственного содержания казачьих гарнизонов в таких городах, как Сургут, Березов, когда стали размываться границы между сословиями, когда, ну... Вообще обстановка, внешняя обстановка стала совершенно другой и позволила не держать гарнизоны в этих северных городах. Государем-императором был издан указ о ликвидации на нашей территории, вот на севере, казачьего сословия. То есть, если ты хочешь быть казаком, пожалуйста, иди там вот на территорию современного Казахстана, в киргизские степи, вот в эти, вот, значит, воюй с джунгарами, воюй там с другими кочевниками, охраняй южные регионы, южные границы государства. Если ты не хочешь переезжать, а многие же и семьями обросли. Вот, ну-ка, давай-ка с нажитого места езжай куда-нибудь на юг, да. Вот просто большинство ушли в мещане, ушли, значит, в торговые люди, стали заниматься рыбным промыслом, рыбопромышленниками стали те же новицкие. То есть вот быть жизнью.
1: Ну, как бы то ни было, наш герой Сава или Стома Аргунов вошел в историю Югры как родоначальник целого казачьего клана в Сибири.
0: Очень крупного. И если Березовский клан, Березовское крыло вот этого клана, оно, по сути дела, было свелось на нет в середине 17 века, то в том же Томске, дальше на восток уже Сибири, Аргуновы себя проявили. Семейство было большое. И подобно своему отцу, родоначальнику вот этого рода, его сыновья, они достаточно так проявили себя.
1: Наш герой везде поспел создать большую семью. Мы уже скоро заканчиваем. Как современные историки оценивают наследие Савы Аргунова и какие вообще аспекты его жизни остаются наиболее загадочными для исследования?
0: Начну с последнего пункта вашего вопроса. Конечно же, хотелось бы больше знать о происхождении Аргунова. Даже такой ценнейший источник, как челобитная Лазаря Аргунова, рассказывает нам уже о более позднем периоде его жизни. Мы не знаем о детстве этого человека, мы не знаем о его родителях, фактически ничего. Мы не знаем, значит, какие причины повлекли приход Аргунова в Сибирь. Но у меня есть версия, что раз он был, значит, уже к 1593 году достаточно таким продвинутым военным человеком, участвовал в нескольких военных кампаниях, он просто в Сибирь попал в составе отряда, который шел на усмирение тех же остяков и самоедов. Но было бы интересно узнать подробнее раннюю страницу его жизни. Вот как оценивается? Оценивается ровным счетом точно так же, как оценивается деятельность других сибирских атаманов. И здесь для историков это поле непаханное. К сожалению, мы на уровне легенд, на уровне каких-то догадок, кратких сведений из летописей, мы знаем о том же Тугае и Федорове. Тоже интереснейшая личность, которая достойна того, чтобы в том же Сургуте ставил памятник этому человеку. Точно так же Савва Аргунов достоин того, чтобы ему памятник в Березове поставить. Понимаете?
1: Как лично вы относитесь к такому персонажу историческому? Он вам симпатичен?
0: Двойственное впечатление, которое определяется недостаточным знаний об этом человеке. Хотя из того, что вот мы с вами уже вот сейчас вот обсудили, из тех сведений, которыми обладают современные историки, то, что сделал Савва Аргунов и ему подобные для укрепления русского влияния в Сибири, в том числе в северо-западной Сибири, на нашей территории, это дает ему честь, дает право нам говорить о том, что этот человек незаурядный, незаурядная личность и достойная, чтобы войти в число людей, о которых нужно говорить, в том числе и на уроках истории.
1: Что мы скажем еще в конце нашего разговора? Сыновья, пишите о своих отцах, если у них незаурядная биография.
0: Я в таких случаях все время говорю, чтобы познать историю своей страны, своего народа, начните с истории своего рода. Своего рода, потому что обратитесь к семейным архивам, к семейным фотографиям, и вы узнаете очень и очень много интересного о своих прадедушках, прабабушках. И когда вы узнаете историю своего рода, для вас история своей страны, нашего государства, заиграет совершенно другими красками.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Игра» в разделе «Подкасты». До встречи.
0: Всего доброго.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
7: Мириады. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
8: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
9: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про людей, которые любят Россию, работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый. И мы с радостью с этими людьми знакомимся каждую неделю. В студии Тимур Полунин, Марина Штенько. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. На этой неделе наша страна отмечала День защиты детей. Это раз. Факт номер один, да? Факт номер два. У нас сейчас в Югре проходит семейный месяц. Это акция, в рамках которой также много внимания уделяется семьям, в первую очередь, есть дети. Ну и тему охраны детства мы решили обсудить сегодня. И у нас в гостях специалист, как мне кажется, вот деятельность и вообще работу этого специалиста я бы как раз описала ровно двумя этими словами.
3: Защита детей.
4: Да, защита детей. У нас в студии уполномоченный по правам детей в Югре Людмила Низамова. Здравствуйте, Людмила.
5: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Тимур.
4: Мы впервые с вами общаемся, очень рады познакомиться.
5: Благодарю.
4: И дай бог, может, почаще будем встречаться. Вот скажите, правильно я сказала, защита детей – это ваша главная задача или у вас гораздо шире деятельность? Я очень сузила ее сейчас.
5: Вы сузили, потому что основная задача уполномоченного – это содействовать деятельности тех органов и организаций, которые реализуют права детей или восстанавливают права детей. И, конечно, рассматривать обращения тех граждан и заинтересованных лиц, которые говорят о том, что требуется восстановить права ребенка или помочь семье.
3: То есть, если существует уполномоченный по правам ребенка, значит, существуют какие-то проблемы, возможно, бюрократические какие-то трудности, которые мешают, возможно, да, реализации на 100% той работы, которую должны делать соответствующие компетентные органы.
4: Вот, я как раз хотела спросить, у нас же огромное количество институтов и организаций, которые, ведомств, которые занимаются защитой детей, почему вообще уполномоченные существуют? Не справляются у нас власти или комиссии по делам несовершеннолетних, или там прокуратура?
5: Есть, знаете, такой расхожий термин, говорят, уполномоченный – это тот, кто всех сшивает. То есть бывает так, что это не бюрократические вещи, а вроде бы как какое-то ведомство, ну, школа даже. Она все, что может для ребенка, она сделала. А вот дальше границ своих полномочий они не выходят. То есть они не сообщили в социальную защиту, возможно, как-то промолчали, не привлекли инспектора полиции, который разговаривает с детьми. И вот этот момент, когда ситуация приходит к уполномоченному, тогда уполномоченный оценивает весь круг действий, которые были осуществлены для того, чтобы помочь ребенку. И если действительно что-то еще можно сделать, то он организует эту работу. Угу. Но бывает так, конечно, что ты приезжаешь, всех вокруг себя усаживаешь для того, чтобы составить разговор и понять, почему здесь произошло упущение, почему мы здесь не дотянулись. Ну и, собственно, самое главное поговорить с родителем, и если готов разговаривать ребенок, а, как правило, именно от родителей и детей, ты услышишь, в чем истинная проблема.
4: Угу. Ну, это если есть родители, да, мы сегодня про все категории детей поговорим, но простите за такой вопрос, нет ли такого момента, что на вас сваливают то, что не хотят некоторые уполномоченные лица делать? Ну, там, какие-то чиновники, например, думают, а, уполномоченный разберется. Нет,
5: я с такими ситуациями не сталкивалась, потому что, как правило, все работают таким образом, что и не думают, что человек пойдет к уполномоченному. Или бывает наоборот, не видит ситуацию, а, допустим, соседи сообщили, что вы внимательно посмотрите на эту семью. Но, по крайней мере, я с таким недобросовестным поведением не сталкивалась.
4: Ну, то есть можем сделать вывод, что к вам обращаются уже в каком-то таком прям крайнем случае, да?
5: В основном, да.
4: И при этом вот давайте про эти крайние случаи поговорим, потому что мы вот читали доклад за 25-й год, да, деятельность вашей, итоги вашей работы за год прошедший. И там, насколько я помню, почти 1000 обращений было к вам за год. И это вот получается почти 1000 тех самых крайних случаев, когда уже где-то не смогли разобраться самостоятельно.
3: А что это за обращения? Люди приходят, звонят, пишут как-то?
5: Это письменное обращение, это личные приемы, это звонки консультативного характера, или же это бывают ситуации, когда даже из других субъектов люди сообщают о том, что посмотрите внимательно в сети, вот мы увидели вот это, и это ваш субъект.
4: Ух ты! Есть такие неравнодушные.
5: Есть такие неравнодушные, только я всегда, можно сказать, сожалею, потому что человек столько времени проводит в сети. Понятно, что можно выявить ситуацию, которая требует воздействия, но сожалею, что человек на это тратит свою жизнь.
3: Mm-hmm. То есть, например, да, вот сейчас вот прям не хочется скатываться прям сильно в частные случаи, но, допустим, да, я ВКонтакте где-нибудь, в какой-нибудь группе заметил какого-нибудь молодого человека, которому еще 18 лет нет, у него, извините, на аватарке он там с бутылкой шампанского из горла пьет. Я как бы к вам звоню, говорю, ну, что это такое, да?
5: Так как правило, также ВКонтакте пишут и присылают, обратить внимание вот на этот аккаунт и, или на эту страничку, и тогда, да, мы действительно реагируем и направляем. Как правило, это в полицию, мы обращаемся в образовательную организацию или орган управления образованием, те, которые владеют ситуацией по каждому ребенку.
3: Я почему вспомнил шампанское? У нас с Мариной был случай лет 5 назад в рамках эфира, новость с Ямала, где мама своему несовершеннолетнему сыну
6: 15 лет парню было.
3: На Новый год разрешила бокал шампанского выпить. И это попало в соцсети. И это стало причиной для разбирательств. Штраф,
6: 20 тысяч.
3: Эти учетные меры,
6: работа,
3: да, работа с органами опеки.
6: Да, да,
3: такая была вот громкая история. Мы ее, помню, даже с наркологом разбирали.
6: И, кстати, нарколог нам тогда сказал, что пусть лучше родители дома под присмотром, да, там дадут в первый раз попробовать алкоголь, нежели это в подъездах в больших количествах. Но это мнение частного эксперта было. Мы сейчас не будем на эту тему общаться, углубляться. Вот большинство обращений, которые к вам поступили за прошлый год, опять же, мы читали, почти 70%, они поступили от родителей.
5: Да.
6: Или законных представителей. Вот в каком случае родители наши, егорские, могут позвонить вам, что когда нарушаются права их детей?
3: Давайте среднестатистический случай обращения.
6: Или самые частые случаи, причины?
5: Со стороны родителей самые частые обращения – это разрешение родительских споров. 30% – это когда разведенные родители не могут, родители, которые отдельно проживают от ребенка, обеспечить реализацию своих родительских прав, то есть общаться не может с ребенком. Второй родитель препятствует, ну или он думает, что не препятствует, и не в интересах ребенка общаться с родителем, проживающим отдельно.
6: А приставы не справляются в этой части?
5: Это очень тяжелая ситуация. К приставам доходят ситуации, когда родители вообще не хотят слушать друг друга. И приставы, они всегда прибегают к помощи органов опеки и попечительства, потому что ни один человек, тем более если этот должность мужчина занимает, он никогда не придет, не схватит ребенка за руку и не передаст другому родителю. Как правило, если доходит до принудительного исполнения решения суда, подчеркну, только судебные решения так исполняются, тогда приходит специалист органа опеки и в присутствии пристава следят за тем, что ребенок, если он хочет, он от одного родителя переходит к другому. Угу. И точно так же контролирует, что родитель должен вернуть ребенка тому родителю, с которым он признан.
6: По суду должен быть, да?
3: Но неужели проживать. К вам приходят и говорят, помогите, пожалуйста, повлияйте на супругу, она мне не дает видеться.
6: И вы прям реально именно в каждой такой ситуации разбираетесь?
5: В каждой такой ситуации мы разбираемся. Другое дело, что всегда мой ответ состоит в следующем. Первое, что в традициях народов России все семейные проблемы решать доброжелательно, решать внутри семьи, что вы для благополучия своего ребенка должны научиться договариваться.
6: Получается?
5: Что участие уполномоченного в разрешении подобных ситуаций, я считаю, аморальным. И аморальным потому, что я для ребенка чужой человек. Я не могу выражать интересы ребенка. У ребенка есть два самых близких ему человека. Это папа и это мама.
6: Взрослых причем.
5: Да, конечно,
6: вот
5: конечно.
6: Насколько же, получается, они не взрослые в какой-то степени, эти люди, если зовут стороннего чужого человека разобраться?
5: Вы знаете, я никогда не действую осуждением. Я понимаю, что для людей это страдание. Ты когда начинаешь разговаривать с одним родителем, потом с другим родителем, ты видишь, люди страдают. Другое дело, что я всегда три вещи говорю. Если хотите, я произнесу.
6: Да, очень хотим.
5: Первое, я спрашиваю у, например, папы. Скажите, пожалуйста, у вас еще есть дети? И очень редко отец отвечает «да». Он говорит «нет, у меня вот эти там один или два ребенка». Я говорю, я правильно понимаю, что из всех вот женщин мира нашей страны. Только эта женщина вам родила детей. Да. Я его спрашиваю, а почему тогда вы не можете с этой женщиной договориться? Почему вы мне сейчас пытаетесь сказать о ней то, что составляет, по сути, там, семейную тайну или ваше мнение? Точно так же спрашиваю мамы. У вас есть еще дети? Ну, например, мама говорит, нет. Я говорю, я правильно понимаю, что Вы только приняли решение, вы составили брак, или вы решили именно, что этот человек будет отцом вашего ребенка. Да. Так почему вы сегодня не можете с ним договориться? Это первое, то, что я говорю. Второе, наверное, это просто вещь такая, может быть, где-то и за гранью. Я начинаю родителю, который препятствует в общении со вторым родителем, говорить о том, что давайте я вам расскажу, что будет, если, ну, вас не станет. Ну, жизнь такая, да? И я объясняю, что ребенок будет хоть как передан второму родителю. И если ребенок не будет иметь опыт общения вот со своим отцом, это как правило, то он будет передан чужому человеку. И тогда, то есть вы сейчас, по сути, осиротили ребенка, препятствуя общению с отцом. Другое дело, конечно, что ситуации бывают разные, да, и бывают не самые, наверное, социально одобряемые поведения у родителей. Но, тем не менее, это родители. И третье, то, что я говорю, а это, наверное, первое, с чего надо начинать, нужно говорить о том, что вам может помочь только профессиональный человек, и вы должны обратиться к семейному медиатору. Тем более в нашем регионе, могу сказать, что это фактически единственный регион пока в России, и мои коллеги очень внимательно смотрят на наш опыт и хотят такое же внедрять, когда у нас в регионе сначала законодательное собрание, Дума региона приняла решение о том, что правительство разработает порядок, каким образом органы опеки и попечительства помогают родителям в разрешении их разногласий, связанных с воспитанием и образованием ребенка. Это норма семейного кодекса. Угу. И затем правительство, это вот апрельское решение.
6: Свежее, да, фактически?
5: Да, да, да. Угу. Установлен такой порядок, причем это через подачу заявлений в электронной форме, то есть эти все случаи фиксируются. И там есть, мне кажется, это уникальная просто практика, по крайней мере, она была в галерее лучших практик в Российской Федерации, когда органы опеки предлагают создать родительский чат, когда есть на ВК как раз сообщество, это закрытое сообщество, где присутствуют оба родителя с их согласия, присутствует психолог, специалист опеки и человек, который может, ну, вот, оценить там комментарии как оскорбляющие и так далее. И самое главное, что этот чат ведется по приказу управлений. То есть это такое юридически значимое действие. И переписка из этого чата, она может быть представлена в суду, когда суд рассматривает, принимает решение о передаче ребенка от одного родителя к другому, именно потому что второй родитель видит препятствие в реализации своих родительских прав.
6: Вот это в среднем. Действенная мера, вот то, что вы сейчас сказали, вот эти чаты?
5: Вы знаете, да, у нас ежегодно действует порядка 50 чатов. Я знаю одну ситуацию, она просто, ну, там родители не собираются примиряться, и вот такой чат позволил общаться отцу с девочкой в течение 4 месяцев. Вот эта ситуация, можно сказать, просто рекорд для них. Другое дело, что, ну, во-первых, он работает только в дни передачи ребенка, все остальное там не нужно осуществлять переписку. И всегда, если родители соглашаются на вступление в такой чат, то есть перспектива регулировать отношения. Угу. Если нет, то нужно понимать, что, еще повторюсь, о том, что выгружаются все сведения из этого чата и представляются суду вместе с заключением органа опеки. Ходатайство подается, суд считает нужным, он рассматривает, если кто-то там против, понятно, что суд учитывает мнение всех сторон.
6: Это наша югорская ноу-хау, наша разработка.
5: Это наша разработка.
3: А у вас два высших образования? Если...
5: Нет, у меня одно высшее образование. Я закончила Тюменский государственный университет. У меня специальность географ, точка преподаватель.
6: Ух ты!
5: Но я это почему-то... Я работаю очень, да, очень много лет фактически со дня оснований, с того момента, когда система социальной защиты населения вообще в Российской Федерации, в регионе, она стала развиваться.
3: Я понял.
5: Это с того момента, когда система социальной защиты населения вообще в Российской Федерации, в регионе, она стала развиваться.
3: Я понял.
5: Это август 93-го года.

0: Легким воздействием добиться желаемого результата в исправлении поведения ребенка. Вы знаете, я, наверное, с вами не соглашусь. Я объясню, почему. Потому что должность уполномоченного – это желание смотреть на ситуацию глазами родителей. И любой уполномоченный, даже вот президент сказал, это защитник, вот особенно уполномоченный по правам человека, что ты должен биться до конца, защищая правоту того человека, который к тебе обратился, или стараясь ему помочь, даже если он не прав. Поэтому, когда приносит уполномоченный присягу, там есть слова о том, что он действует голосом совести, справедливости, ну, фактически, своими убеждениями. Угу. Поэтому задача и должность уполномоченного по правам ребенка – это про эмпатию.
1: Угу.
0: Когда ты видишь проблему, ты не можешь пройти мимо, даже если ты знаешь, что ты будешь преодолевать очень много препятствий, разговаривать, уговаривать, убеждать, потому что действовать методами жесткими – это не принесет результата. Потому что вокруг семьи и ребенка должно формироваться сообщество, его поддерживающее. Угу.
2: Вот здесь взрослые обращаются, да, понятно, со своими тараканами, а есть же детские обращения.
0: Да.
2: И с чем дети приходят?
1: Вот мы прочитали, что 40 обращений
0: 40
1: было
0: обращений,
1: за год,
0: да. В прошлом году было обращений практически от детей в два раза больше, чем предыдущие годы.
1: Как они вас находят? Вот дети откуда знают, что вы существуете?
2: Информируются.
0: Во-первых, у нас в нашем регионе есть такая культура, я скажу, когда делают уголок права, в этом уголке права первое, есть информация, это об инспекторе по делам несовершеннолетних, который курирует эту школу. Есть телефоны прокуратуры, и там же есть контакты, а более того, там две фотографии. Это фотография уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Алексеевны Беловой и как к ней обратиться. И моя фотография, где тоже есть все сведения, как можно обратиться к уполномоченному.
1: Угу.
0: Это отвечаю вот на вопрос, а как узнают. Далее, то, что касается детей, есть обращения, которые именно в школе увидели, написали. Как правило, это о конфликте с учителем чаще. Причем есть очень осознанное обращение, когда ребенок, например, восьмиклассник, кстати, в Ханты-Мансийске было обращение, девочка-восьмиклассница, она заканчивала 8 класс и знала, что они из региона будут уезжать в силу того, что там родители служат. И она говорила, у меня вот будет плохая оценка по одному предмету. Куда мы приедем, меня не возьмут в ту образовательную организацию, где я хочу учиться. А оценка у меня плохая. Я знаю, что у меня не сложились отношения с учителем. И мы тогда очень внимательно все вместе смотрели, искали выход. Но большинство обращений, это, конечно, от детей, которые находятся сегодня в изолированных условиях от общества. Это дети, которые у нас обучаются в спецшколе. Это специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Но у нас редкий случай, когда региональное такое есть учреждение, что позволяет вовремя, быстрее помогать детям. Но в городе Сургуте, и это осужденные дети несовершеннолетние, которые содержатся в воспитательной колонии, те, кто совершил преступление у нас в регионе, и их уже по решению суда отправляют для отбытия наказания в воспитательной колонии.
1: А вот эти ребята звонят, потому что как-то в колониях
0: нарушают Они пишут,
1: право?
0: Или когда я приезжаю. Конечно, основное количество обращений, когда я приезжаю, причем это, как правило, ребенок не говорит, что вы знаете, вот это мое обращение, он так не формулирует. Я начинаю спрашивать, как вы живете, чем вам помочь, какие у вас сегодня обстоятельства жизни. И уже из этого формируется обращение, я договариваюсь, что я сделаю и о чем я им отвечу.
2: Вопиющие случаи, может, какие-то есть, когда ребенок говорит, помогите мне, мне некомфортно, например, с родителями, пьют, бьют, ущемляют права,
1: хочу уйти из семьи.
0: Такие случаи есть, и они не единичные, но только это случаи никогда пьют. А, как правило, это такой серьезный детско-родительский конфликт. Вот мы, например, таких случаев разбирала в Нефтеюганске. Один, когда девочка действительно ушла из дома. Второй случай, когда девочка сначала взяла собаку, потом мама, конечно, стала требовательно относиться к тому, что это твоя ответственность.
2: Ну да, выгуливай.
0: Ну, девочка решила, что можно как-то избежать вот этой ответственности.
2: Ага.
0: Я хочу сказать, что такие вещи тщательно изучаются, и, наверное, развею миф в ваших глазах, что нет легкого решения и быстрого решения, а лишение родителей родительских прав.
2: Угу.
0: Потому что должно доказываться виновное поведение родителей, и это составляется период наблюдения. Поэтому вот таких решений, это, как правило, отобрание детей, но у нас в регионе, да и вообще в России, это крайне редкая мера, и, как правило, на отобрание идут уже, когда видят воочию, что ситуация не меняется, вот приходят, к примеру, мама в крайне алкоголизированном там состоянии, дети, видно, что уже, ну, может быть, два дня не ели, или там очень неприбрано.
2: Неухоженный, не кормленный, да.

0: посторонние лица, ну и тогда орган опеки с согласия всех органов системы профилактики осуществляет отобрание. Это крайне редкие случаи.
1: Вот по поводу изъятия из семьи и по поводу потом восстановления прав, я предлагаю поговорить после небольшой рекламы. Через пару минут мы вернемся в эфир.
2: Важен каждый. Радио Югра. Реклама.
3: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
10: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Важен каждый.
12: В эфире программа «Важен каждый». Сегодня у нас в гостях в студии уполномоченный по правам детей в Югре Людмила Низамова. Еще раз здравствуйте. Вот до рекламы мы мельком затронули тему изъятия детей.
13: Из семьи.
12: И ограничения родительских прав в случае, если там безнадежный случай, если родители там пьянствуют, за детьми не следят, не кормят, не ухаживают.
13: Вы сказали, что это редкий случай. А можете назвать конкретные цифры, сколько у нас в Югре, ну, например, за последний год родителей было лишено прав?
14: У нас в нашем регионе на 37% снизили случаи лишения родительских прав. Цифра это в районе 120 вот таких бывает рассмотрений судами в год. Mm-hmm. Я бы все-таки нам с вами предложила немножко по-другому посмотреть на эту ситуацию. Лишение родительских прав для ребенка не является благом.
12: Ну да.
14: Для ребенка, ребенок, он любит своих родителей.
13: Какие бы ни были.
14: Поэтому задача сегодня, и это перестраивается, поворачивается по-другому, вся система профилактической работы с такими родителями от ситуации кризиса к раннему выявлению. И, наверное, будет интересно вообще узнать нашим жителям региона, да, нашим с вами землякам о том, что в нашем регионе появилась уникальная практика. Это в Советском районе поселок Пионерский, социальное учреждение, сегодня называется региональный семейный центр социального обслуживания, где есть отделение, мама, даже если она в состоянии болезни, вот именно связанные с пагубным употреблением алкоголя.
13: Ну, алкоголь, да, наркотики, да, в том числе.
14: Пока только те матери, которые страдают алкогольной зависимостью. Так вот, когда женщина нуждается и в медицинском лечении, и в медицинской реабилитации, и параллельно в социальной реабилитации, она, не разлучаясь с детьми, то есть это мама и дети, они приезжают вот в этот поселок, мама получает помощь в районной больнице, мама получает в окружном психоневрологическом диспансере поселка Алябья, там расстояние всего 17 километров, и ей помогают и госпитализироваться, и амбулаторно наблюдаться в этой организации, а дети получают помощь и поддержку, их устраивают в школу, они ездят в образовательную организацию, и такая помощь, она у нас 2 месяца и даже до 3 месяцев. Тем самым это не какие-то экстренные вмешательства, ну вот здоровье, да, угу, женщины, тем более, что не дает результаты эти одноразовые уколы, инъекции, а это планомерная работа, еще раз подчеркну, как медико-социальная модель, начиная медицинская помощь, медицинская реабилитация и социальная реабилитация.
12: Это такой коллективный рехаб получается, я имею в виду семейный, то есть это очень крутая практика, у нас в регионе только ли или по всей стране
14: такая
12: реализована?
14: Есть, по сути, даже целые деревни в Тюмени. Uh-huh. Тюменью. У нас в Пензе очень хороший центр. Такая практика развивается сейчас в Кировской области. И практика есть в Нижегородской
12: это
14: области.
12: Это суперкрутое решение, потому что, ну, одно дело, да, если прийти в семью, сказать, так, мать, мы, значит, на 3 месяца в клинику запираем, там, например, ребенка пока что изымаем из семьи. И вот где он пребываться должен, этот ребенок?
14: В таких ситуациях в социально-реабилитационных центрах.
12: Да, то есть разлучаются. Там, разлучаются. Мать потом через там 2 недели понимает, что она скучает по ребенку, бросает лечение, недолечивается. Выходит, вот это зачем, если можно это все, так скажем, комплексно?
14: Знаете, в этой ситуации, что еще важно. Дети в период, когда родители длительно употребляют алкоголь, у них становится созависимое поведение. Угу. Поэтому должна быть психологическая помощь и детям, как каждому члену семьи, оказавшемуся созависимым.
13: Угу. Ну, то есть там работают со всеми с детьми, да. И со взрослыми. И... у меня сразу несколько вопросов в связи с этим. Во-первых, большой привет нашим слушателям из Алябьева. Нас там точно слушают, пишут нам периодически. Мне любопытно, знают ли вообще наши слушатели, что у них есть такое в их населенном пункте. Как давно существует вот такая система у нас? И со всей ли Югры туда приезжают? Я правильно
14: понимаю? Очень правильные вопросы. Такое решение правительством нашего региона было принято 25 ноября. Это о перепрофилировании деятельности учреждения. Фактически учреждение именно в таком статусе начало работать только с 1 апреля 2026 года, но и до этого были пилотные уже проекты, ну, потому что база готова, и можно расширять категории, как нуждающиеся в такой помощи. Так вот, 13 семей получили помощь, 2 семьи не состоялось лишение родительских прав. Вот там сейчас одна семья, мама с 5 детьми, сейчас еще поедет из Сургутского района, мама с 6 детьми. И там еще есть ситуации, когда не допускали вторичного сиротства. Поэтому вот и детско-родительские конфликты тоже, там они такую же помощь предоставляют.
12: Не могу не спросить, вторичное сиротство это что?
14: Это вот была ситуация, когда женщина усыновила мальчика, затем у нее состоялся официальный брак, женщина, к сожалению, ушла из жизни, мужчина счел правильным наладить отношения с этим мальчиком и не допустить того, чтобы, ну, по сути, мальчик осиротел.
13: Хороший мужчина, mm-hmm. получается, ответственный. Да. Не всякий на такое пойдет. Ну, в общем, получается, эта практика у нас тоже работает, и у нас это такая единственная точка на карте Югры, но со всего округа приезжают туда семьи.
14: Сейчас пока это в основном западная зона, советский район, близлежащие районы. Когда есть прямо явный запрос, то социальные службы сопровождают семьи. Вот, в частности, мы сейчас с вами говорим о Сургуте. И есть договоренности, заинтересованность на уровне Департамента здравоохранения, Департамента социального развития. Именно вот из практики, которая складывается до конца года, урегулировать вопрос маршрутизации больных людей, потому что там нужно преодолевать в том числе вот все эти вопросы, связанные с прикреплением, вот, с направлением медицинским. Для того, чтобы эта помощь была доступна для жителей всего региона.
13: Меня еще, знаете, шокировала сейчас вот эта цифра. Вы говорите, мама 5 детей, да, вот алкозависимый. То есть, казалось бы, такая большая семья, и надо как-то максимально много внимания детям. Но, видимо, что-то в жизни происходит у людей, раз они уходят эти истории.
12: Тут нужно еще, знаете, что понимать. Я же фанат мужского и женского. Я часто вижу, как асоциальные
13: программа на Первом
12: элементы,
13: канале, если что, Тимур сейчас сказал.
12: Да, ну, то есть такие. Как вот асоциальные личности, которые алкаши, в общем, да, если по-русски, они как-то вот не стесняются рожать, если честно. То есть они не задумываются вообще ни о чем. Ну, где 5-й, там и 6-й.
14: Тимур, у вас программа называется «Важен каждый».
12: Да.
14: Так вот сейчас, да и вообще всегда важна каждая семья, важен каждый.
12: Я согласен. Я хочу объяснить, что я имею в виду. То есть это не так, что вот она, семья была, 3 детей, 4, 5, 6, а потом что-то случилось, и мать запила. Вполне возможно, что она пила и с 1-м, и со 2-м, и с 3-м, и с 4-м, и с 5-м.
14: Я сейчас сопровождаю ситуацию, когда, ну, да, наверное, есть отклонение в поведении. Я сейчас сопровождаю ситуацию, когда, правда, она не в нашем регионе, но один из детей у нас, где 8 человек в семье, 8 детей.
13: И мама начала пить не с 1-го, там, со 2-го ребенка.
14: Ну вот. Да, попозже.
13: Понятно.
14: Скажем так,
13: попозже. Ну, разные ситуации, на самом деле. А давайте еще...
12: Можно я сразу я хочу понять, вот классификация, да, существует же? Лишение родительских прав, ограничение родительских прав.
14: Какой правильный вопрос, Тимур. Давайте вот об этом поговорим. А, на самом деле, вот сегодня мы говорим, есть межведомственная рабочая группа по решению президента создана, которая смотрит именно вопросы профилактики социального сиротства. детства. И мы сегодня говорим, что все-таки должны быть этапы принятия решений. И лишению родительских прав должно предшествовать ограничение родительских прав. Ограничение от лишения отличается тем, что у родителей есть право общения с ребенком. Да, легче восстановление, потому что не утрачиваешь связь с ребенком. Mm-hmm. Ты продолжаешь общаться, и ребенок от тебя не отчуждается. Но есть руководящие документы для судов, когда фактически разные обстоятельства приводят к ограничению и к лишению. Как правило, суды идут на ограничение родительских прав, либо когда недостаточно оснований для лишения, либо когда родители болеют. Поэтому вот эту практику нужно осознать и, в общем-то, наверное, начать действительно действовать на как ранний этап. То есть ограничение все-таки это не крайняя мера применения ответственности родителей. Ограничение должно предшествовать лишению родительских прав.
12: И здесь же еще по тяжести, да, тоже судят. Да. Ну, например, если вот вы говорите болезнь, но по сути алкоголизм это тоже заболевание, оно же классифицируется тоже как заболевание.
14: Алкоголизм является основанием для лишения родительских прав согласно постановлению Пленума Верховного
12: для
14: суда.
12: Лишения.
14: Болезнь это, как правило, психические отклонения у человека.
12: Ну, допустим, шизофрения.
14: Допустим,
12: условно,
14: да.
12: Непролеченная, да, и здесь разъединяется семья, там, дети пока что в центрах временного содержания. Там...
14: Нет, центр временного содержания другое. Это называется социально-реабилитационный центр.
12: Социально-реабилитационный. А мать пролечили, прошла условные там реабилитационные эти мероприятия, все, выздоровела условно, да, или в ремиссии, или еще в чем-нибудь. И воссоединилась семья. А вот, допустим, если какое-нибудь что-нибудь вопиющее, там, насилие, когда избивают, то
14: отобрание,
12: там однозначно.
14: Отобрание и лишение.
12: А здесь есть возможность все обратно вернуть? Ну, то есть лишили
14: конечно.
12: Родительских прав?
14: Вот мы начали говорить, и я стала говорить о том, что у нас и не только стали реже случаи лишения родительских прав, но у нас и стали чаще случаи восстановления в родительских правах или отмены ограничений. Вот у нас буквально мы сопровождали в мае две ситуации, когда женщина отменила ограничения в отношении троих детей, и женщина спустя там 7 лет она восстановилась в родительских правах в отношении одной девочки. Поэтому эта ситуация, вообще родительские права, они являются неотъемлемыми. Только суд отнимает права.
12: Ну,
14: точно так же суд и возвращает родительские права.
12: Я, знаете, хочу понять, допустим, если я пьющий, я могу протрезветь, вылечить, справку получить у нарколога, что я там пролечился. Ну, а если я бью своего ребенка, да, у меня его забрали, лишили меня родительских прав, я пришел через год, говорю, честно, пионерское больше бить не буду. Ну, вот как здесь доказать, что ты исправился?
14: В первую очередь изучаются сведения органов внутренних дел о том, что применялось ли к родителю вот по этим же основаниям, ну, то есть, когда человек, он же жестоко обращается не только со своим ребенком, в общем-то, есть и общественное поведение опасное. Эти случаи изучаются. Но я хочу сказать, что применение физической силы и истязание — это разные вещи. Как правило, суды рассматривают случаи, когда в течение года три и более раз применялось к ребенку, вот наблюдалось жестокое обращение. Угу. То есть это вопрос не только одного факта, но и периодичности, и частоты применения такого вида воздействия на ребенка.
13: Угу. Вот мы сейчас говорим про детей, у которых есть родители, разные, плохие, хорошие, неважно, но они есть. Давайте еще тему затронем сиротства и детей, у которых родителей в принципе нету. Вот буквально на днях Мария Львова-Белова, ваша вот федеральная коллега, говорила президенту, да, о том, что у нас вот Югра входит в пятерку регионов, где ситуация как раз самая благоприятная.
14: Да, мы такой рейтинг проводится второй год. Мы второй год занимаем четвертое рейтинговое место. И перед нами это Республика Ингушетия, перед нами Республика Дагестан, город Севастополь. Это субъекты, в которых традиционно фактически нет детских домов и социально-реабилитационных центров. Но и там есть система показателей, одна из которых, один из показателей – это, к примеру, вот эти социальные реабилитационные центры, что они должны быть небольшой вместимости, менее 50. И это когда вот доля детей-сирот в общей численности населения, она должна быть невысокой.
13: Угу.
14: Поэтому еще там есть ряд показателей. И мы действительно по, скажем так, организации работы, по достижению этих показателей и по их динамике в этом году оценивалось. То есть как мы, собственно, работаем не просто стагнируем, а развиваемся. Мы четвертые в стране. Есть, конечно, регионы так называемые прорыва, где значительно улучшилась ситуация. Я хочу сказать, что залог, можно сказать, или гарантия успеха вообще в следующем, что у нас очень дисциплинированный субъект. То, что говорит федерация, надо сделать. Мы дисциплинированно это делаем. Например, сказали в 2006 году, что органы социальной защиты населения должны быть региональным полномочием. Система была перестроена, все это превратилось в региональные полномочия с территориальным присутствием. Было решение о том, что социальные реабилитационные центры, они должны быть распространены по всей территории региона и быть малой вместимости, превратились в отделения. Угу. То есть, чтобы не получилось так, что ребенок, ну, например, живет в Березово, а мы его в Ханты-Мансийск привезли. У нас и в Березово есть такое социальное реабилитационное отделение на 10 койко-мест, то есть оно небольшое. Угу. Но, тем не менее, помощь такая же, как если бы это был большой центр. Далее, например, 3 года назад было принято решение о том, что опека и полномочия – это тоже региональные полномочия. Соответственно, с 2023 года у нас произошло изменение, полномочия реализуются на уровне региона и есть территориальные подразделения. Это что дает? Это дает возможность перестроить систему именно так, единообразно по всей стране и в интересах детей, семей, людей в целом. Потому что все решения, которые принимаются на федеральном уровне, они, конечно, научно обоснованы и подготовлены. Поэтому это одно. Второе, то, что мы всегда, вот вообще у нас в регионе покрытие социальными учреждениями, оно очень высокое. И получается, что помощь, она доступна по месту жительства. Потому что у нас, вот, допустим, таких отделений у нас 11. 22 угу. муниципалитета, 11 отделений. И помощь, она доступна по месту жительства. Далее я бы, конечно, отнесла в то, что у нас нет дефицита в обеспечении такой помощи. То есть содержатся работники своевременно, они проходят повышение квалификации, внедрение методик. Все это является доступным. Поэтому системная работа, мне кажется, еще то, что когда все убеждены, что нужно помогать семье, а уже затем действовать ну, достаточно жестко, да, там крайняя мера ответственности, тогда и меняется вообще ну, стиль работы, мотивация mm-hmm. людей. Мне кажется, это объективно.
12: Плюс же еще подходы. Вот смотрите, я часто мы слышим фразу, вот эту конструкцию. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если я правильно понимаю, дети-сироты — это те, у кого родителей нет в живых, да? И там законных опекунов тоже у них нет.
14: Нет-нет-нет. Сейчас я попытаюсь вам ответить сразу. Просто несколько вопросов там появилось. Да. Дети-сироты — это ребенок, который потерял обоих или единственного родителя. И дети, которые остались без попечения родителей, это ребенок, у которого единственные родители или оба родители лишены родительских прав или ограничены.
12: Да.
14: Или, например, это когда происходит взятие под стражу родителя или родителей, ребенок фактически сразу приобретает такой статус. Родители при этом, если не запряжено именно с ребенком преступление, дети приобретают сразу же статус, и он временный до тех пор, пока родитель не отбудет наказание. Угу. То есть не у всех детей, оставшихся без попечения родителей, родители лишены родительских прав.
12: И в связи с этим вопрос, если 100% взять всех детей, да? Вот больше сирот или тех, кто остался без попечения родителей?
14: Тех, кто остался без попечения родителей. При этом у нас 99,6% детей живут в семьях, так называемых замещающих семьях. 2000 детей усыновлены, удочерены, а всего 6500 у нас детей, вот, имеющие такой особый социальный статус. И в равных долях дети находятся под опекой, и дети находятся в приемных семьях. То есть там, где есть профессиональные родители, и за воспитание детей они получают вознаграждение. И только 27 человек у нас находятся под надзором. Надзор — это означает, что ребенок проживает в учреждении, которое является домом для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
13: Приют, простым словом можно сказать, да?
14: Нет, вот приют — это как раз социальный реабилитационный центр, а это раньше называлось детский дом.
13: Детский дом. 27. Это у нас, я правильно понимаю, это по Югре вы говорите, что
14: да,
13: 6 тысяч детей, вот это все?
14: 6,5 тысяч детей, из них 27 под надзором.
12: 6,5 тысяч, ну, казалось бы, цифра небольшая, но вместе большая, с тем, большая, если взять просто большая. Всех детей, да, у нас их из 1,7 миллиона, ну, плюс-минус, вдоль... детей у нас 1020, ну, нет.
13: Какие 20?
12: Нет, 1200.
14: У нас в нашем регионе 453 тысячи детей.
12: Несовершеннолетних.
14: Да, ну, ребенок — это значит несовершеннолетний.
12: Да, то есть получается
14: 1,6% это вот доля детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей численности детского населения.
13: Угу.
14: И это большой показатель.
13: Большой, да, это правда.
14: Если учесть, что из этой численности почти 1600 это детей, привезенных из других регионов, принятых на воспитание в приемные семьи в нашем регионе, есть, конечно, те, кто к родственникам приехал, то даже если мы исключим вот этих деток, у нас получается 1,2%.
12: Ну вот каждый сотый, допустим. Это больше среднероссийского показателя или меньше?
14: Российский показатель, его нет официального. Из того, что я видела в аналитических справках, 1,2-1,3. То есть можно сказать, что если мы исключаем момент, когда люди привозят, приемные родители привозят на воспитание детей к нам в регион, то тогда мы на уровне среднероссийского. Оптимальным сегодня является до 0,9%.
13: У нас буквально вот 3-4 минутки. Может быть, вы хотели бы сказать, что мы еще не сказали? Или продолжим тему вот родителей-опекунов?
14: Я бы, конечно, хотела сказать, чтобы родители очень внимательно относились к психоэмоциональному состоянию своего ребенка и своих детей в целом.
13: Это вы сейчас всем родителям,
14: да,
13: обращаетесь?
14: Да. Потому что у нас, к сожалению, сегодня у детей есть такая особенность поведения. Дети, с одной стороны, очень интересуются психологией, а с другой стороны, мы наблюдаем рост антивитального поведения у ребенка. Поэтому, наверное, от сдержанности, мудрого отношения взрослых во многом зависит и вот такое особенное поведение детей.
13: Все идет из семьи.
14: Как говорила Агния Барто, если ты видишь нервного ребенка, ты должен подумать, как помочь его родителям. Или лечить его родителей, точнее сказать.
12: Угу. Знаете, о чем подумал? Вот вы меня поправьте, да, но львиную долю всех проблем, наверное, можно было бы избежать, если бы в целом наше общество не было таким равнодушным, не занималось попустительством, не закрывало глаза на проблемы. Ведь некоторые учителя и педагоги, при всем уважении, да, в школах стараются не выносить ссоры из избы, где-то сглаживать углы, где-то вот не раздувать там конфликты. Потом ребенок доходит до крайней точки и приносит там молоток в школу и начинает безобразничать. А где-то соседи закрывают глаза на то, что у них в соседской квартире дети плачут, кричат, и происходит какая-то ругань, семейные разборки, и пьяные родители не следят за своими детьми. И вот если бы мы как общество обращали на это внимание, какие-то, может быть, сигналы отправляли вам или в органы опеки, или в полицию, в ту же самую, если бы, то этих проблем, наверное, можно было бы избежать.
13: Тимур любит тоже свои мысли выносить в эфир. Если вы с ним не согласны в чем-то, можете...
14: Я бы сказала так. Не склонна осуждать людей. Я приветствую и считаю, что пришло время формировать помогающие семье сообщества.
12: И каждый, да, в этом деле важен?
14: Каждый в этом деле важен, конечно. От твоей даже, знаете, просто улыбки, доброго отношения действительно меняется судьба человека.
13: Это правда. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях Людмила Низамова, уполномоченная по правам детей в Югре.
14: Спасибо за очень интересный разговор.
11: Важен каждый.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Автомолл. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомолл86.ру.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Как вернуть подростка из виртуального мира в реальный? Так звучит сегодняшняя тема. Сколько ни говори о влиянии гаджетов на детей и подростков, а все равно будет мало. Да и нам, взрослым, полезно узнать, как самим не стать рабами технических средств. Представляю вам свою гостью, со мной в студии психолог Нина Иварова. Я узнаю у Нины, как влияет на подростков гаджетозависимость, приводит ли она к депрессии, как искажает реальность. Про клиповое сознание тоже поговорим. Здравствуйте, Нина.
3: Здравствуйте.
2: Подросток смотрит короткие видео 6 часов подряд. Но если его спросить, что он смотрел, он не может вспомнить. Это вот прокрастинация или его мозг уже перестал запоминать опыт? Чем это опасно?
3: Вы знаете, здесь даже его мозг не просто перестал запоминать, он и не планировал ничего запоминать.
2: А вот так вот?
3: Да. Почему? Потому что они смотрят бесцельно. То есть они листают, скринят, да, они бесцельно это смотрят. И зачастую информацию, которую они воспринимают, она им не нужна. Это такой информационный мусор, который просто захламляет мозг и все.
2: Мы говорим подростки, но тоже про себя-то не забываем, потому что мы то же самое делаем-то по факту.
3: О чем и речь. И получается еще, знаете что, мозг работает только на восприятии. А чтобы запоминать материал, надо со старой информацией связать, да, чтобы были связи. И надо, значит, проанализировать, систематизировать.
2: Это как будто, знаете, такие цифровые быстрые углеводы, которые поступили в организм, а какую пользу они принесли? Несли как бы вопросики, да?
3: Так и получается.
2: Клиповое сознание. Этот термин живет не первый год. Еще когда я была подростком, уже слышала, да, этот термин клиповое сознание. Тогда его связывали вот с рекламой, рекламными блоками, вот с этим. Ребенок играет, да, и вдруг он замер, смотрит, да, на вот этот вот короткий ролик. Хотя, собственно, не он целевая аудитория, у него карманных денег еще нет, да. Вот тогда уже начали об этом говорить. Оказывает ли вот это клиповое сознание влияние на психику человека? Ну, я не знаю, например, на способность к долгому общению, сосредоточенность в разговоре, внимательность к нуждам другого человека, способность глубоко чувствовать, сопереживать. Потому что кажется, да, что что-то поверхностное.
3: А почему меняется наше сознание так, да? Меняется мышление. Вот еще и говорят, клиповое мышление, да? Или фрагментарное мышление, фрагментарный мозг. Вот как раз фрагментарный мозг и работает. Что это такое, да? Это восприятие мира какими-то отдельными такими картинками, образами, и которые друг с другом не связываются. Тогда не получается анализа и не происходит синтеза того, что мы воспринимаем. И это, конечно же, влияет на наше восприятие. С чем это связано? Это связано как раз с тем, что наш мозг так начал работать. Смотрите, мы постоянно воспринимаем информацию. Воспринимаем, как только мы сейчас говорили, да, бесцельно воспринимаем. Что нам не надо в корзину, что нам не надо, как бы, да, мозг в центр анализа, он эту информацию не пропускает, да. И в итоге получается поверхностное восприятие. Получается очень быстрая смена внимания, да, я тут посмотрела, там посмотрела, да, то есть темы очень быстро меняются. И у человека не развивается способность к глубокому анализу материала. Конечно, меняется. И тогда человеку, кстати, выстраивать социальные отношения очень сложно. С одним человеком ему становится скучно. Почему? Потому что он не готов глубоко узнать человека, да, не может анализировать его мотивы поведения и так далее.
2: Как сейчас мы потребляем вот весь этот контент? Потому что у нас гаджеты со временем, ведь они тоже меняются. И мне кажется, они ускоряются.
3: Знаете, мне попалась очень хорошая книга голландского автора Тео Компернолле «Подросток и гаджеты». Вот там есть очень хорошие такие мысли, над которыми я особо не задумывалась. Понимаете, что произошло? Мы живем сейчас в таком мире, где очень быстро появились вот эти новые цифровые технологии, а мы к ним не готовы. Это, знаете, можно с чем сравнивать, да? То есть ведь когда-то, вот даже в 1958 году, в этой книге как раз есть этот пример, 90 с лишним процент мужчин курили. А почему? А никто не говорил о вреде. А сейчас это снизилось до 20-25%.
2: То есть,
3: то же самое с наркотиками, да? То же самое с алкоголем. Сейчас, слава богу, начали говорить об этом вреде. Люди начали задуматься. А вот с технологиями пока о вреде, пока как-то так вот очень поверхностно говорят. И он пишет как раз, что вот вручить ребенку гаджеты и не научить его работать, это точно так же бросить его в воду, не научив плавать.
2: Давайте еще расскажем. Тео Комперноли, книга «Подросток и гаджеты». Что, собственно, мы и делаем, мы говорим сейчас, да, о вреде, мы рассуждаем, мы в нашем разговоре попытаемся найти те механизмы, которые помогут нам все это наше общение в гаджетах, да, перевести в позитив, в позитивное русло. Ученые установили связь между чрезмерным использованием гаджетов и снижением когнитивных функций памяти, внимания, языкового развития. Почему именно подростки так уязвимы в этом вопросе?
3: Дело в том, что в подростковом возрасте идет очень мощное развитие мозга.
2: Вот даже не в детском. Даже
3: не в детском. Смотрите, да, есть два момента. Ага. Первый возраст – это 1-3.
2: Так,
3: да, 1-3. Угу. Там как раз…
2: Ребенок обучается очень ходить, говорить. Да. Да.
3: Очень интенсивно развивается мозг за счет восприятия окружающей действительности. За счет зрительных анализаторов, слуховых анализаторов, за счет двигательных, да, значит, анализаторов. А здесь уже как раз меняется вот именно структура мозга. Что именно происходит в подростковом возрасте? В подростковом возрасте начинает бурно, активно развиваться префронтальная кора головного мозга. Да? Что это за центр такой, который отвечает за постановку целей, за...
2: Ну, как это важно, цели.
3: Да, за анализ. Угу. Вы знаете, есть очень хороший мультипликационный фильм «Пожиратели мозга». Это, значит, мультипликационный фильм проекта «Общее дело». Вот там мне очень нравятся понятия, которые, чтобы довести до детей и до публики, да, очень простые понятия. Вот он говорит, рефлексивный мозг, да, и думающий мозг. Вот давайте вот этими понятиями, да, что я имею в виду под рефлекторным мозгом, да, это та часть мозга, которая отвечает у нас за выживание. У него как бы две системы. Первая – стремление к вознаграждению, вторая – бегство от опасности, то есть защита. Причем бегство от опасности работает сильнее. Вот представьте себе, вы мечтали всю жизнь попасть в этот очень дорогой ресторан, вы пришли туда, да, прекрасное убранство, красивый ресторан, вы выбрали именно то блюдо, которое вы хотите, да, вы наслаждаетесь, сидите, получаете вот такое удовольствие от того, что вам это удалось, и рядом где-нибудь там у входа взрыв, да вы все бросите.
2: Конечно.
3: Все бросите. Почему? Потому что у нас рефлекторный мозг прежде всего работает на защиту.
2: Вот. Уже не нужна эта роскошь, нужна безопасность.
3: Да.
2: Сохранить
3: да.
2: свою жизнь.
3: Да. Но другая сторона, да, это вот как раз стремление к удовольствию. И вот что происходит в подростковом возрасте, да? Как раз вот этот рефлекторный мозг начинает управлять вот этот думающий мозг, префронтальная кора. Это один момент. Что еще происходит? Волокна, нервные волокна, да, вот клетки-то не меняются, количество клеток не увеличивается, а нервные волокна, которые их соединяют, они начинают покрываться миелиновой оболочкой. То тогда информация между клетками, да, проходит быстрее. Это тоже особенность как раз подросткового возраста. Что еще происходит? Вот еще говорят, да, происходит, значит, синаптический прунинг. Что это такое? Ненужные. Кстати, информация у нас сохраняется не в самих клетках, а в связях между ними, да. И вот ненужные связи в подростковом возрасте начинают уничтожаться. То есть для чего? Остаются те, которые необходимы. Вот это тоже особенность подросткового возраста. И в то же время вот этот вот рефлекторный мозг очень уязвим и очень чувствителен к дофамину. Поэтому дети очень сильно зависят от того, насколько люди их оценивают, да. Угу. Вот эти лайки им очень важны. Еще, значит, они очень эмоционально неустойчивые. Почему? Потому что желание получить вот это удовольствие срабатывает пока. Они пока не готовы управлять.
2: Как будто, знаете, после вашего рассказа возникают слова «дисциплина» и «цели».
3: Вот о чем и речь.
2: Как противоядие тому, что вы сказали.
3: И вот как раз Комперноли и пишет, что очень важно сегодня, кстати, у нас в отечественной литературе как раз по-другому это все. Он как раз говорит, что очень важно формировать цифровую свободу. Что это значит? Это когда я сам определяю, когда и для чего я буду использовать свой телефон. базе цифровой свободы формируются цифровые навыки. Я знаю, как пользоваться, как находить информацию. И тогда у нас формируется цифровая осознанность. Я понимаю, для чего и насколько мне надо сейчас пользоваться телефоном.
2: Вот как это выглядит? Вот у меня сейчас лежит смартфон, и я на него смотрю и понимаю, для чего я сейчас взяла в руки его. Моя цель — посмотреть, сколько еще минут разговора у нас есть. И я убираю, я посмотрела, я убрала. Об этом речь.
3: Да, вот смотрите, сейчас...
2: Задавать себе цель, для чего я сейчас взяла этот смартфон.
3: Да, мы, слава богу, да, особенно люди, которые заняты, они фактически, да, ведь не часто используют смартфон. Но у меня, например, очень часто лежит просто на полке. Поэтому мои друзья уже знают, что, да, если я не беру телефон, или я сразу не отвечаю, да, то есть они знают, что я так пользуюсь телефоном. Вот у многих же это просто вот как сигнал, они же постоянно там, да. Что я сейчас наблюдаю? Детям, дошкольникам, родители на дни рождения начали дарить хорошие телефоны. Спрашивается, зачем?
2: Ну, как бы говорят уже о том, что до 5 лет вообще ребенок не должен знаком быть со смартфоном. Цифровая свобода. Способность проводить время без смартфона и без дискомфорта. А если дискомфорт все-таки беспокоит, можно ли считать, что человек все равно остается заложником смартфона? Грубо говоря, да, я его от себя убрала, но меня колбасит, что его нету. Разве это свобода? Свобода.
3: Вот это уже зависимость. И я сейчас еще продолжу по поводу дошкольников. Да?
2: Да.
3: Ведь наша задача сейчас какая? Мы должны понимать, если мы ребенку вручили телефон, прежде всего я должна обозначать.
2: Для чего?
3: Да, зачем? И у ребенка должна быть информация, как это влияет на мозг. Вот я говорю, каждый родитель с ребенком обязательно должен посмотреть этот мультфильм «Пожиратели мозга», чтобы ребенок понимал, что происходит. Вот мы, допустим, со своими внуками, да, говорим, хотя уже эта зависимость тоже есть. Когда отбираешь телефон, они начинают нервничать, психовать. Тогда я говорю, ребята, ведь проблема не в том, что я вам не даю телефон, что играть не надо. Проблема в том, если вы, говорю, будете останавливаться вовремя, вот я сказала 20 минут, я говорю, 20 минут прошло, и вы спокойно завершаете игру, отдаете мне телефон, нет проблем.
2: Хорошо, получается, вот эта вот тревожность, вот этот дискомфорт, вот этот вот зуд, да, что надо его взять, это маркер того, что есть зависимость.
3: Уже очень серьезный сигнал.
2: Ого.
3: И по большому счету надо уже ограничивать ребенка очень жестко.
2: Да и
3: иногда
2: себя тоже.
3: Даже,
2: да
3: иногда
2: и себя
3: даже насильно.
2: Угу. И насильно, хорошо.
3: Опять же, знаете, если свою... вы отобрали телефон, а взамен какая альтернатива?
2: Вот.
3: То есть я тогда должна заполнить вот это пространство, общаться с ним,
2: это у маленького.
3: Рассуждать
2: понятно.
3: С ним, да, поговорить о жизни, о его делах и так далее. И,
2: знаете, это когда маленький ребенок, когда подросток, который сепарируется
3: вот
2: и отходит от родителей, тут уже как собой-то заменить?
3: Это уже поздно. Вот я и говорю, надо начинать, вот как вы только вручили телефон, надо уже вести эту большую работу. Но проблема в чем? Большая часть родителей зависима.
2: Я и говорю, что я и себя узнаю в своих вопросах.
3: И вот что я вижу в мировой практике, что происходит, да? Люди начинают об этом рассуждать. Люди начинают об этом говорить, проводят в классе какие-то беседы, и, допустим, всем классам они договариваются, как они будут пользоваться телефоном. В семьях то же самое ведется разговор. Телефоны заряжаем только в коридоре. Допустим, с 8 вечера, если в 9 ложится спать ребенок, да, все телефоны лежат на полке. Или, допустим, да, вот есть там, одна семья описывает, есть iPad, да, можно поиграть или посмотреть только в гостиной, и никуда выносить нельзя. То есть, но эти правила прежде
2: надо
3: всего должны
2: соблюдать,
3: выполнять сами родители.
2: Конечно. Вот о чем еще пишет Тео Камперноли в книге «Подросток и гаджеты». Он подсказал хорошую идею, что сами подростки в коллективе помогают друг другу. Если вы сейчас сказали, семья решает, и есть определенный устав, который не надо нарушать, то тут сам подростковый коллектив друг другу помогает. Например, друзья-первокурсники завели привычку вместе готовиться к занятиям. Да, с самого начала они договорились выключать телефоны и класть их в ящик. И проверять мобильник разрешается только раз в час. Это их внутренний устав. А в кафе с друзьями все кладут телефоны стопочкой на середину стола, а тот, кто первый возьмет телефон, платит за всех. Ну, какая интересная, да? А такое наказание, да?

0: сознание. Они уже поняли, у них же раньше телефоны появились, они уже поняли, что с этим надо делать. И вот когда так подростки будут себя вести, когда до них дойдет, что надо развивать свое, значит, аналитическое мышление, синтетическое мышление, да, чтобы дети умели сосредотачиваться на чем-то в длительное время. В традиционной культуре или, скажем так, в древности, да, хорошо, когда вот этот рефлекторный мозг хорошо работал. Сегодня-то важно, чтобы выжить, чтобы быть успешным, чтобы префронтальная кора работала хорошо.
1: Очень часто сейчас специалисты стали говорить о нарушении сна. И я сама в своей семье наблюдаю такое, что, ну, подростки, они не спят. Во-первых, на наш сон повлияло электричество, когда вот лампочка Ильича появилась, и мы поняли, что можно теперь отодвинуть, да, вот удовольствие поспать, потому что у нас есть замена солнечному свету, а теперь еще и развлекательная история в ладони, которая ночью происходит, либо общение, да, с теми же сверстниками, гаджеты и нарушение сна. Подростку говорят, желательно спать, говорят специалисты, спать по 8-10 часов. Сон детей – это целиком и полностью ответственность их родителей. Подтвердите, да или нет?
0: Однозначно, сегодня это просто катастрофическая ситуация, когда нет режима не только сна, но и питания, да, прогулок и так далее. И вот посмотрите, сегодня сколько дошкольников ложатся спать в 11. А это катастрофично вообще для ребенка. И это задача родителей. То же самое, очень мало гуляют. В какой-то книге, я не в этой ли книге, да, я прочитала, иногда кажется, что собак любят больше. Их выгуливают 2-3 раза в день, а ребенка ни разу.
1: Ох, какое наблюдение, просто под, вот шикарное. Под дых родителям сейчас.
0: Да. Ребенок сидит согласна в компьютере, да, родитель там часами гуляет с собакой. Собака важнее или ребенок? Тоже очень серьезная проблема. И вот проблема со сном, это вот катастрофичная проблема, да, мы сегодня действительно начали очень мало спать, ведь уже доказано, что вот важно спать, ложиться рано и вставать раньше. Вот тогда получается полноценный сон. И мы прекрасно уже знаем, информации сегодня, слава богу, много, да, наш мозг во время сна не отдыхает, он как раз перерабатывает информацию, да, он раскладывает по полочкам, перерабатывает, да, анализирует, что-то там с ними делает, да. И вот теперь представьте, какую-то ерунду из социальных сетей мы насмотрелись перед самым сном, и что мы дали, какую пищу для обработки нашему мозгу?
1: Шлак.
0: Представьте, какой там хаос.
1: Да. У нас сейчас небольшая пауза. Мы тоже немножко сейчас выдохнем и отдохнем. Да. Да? Напомню, я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Нина Иварова. Тема выпуска «Как вернуть подростка из виртуального мира в реальный». И совсем скоро узнаем, каким подросткам противопоказан смартфон и как разгружать психику.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800

0: 301-68-88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
3: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова и психолог Нина Иварова. Напомню тему выпуска «Как вернуть подростка из виртуального мира в реальный». Прежде чем мы поговорим о подростках, которым противопоказан смартфон, и о том, как разгружать психику, вот такой еще вопрос назрел. Как научить своего ребенка использовать гаджет активно, социально и творчески, а не пассивно, в одиночку и в качестве дофаминового наркотика, чтобы ребенок не был вот этим потребителем, вот этого контента.
4: Не пассивным потребителем, да?
3: Да, не пассивным потребителем.
4: Во-первых, научить его искать информацию. Вот он, допустим, делает домашнее задание, не знает, как пишется. Давай посмотрим, как это пишется. В интернете можем найти, да? Или какое-то слово. Или, допустим, вы изучаете какой-то материал. Дополнительный материал мы можем найти в интернете. С детьми очень хорошо выполнять какие-то проекты. Вот, допустим, я с внуком, второклассником, на Новый год дала ему задание сделать презентацию «Спасибо, 25-й год». И он вот сидел в программе, создавал презентацию, рассказывал про свою жизнь в 25-м году, да, то есть прошедшем, да. И это было очень хорошо. То есть он, во-первых, научился вставлять туда фотографии, писать текст, да. То есть вот чтобы они делали какие-то проекты. Очень хорошо, когда дети научатся монтировать, допустим, фильмы про семью, про себя.
3: Какой-то навык в руках, чтобы у него
4: конечно, у них был. Чтобы вот именно цифровые технологии были инструментом. Угу. Не пассивное, вот это уже активное. И чем больше он это будет делать, тем больше у него будет мотивации. Получилось? Вау, круто, я еще хочу. Вот это должно происходить.
3: И вы еще сказали о том, что есть замечательный автор, которого я себе записала, Маркус Рейгель, да? Что, какие у него есть полезные мысли по поводу гаджетозависимости?
4: Ага, у него есть очень интересная теория дефолт-системы мозга. Что это такое? Смотрите, вот мы с вами творческие люди, да? И у нас какие-то идеи приходят, ну, внезапно.
3: Да,
4: вот
3: есть такое.
4: По улице, да? О, да. Идея какая-то.
3: Я часть тоже, вопросов, да? Которые я придумала, это вот на ходу как-то так.
4: Да, да. Mm-hmm. Причем это не тогда, когда мы готовимся, да, когда кушать варим, когда гуляем, да,
3: да? Да.
4: Вот как раз про это он и говорит. Смотрите, как у нас мозг устроен, да, как работает эта дефолт-система. Первая, значит, сеть – выявление значимости. У меня есть цель. Я уже поставила цель в голове, да, что мне эту задачу надо решить.
3: Так.
4: Вот, и моя голова уже решает эту задачу. Каким образом, мы даже не знаем.
3: Я даже как бы не думаю. Я знаю, что у меня есть тема для разговора, что вы ко мне придете, и я как бы живу свою дальше жизнь.
4: У меня есть мотивация, у меня есть, в общем-то, вот эта цель, и у меня голова уже запустила эту программу.
3: Так, а процесс идет.
4: Да. То есть вот в такой ситуации мы запоминаем материалы, мы видим нужные материалы сразу. Почему? Потому что наша голова работает уже в этом русле, да? Вторая, значит, сеть – это исполнительская, да? Значит, центральная исполнительская часть мозга, да? То есть когда это вот информацию получена, обрабатывает. Смотрите, да, как глубоко все идет. И дальше вот эта обработка бесследно не проходит. Потом и выстреливают эти идеи. И вот знаете, сейчас дети еще думают, а зачем мне знать, я могу это найти в интернете. Кстати, сейчас вот в образовательном процессе какая проблема? Студенты тоже не пытаются глубоко изучать материал. Когда надо, я же возьму. Когда надо, это же у меня материал есть, да? Вот понимаете, надо понимать, и детям это надо донести, что интернет – это место, где хранится информация. Единственное место, где хранятся знания и идеи – это долгосрочная память человеческого мозга. Понимаете? Угу. Вот когда мы постоянно читаем, анализируем этот материал, вот они превращаются в знания. Что такое знание? Вот эти знания я могу передать другому человеку. Вот это только знание. Но когда я говорю, посмотри там в интернете, это не знание. Это я только указывая на ресурс, где можно, значит, эту информацию получить. Вы смотрите, да, какие дети самые уязвимые?
3: Да, к моему вопросу.
4: Да, да, да. Во-первых, значит, это дети, которые уже даже не только в начальных классах, уже даже в дошкольном возрасте, они много пользовались гаджетами без присмотра родителей. Вот это очень уязвимая часть. Почему? Потому что у них этот рефлекторный мозг уже настолько привык вот к этой дофаминовой подпитке, они как наркоманы. Второе, значит, категория детей, у кого высокая чувствительность и импульсивное поведение.
3: Ну, такие взрывные ребята.
4: Да, взрывные ребята. Угу. У них, потому что вот как раз вот управляющая часть мозга, она плохо формируется, а мы еще усиливаем, то есть не формируем. Им нужна дисциплина, им нужен хороший режим дня, чтобы они могли, вот я всегда говорю, режим дня очень четко управляет ребенка, да? Ему бы хотелось посидеть, но ему надо бежать на секцию, еще куда-то. Значит, еще какая уязвимая часть детей? Когда низкая самооценка и тревожные дети. Вот заметьте, тревожные дети очень часто живут в каком-то таком вот виртуальном мире. Они что-то фантазируют, какие-то у них герои и так далее. Да? Что это такое? Их психика их защищает. Они просто уходят от этого реального мира в свой придуманный мир, и им там комфортно. Вот как только ваш ребенок постоянно придумывает какие-то там, каких-то страшилках или каких-то героях живет, это на самом деле очень серьезный сигнал. Дальше. Дети, которые не способны удерживать внимание. Тогда мы должны помочь им удержать внимание, да? И дети, у которых нет социальной поддержки, то есть нет теплых доверительных отношений дома, нет совместных каких-то занятий с родителями, да? Нет совместного застолья, нет совместных игр. Они тоже уходят в свой мир.
3: А как же разгружать мозг, психику ребенка? Помимо того, что нужна дисциплина, хорошо бы ему реальными какими-то делами заниматься.
4: Мы говорили, что как раз
3: сон важен.
4: Сон хороший, да, реальное общение, совместные игры, занятия спортом очень важно. Вообще наш мозг любит движение. Казалось бы, да, мозг работает, но мозгу очень важно движение. Почему? Потому что кровь тогда поступает лучше. Обновляется быстрее, да, вот. И я бы сказала еще, знаете, что важно для того, чтобы не было вот этого клипового мышления, вот очень важно у детей развивать глубокое мышление. Это вдумчивое чтение длинных текстов. Заметили, сегодня дети смотрят, допустим, фильм и смотрят, сколько еще минут осталось?
3: Да.
4: То есть, понимаете, у них даже нет терпения до конца просто смотреть. У них вот важна вот это вот настолько вот восприятие, несколько анализ и понимание, что там происходит. Дальше, значит, изложения, сочинения особенно хорошо помогают. Вот очень хорошо, допустим, с детьми маленькими проговаривать, как у нас сегодня прошел день. Сначала проговорили с утра до вечера, потом с вечера до утра. Ну, чтобы как-то интереснее было. Дальше очень хорошо, когда мы с детьми ведем беседы. Беседы, чтобы он умел аргументировать свою позицию. Хорошо, докажи, что это так. Я жду от тебя 3 аргумента или 4 аргумента. И пусть ребенок придумывает, почему он прав. Или почему он хочет, допустим, чтобы я отдала ему телефон, да, сейчас. И ограничивать во времени. Цифровой детокс он должен быть. И вот понимаете...
3: Но когда детокс, мы уже выяснили, да, тогда альтернатива дается.
4: Да, обязательно должна быть альтернатива, да, прогулки, да, совместные
3: игра
4: походы. Вот летом вообще хорошо. Уезжайте куда-нибудь далеко на озеро. Но сейчас, правда, везде телефоны. Слава богу, мы туда не берем зарядное устройство, чтобы телефоны сдохли. Тогда мы к ним вообще не привязаны. И мы так и ребятам там знакомым говорим, у нас телефоны не работают, работает этот телефон, не звоните.
3: Да, и вот Тео Камперно в книге «Подросток и гаджеты» он рекомендует отключать все уведомления и звуковые сигналы. Я, кстати, тоже это сделала и прекрасно себя чувствую. Подарите ребенку механические часы, а не электронные. И вообще, чтобы ребенок не смотрел на часы в телефоне, чтобы не было вот этого вот тревожного вот хватания, да, телефона. У кровати нужен простой будильник, а не тоже, опять-таки, чтобы он ночью не смотрел в вот этот вот манящий экран телефона, смартфона. Перевести телефон в монохромный режим, это тоже очень интересно, то есть сделать его менее ярким и привлекательным, чтобы он не был таким красочным, да, и удалить развлекательные приложения. Да, но в таком случае мы даем какие-то тоже альтернативные занятия ребенку. Да, и давайте поговорим про депрессии, гаджетозависимость и депрессии. Рядом ли они?
4: Вы знаете, я еще хотела бы что добавить. Вот быть моя воля, сейчас родители, знаете, по большому счету должны о чем подумать, да? Я бы в начальных классах, и директор школы бы точно так же мог подключиться, да? Разрешила бы только кнопочные телефоны, не смартфоны, чтобы была только связь с родителями и все. Но сегодня попробуй, ребенок, принеси кнопочный телефон, весь же класс будет смеяться.
3: Тут, конечно, договариваться со всем школьным коллективом.
4: Конечно,
3: да?
4: Это задача. Родители, просто можно вот ввести это правило в начальных классах только кнопочный телефон. Mm-hmm. Это реально, реально.
3: Про депрессии.
4: Другой автор, Джонатан Хайт, в книге «Тревожное поколение» пишет о чем? Что мальчики в основном в играх,
3: А девочки в общении?
4: Да, девочки в общении. Что получают мальчики в играх? Они получают мужское. Что там есть? Там есть цели, там есть задача, там есть результат, там есть поддержка. А девочкам надо общение. И вот как раз, значит, Хайд пишет, что больше подвержено депрессии девочки. Почему? Потому что в социальных сетях очень много есть сравнений с другими. Идеализация чужой жизни. Хотя сейчас мальчики тоже уже поддаются депрессии, да? Но там именно из-за того, что... То есть что такое депрессия? Давайте начнем с такой депрессии. Депрессия, прежде всего, разочарование. Я-то думала, я буду такой, я-то думала, моя жизнь будет такой, я-то думала, что я чего-то добьюсь, а ничего не получилось. Вот основная-то причина депрессии – это разочарование, да? Вот. И девочки, вот, если не получили достаточно лайков, если кто-то там краше, если кто-то лучше показывает свою жизнь, да, то есть и о них наступает это разочарование.
3: А что же с этим делать? Как же уберечь детей и подростков от этого?
4: Во-первых, опять же, да, если мы говорим о цифровой осознанности, об этом с детьми надо говорить, что жизнь у всех разная. И, в принципе, вот, если человек показывает только хорошие стороны, это не значит, что только вот, жизнь сплошной сахар.
3: Нина, не поверите, но я среди взрослых говорю, зачем вы верите в это? Ну, вот нам вот девушка нарисовала прекрасную жизнь во Франции, что она живет в замке, что у нее там то пятое, десятое. Я говорю, ну почему вы в это верите? Я в это не верю. Рената, ты завидуешь. Даже взрослые говорят вот так, отвечают. Хотя я не верю в эту люкс-картинку, честно сказать, не верю. Она же нам не показывает другую сторону этой жизни.
4: Кстати, вот этот феномен очень хорошо описан в учебнике на психологии у Стефаненко. Вот что она пишет? Как правило, те люди, которые уезжают, начинают приукрашивать свою жизнь настолько, чтобы как бы показать, не зря они это сделали. Это подпитка вот собственной вот этой вот значимости, да? И там ведь есть проблемы. И там есть проблемы, конечно. Но, как правило, да, о проблемах не принято говорить.
3: В общем, что тут в качестве антидота мы подростку можем предложить, когда он видит яркую, прекрасную картинку, абсолютно позитивную, настолько стерильную, что прямо сахаром сочится. Мы и говорим, включаем критическое мышление, подумай, как эта жизнь дается человеку, почему он не показывает свои проблемы, как он болеет, например, в этом замке.
4: Вот, или как это можно поговорить?
3: Или, может быть, он уборщицей работает в этом замке.
4: Или, допустим, вот ничего не делает, не работает абсолютно, да, и
3: откуда-то деньги
4: живет, да?
3: Да, да.
4: То есть мы можем с ребенком размышлять, да, хорошо, как ты думаешь, какие навыки у ней формируют?
3: Как будто бы в этой бочке меда мы ищем несколько ложек дегтя, так получается?
4: Так и есть. Поэтому здесь именно вот как раз развивать то аналитическое мышление, о чем мы с вами говорили. Да? Аналитическое мышление как раз, да, чтобы ребенок мог анализировать, что он понимал, что у жизни есть, в общем-то, две стороны, да, яркая и другая сторона. Да, это жизнь, в жизни бывает всякое.
3: Это жизнь, и в жизни бывает всякое. Наш разговор подошел к концу. Напомню, я Рената Гасанова, моя гостья, психолог Нина Айварова. Мы говорили о том, как вернуть подростка из виртуального мира в реальный. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Югра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи!
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Оби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
7: Без возрастных ограничений.
8: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
10: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
11: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
12: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
13: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
10: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: С «Автолигой» все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
2: Без возрастных ограничений.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить про небезопасный детский транспорт. Поговорим о безопасности на дорогах в летний период. Особое внимание уделим правилам управления двухколесным транспортом, современными средствами передвижения, такими как велосипеды, самокаты. Обо всем этом в нашем сегодняшнем выпуске с приглашенным экспертом из госавтоинспекции. Итак, Людмила, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Даш.
2: Итак, электросамокаты, гироскутеры, электровелосипеды – рост их популярности очень сильно складывается на общей обстановке с аварийностью. Вот все-таки давайте немного поговорим о статистике. Как все это складывается на статистике?
3: Да, действительно, сегодня электросамокаты, они стали очень популярны среди подростков. Важно помнить, что несмотря на кажущую легкость и простоту использования, самокат – это транспортное средство, не игрушка. Напоминаю, что СИМ или средство индивидуальной мобильности – это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, которое предназначено для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. Обычные вот самокаты и скейтборды, роликовые коньки, они, конечно, в эту категорию не входят, они приравниваются к пешеходам, согласно которым пешеходы должны на пешеходных переходах спешиваться обязательно и взять с собой такие самокаты и скейтборды рядом, вести их или в руку, например. А с наступлением теплого уже сезона, да, в округе у нас уже зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 водителей средств индивидуальной мобильности получили травмы. Эти автоаварии у нас зарегистрированы в городе Сургут 3 и 3 в Нижневартовске. В большинстве случаев, конечно, ДТП происходит из-за несоблюдения правил дорожного движения. Это недостатка опыта управления, превышение разрешенной скорости и отсутствие, как ни странно, защитной экипировки. Хотела вот привести пример. Вот 8 мая у нас в городе Сургут 17-летний водитель электросамоката осуществлял движение по тротуару, не справился с управлением и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который передвигался на обычном самокате. В результате ДТП 8-летний мальчик получил травмы. Еще раз хочется обратиться к родителям и законным представителям несовершеннолетних. Обязательно проводите беседы о безопасности на дороге и обучайте своего ребенка правильному поведению в транспортной среде.
2: Так, Людмила, расскажите, а что изменилось в правилах и рекомендациях для владельцев велосипедов и средств индивидуальной мобильности с наступлением нового сезона? Может быть, какие-то обновления в правилах дорожного движения, которые важно знать не только пользователям этих средств, но и, собственно, пешеходам и даже автомобилистам?
3: Да, конечно. Как мы знаем, уже с 1 марта 2023 года в правила дорожного движения были внесены специальные нормы для электросамокатов и другой аналогичной техники. Помимо уже упомянутых изменений, обращаю внимание на следующие важные аспекты, которые зарегистрированы уже в 2026 году. Электросамокат признан транспортом, а его водитель – участником дорожного движения со всеми его обязанностями. Что это значит? Если вы взяли в прокат электросамокат, вы становитесь водителем со всеми его обязанностями и ответственностью. Максимальную скорость средств индивидуальной мобильности выбираем до 25 км в час. Обязательно надо учесть, что запрещена езда вдвоем. Для детей до 14 лет действуют отдельные правила. Они могут ездить на электросамокате только в сопровождении взрослых до 14 лет. А еще хотелось сказать об электросамокатах весом до 35, где они могут ездить. Это, конечно, велосипедные дорожки, велопешеходные дорожки, велосипедные полосы и зоны специальные по обочинам и по правому краю автодороги, если нет специально оборудованных дорожек или зон для велосипедистов, а также тротуаров для пешеходов.
2: Давайте немного про ответственность поговорим. Какая ответственность административная или, возможно, даже уголовная грозит нарушителям на электросамокатах и прочих подобных устройствах, и по каким статьям их могут наказать?
3: Согласно действующему законодательству, в 2026 году водителей СИМ или средств индивидуальной мобильности могут привлечь к административной ответственности, во-первых, за то, что водитель в нетрезвом состоянии. Или, например, водитель может отказаться от проверки на состояние опьянения, держать телефон в руке за рулем, не уступать дорогу пешеходам или оставить вообще место ДТП. За такое нарушение состояния опьянения, а также за причинение легкого или или среднего вреда здоровью, другому человеку придется заплатить административный штраф от 1000 до 1500 рублей. Далеко мы не будем ходить. Вот у нас 1 июня в городе Нижневартовске зарегистрировано ДТП с участием электросамоката, который при пересечении проезжей части не предоставил преимущества в движении автомобилю и допустил с ним столкновение. Конечно, водитель электросамоката получил травмы. А еще хочется сказать, что водитель электросамоката был нетрезв. В выдыхаемом воздухе зарегистрирован 0,845 миллиграмм литров на выдыхаемом воздухе.
2: То есть, получается, в этой ситуации двойная ответственность. Ну, то есть, и правила дорожного движения нарушил, и плюс пьяненький выехал на электросамокате. Соответственно, и наказание будет соразмерно его деянию.
3: Конечно.
2: Людмила, как госавтоинспекция планирует работать с владельцами средств индивидуальной мобильности в этом сезоне? Рейды, беседы, какие-то профилактические мероприятия? И как, собственно, госавтоинспекция будет доносить до всех правила безопасности и повышать сознательность, что ли, людей?
3: Да, действительно, в летний период запланировано очень много профилактических акций, мероприятий с детьми. Сейчас, например, у нас идет акция «Внимание, дети», где даже в вечернее время госавтоинспекторы выходят на площади, места массового скопления детей, скейт-площадки, беседуют с детьми, с подростками, особенно с их родителями, о том, что надо соблюдать правила дорожного движения обязательно, особенно при передвижении на таких средствах, как средства индивидуальной мобильности.
2: Я правильно понимаю, что вот сколько лет длятся такие мероприятия, столько и можно оценить уровень повышения, что ли, информированности населения и о правилах дорожного движения, и о том, как все-таки правильно вести себя на дороге?
3: Конечно. Каждый год у нас какие-то изменения в административном кодексе. Да? Хочется еще раз сказать, что сервисы аренды могут наложить дополнительные штрафы, например, от 3000 до 100 тысяч рублей и заблокировать вообще аккаунт пользователя. Еще вот хочется сказать, что родителям, да, не давайте детям пользоваться своими банковскими картами. Может и пострадать ребенок в дорожно-транспортном происшествии, не дай бог упасть с электросамоката.
2: Ну, упасть это еще самое безобидное, что может случиться. Конечно. С теми, кто пользуется такими средствами передвижения. Это ведь и летальным исходом может закончиться, к сожалению, и такие примеры есть.
3: Есть.
2: То есть безответственное отношение в этой ситуации, безответственное отношение родителей к приобретению тех средств индивидуальной мобильности может дорого стоить.
3: Конечно.
2: Поэтому помимо того, что нужно включать ответственность и бдительность, и быть очень бдительным не только тем, кто управляет этими средствами, но и, собственно, тем, кто покупает. Это же касается, как я понимаю, и всяческих там, и питбайков,
3: конечно,
2: и самокатов большой мощности, и всего остального. Ну, то есть, получается, основная ответственность лежит все-таки на родителях.
3: Конечно. Знаете, у меня вот этот пример, вот мы даже с коллегой сегодня обсуждали до сих пор с прошлого года. Все, наверное, видели это видео, когда папа склонился над умершим ребенком и просил прощения за то, что он подарил такую небезопасную игрушку, как питбайк. Но на самом деле это не оставляет без внимания. Поэтому, родители, уважаемые, еще раз просим вас соблюдать правила дорожного движения и не рисковать жизнью своих подопечных, детей, и не покупать такие небезопасные игрушки.
2: А если уж и покупать, то прежде научить, что ли, правилам, хотя бы минимальным правилам дорожного движения, как правильно передвигаться, как правильно пересекать проезжую часть, в какую сторону посмотреть и как все-таки обезопасить себя, да, от каких-то непредвиденных
3: ситуаций. Просто, знаете,
2: ситуаций.
3: Еще родители думают, что если я купил шлем, например, ребенку, он обезопасил его. На самом деле питбайк, например, это небезопасная игрушка в тем, что он даже, у него нету ни зеркал, ни поворотников. Попадая в дорожно-транспортную обстановку, не может правильно себя вести.
2: Но не зря же все-таки питбайк — это то средство передвижения, на котором, собственно, можно двигаться только на треке. Это не на дорогах общего пользования. Мы говорили сегодня про небезопасный детский транспорт. Гости наши сегодня, спасибо. До встречи, до свидания.
3: До свидания. Соблюдайте правила дорожного движения.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио «Югра». Югра. Главная музыка на окружном. Югра. Радио «Югра». Реклама.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Автомолл. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомолл86.ру.
3: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Оби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
4: Без возрастных ограничений.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
9: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
10: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
11: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
12: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
8: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Ну что там?
15: Усталость и сонливость.
14: Да-да, совсем сонливый.
15: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
14: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
16: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
18: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
19: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Оби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
2: Без возрастных ограничений.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте.

0: сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: Каждый день, утром и вечером.
10: В жару и холод.
11: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
12: Мы здесь, мы стоим у перехода. Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
13: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
14: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
16: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их. Кого куда? Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь казачьим атаманом Саввой Аргуновым. 16 век, ты один из первых атаманов гарнизона Березова.
1: Это твоя история.
2: Дон, Волга, Терек, там ты проявил свою удаль молодецкую. Известный своей смелостью, ты принял участие в немецком походе Федора Ивановича к Ругодиву, сегодня известному как Эстонская Нарва. В Сибирь ты пришел с отрядом князя Петра Горчакова. Тот был послан из Москвы, чтобы усмирить восставших, как тогда говорили, иноземцев Березовского уезда. Отряд Горчакова прошел через перевалы Северного Урала, и вашу группу можно было бы назвать первым призывом местных гарнизонов. В Березове карьера твоя пошла к вершине. Ты стал атаманом. Березов – первый русский город на севере Западной Сибири. Он основан в 1593 году. В его гарнизоне служило около 300 казаков и Литвы. Среди их лидеров – Денис Базаров, Яков Черной, Иван Пеший, Алексей Галкин и ты, Савва Аргунов, иногда упоминаемый как Истома. Весной 1595 года в низовьях Оби вспыхнуло антирусское восстание. Остяки удерживали город, заложенный недалеко от устья Северной Сосвы. Карательную экспедицию возглавил князь Горчаков, и вы вместе разгромили Обдорское княжество. Построили там острог Носовой с подчинением Березову. Следующая командировка – Верхний Нарым. Там вы захватили город и несколько пленных. В 1600 году полсотни березовцев отправилась в район реки Таз, где они заложили Мангазейский острог. Впоследствии он станет златокипящей Мангазеей, первым русским заполярным городом в Сибири, одним из крупнейших центров торговли пушниной в 17 веке. Сегодня это Красносилькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа. Возможно, ты был среди основателей острога. Кровавые события смуты в центре России не обошли тебя стороной. Ты послан в Москву и там попал в плен к полякам. Тебя не убили. Ты отправлен в Тушинский лагерь Лжедмитрия II, укрепленную ставку самозванца. Тушинский вор, так его называли, основал альтернативный центр власти в Тушино. Мы не знаем, как тебе удалось, но ты бежал. Вернувшись в Березов, ты продолжил службу. После избрания Михаила Федоровича на московский престол, когда смятение во всей русской земле еще не улеглось, тебя и казаков из Тобольска наградят в казенном приказе куском английского сукна стоимостью 2 рубля. Это было признанием твоей роли в доставке соболиной казны. Савва Аргунов известный также как Истома. Ты оставил яркий след в сибирской истории. Ты был одним из первых атаманов Березова, участвовал в походах к Нарыму, под Каменной Тунгусией, возможно, в Мангазею. В смутное время служил в Москве, сопровождал ясачную казну. Ты стал родоначальником целого казачьего клана в Сибири. Твоя жизнь – настоящий исторический приключенческий роман, полный великих событий на сибирских просторах. Ты и твои товарищи вошли в историю Югры, став авторами ее ранних глав. А теперь слово историку Дмитрию Васильевичу Филипчуку.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Вот такая вот личность. Правда, как роман звучит, какой-то приключенческий. И наш герой умудрялся попадать в самые эпицентры событий. Что мы знаем о раннем периоде жизни Аргунова?
3: Вот полностью с вами согласен, что особенно освоение Сибири на рубеже 16 и весь 17 век – Это огромная кладезь материала для создания самых ярких приключенческих романов, богатые на мифические, полумифические, реальные имена, события, столкновения культур. То есть то, что на просвещенном Западе называют освоение Америки, например, вестернами, да, у нас еще истерны, восточные такие приключения, они, к сожалению, как-то остаются в тени. Почему, не знаю. Вот. А возвращаясь к вашему вопросу, я еще хочу вспомнить выражение польского фантаста Ежеленца, который в свое время сказал примерно такую фразу: «Если из истории убрать весь вымысел, то истории как таковой не будет». Ну, мы за это историю и любим, потому что разгадывать загадки, которые вокруг имен, вокруг отдельных личностей, событий, это очень такое занимательное дело. Что касается Аргунова, очень мало мы по нему знаем. По сути дела, главный источник по личности нашего героя – это челобитная, которая была составлена уже после его смерти в 60-е годы 17 века его сыном Лазарем. И вот где вот сын описывает боевые подвиги, трудовые подвиги по освоению и по укреплению русского влияния на территории Сибири. Много историки спорят о том, откуда вообще появился Аргунов. Потому что то, что он был казак, это да. То, что он проявил себя на Дону и на Волге, это да. Некоторые делают упор на такой источник, как поморский летописец. Но все-таки, если говорить о казачьей истории, то в Сибири, которая нам дает более-менее такой полный материал о людях, которые здесь себя проявили, это, конечно, кунгурский летописец. Вот поэтому такой раздрай в источниках. Поэтому, по большому счету, мы можем только предположить, что это был казак, казачий атаман, не последнюю роль он играл в казачьей среде. Откуда он был родом, повторюсь, с Дона или с Волги, мы не знаем точно. До сих пор идут споры. И вот поэтому более-менее такой реальный, подробный жизненный путь начинается после его появления уже в Березово.
2: Мы об этом поговорим, да. А что из себя представляли вольные казаки?
3: Кто такие вольные казаки? Кто вообще такие казаки? Казаки – это... они сами по себе вольный народ. Казакам примыкали по разным причинам. Кто-то бежал от своих господ, кто-то, значит, был грешен перед властью, там совершали государственный проступок или уголовное какое-то преступление. По сути дела, первоначальная история казачества, уж извините меня, это история сброда. Не просто там, как говорится, всех огульно грязью, по-моему, измазать. А на самом деле вот народ был самый разномастный. И в Сибирь-то пошли вслед за Ермаком люди тоже по разным причинам. Кто-то прославится, кто-то на самом деле из таких государственных побуждений. Были такие, конечно, идейные, да. И стоило труда большого, прежде всего, атаманам вот этой вот казачьей ватаги навести порядок. И то, что мы имеем, благодаря вот летописным записям в своем распоряжении, имена и рассказы о некоторых атаманах, в частности, о том же Аргунове, это свидетельство того, что вот тот или иной человек, он проявил себя в Сибири.
2: А кто и как вербовался к участию в сибирских экспедициях?
3: Причины похода были разные у каждого человека. Кто-то шел за свободой, кто-то шел за властью, кто-то шел, значит, за богатством. Не будем, как говорится, закрывать глаза, что Сибирь всегда привлекала своими богатствами лихих людей. И разбогатеть на той же пушнине привлекала всегда народ. То есть человек, завербовавшийся, записавшийся в казаки, записавшийся в поход, он имел все шансы проявить себя в сибирском походе.
2: Вернемся к Аргунову. В чем заключалась миссия отрядов?
3: Укрепление русской власти.
2: Остроги.
3: Да, в острогах. Укрепление острогов. Ну, не будем забывать, что остроги, тот же Березовский острог, они выполняли функции и границы, таможни. Были перевалочным пунктом для шедших за казаками уже торговых людей. То есть обеспечивали охрану вот этих вот торговых путей. То есть работа-то была не впроворот. А давайте еще не будем закрывать глаза. И вот здесь вот в самом начале своего рассказа, когда вы давали небольшую такую историческую справку об Аргунове, вы правильно заметили, что несколько раз ему со своим отрядом приходилось участвовать и в карательных экспедициях, когда местные народцы просто-напросто выступали против русских.
2: Почему у нашего героя два имени?
3: А это традиция того времени. Давайте все-таки не будем забывать, что христианство в то время было, по сути дела, выражаясь современным языком, государственной религией. А каждый христианин при крещении, помимо своего светского земного имени, которым нарекли его родители, он записывался в метрические книги под именем, которое давалось ему в церкви при крещении. И вот, если мы говорим Истома, то это его мирское имя, его звали в семье так, а Савва – это его христианское имя. Ну, будем еще такой момент учитывать, что для русского человека попасть в Сибирь на рубеже 16-17 веков, да, по сути дела, весь 17 век, пока шло освоение, проникновение дальше в Сибирь, русских, это столкновение с чужим миром, не христианским. Можно много говорить, и, может, когда-нибудь вернемся к этой теме, как провожали жены, матери своих мужчин в эти походы.
2: Вот. А как провожали? А? Несколько слов, как провожали?
3: А дело в том, что просто-напросто они, по сути дела, их хоронили заживо.
2: Как оплакивали как покойника.
3: Оплакивали как покойников, да. Вот. И после возвращения из Сибири в Центральную Россию даже церковь накладывала там ограничения этим людям, потому что они должны были очиститься. Они имели в своей биографии факт сношения с нехристями.
2: Вот удивительно. С одной стороны, это вот. Регион манил своими богатствами, с другой стороны, отношение как к грязи, от которой надо как-то очиститься.
3: Мы же не знаем, они не знали, какие люди там живут. Значит, легенды шли впереди. Легенды всегда, и всякие слухи идут впереди человека. А тут, значит, откуда-то взялись русские, да. Идут русские, они не знают, с кем им придется, значит, связываться. Там и двуголовые какие-то люди живут, и там вообще непонятно, какие чудища. Это все легенды, это все религиозные предрассудки. Потом уже со временем, кстати, благодаря той же церкви христианской, вот эти предрассудки мало-помалу начали уходить в сторону. И вот я вернусь к вопросу об именах. У некоторых было даже три имени. Третье имя человек брал на себя в общении вот с этими инородцами очень часто. Это как вот у инородцев охота на медведя, чтобы медведь потом тебя, значит, не нашел, не обнаружил, там, ты называешь себя другим именем.
2: Это, знаете, как в нашей сфере берут псевдонимы журналисты. Примерно то же самое. Как будто бы другая личность, другая медийная личность, а то другая личность.
3: Это вот как раз вот из той же оперы.
2: Подавление антирусского восстания, если я не ошибаюсь, 1595 год, в низовьях Оби. Какие последствия имело это событие? И где мы так понимаем, Аргунов участвовал?
3: Да, он принимал участие в этом, значит. Он перед этим успел повоевать со шведами
2: в одной из русско-шведских
3: войн 1592-1593 года. Потом небольшая передышка. Он в это время попадает как раз вот в Березовский острог. А спустя два года, в 1592 году, остяки и самояди, то есть остяки и вагулы, начинают антирусское восстание. С чем оно было связано? Ну, скорее всего, значит, теми поборами, размерами дани, которые обложили русские переселенцы, новые хозяева этих земель, местное население. Это и ограничение в охоте, это увеличение ясака, это, вполне допускаю, вмешательство в религиозные культы. Потому что вопрос о святости местной земли еще с той поры начался, значит, самое время от времени как раз на почве таких вот религиозных противодействий, религиозных споров и проходили вот эти вот восстания. Ну, факт остается фактом. Это было одно из самых первых и самых крупных восстаний, которое было с особой жестокостью подавлено. Это, по сути дела, вот Савва Аргунов или Истома Аргунов, можем и так его называть, принял участие вот в этой жестокой карательной экспедиции.
2: Строительство острогов. Как повлияло оно на обороноспособность Березова?
3: Сколько существовало острог, столько раз он перестраивался, потому что и расширялась территория этого острога, и нужно было укреплять этот острог, потому что, как я уже сказал, острог – это не только место проживания какого-то там большого или небольшого гарнизона, да? Это, по сути дела, это место проживания русских переселенцев, которые обзаводились семьями, перевозили сюда семьи. Ну, конечно, правда, были и те, кто у жены брал местных остячек, там, самоедок, которые должны были принять христианство перед этим. Это торговый центр, это таможенный центр, это военный центр, военная база. Конечно же, вот держать крупный гарнизон и держать боеготовность и острог – это была главная задача руководителя этого острога. И местные атаманы, в том числе Аргунов, они прекрасно с этим справлялись.
2: Вот это вообще, конечно, в его биографии удивительные моменты, как он умудрялся попасть в самый эпицентр. Вот с какими политическими и военными вызовами столкнулись служилые и Аргунов, в частности, во время смутного времени в Москве. Но умудрился же еще и там попасть.
3: Ну, вполне возможно, все могло быть и иначе в его биографии, если бы не знаменитая поездка с пушной казной в Москву.
2: Представляете, во время смутного времени вести такой ценный груз.
3: Да.
2: Это ценный уровень груз. Стресса вот. Вообще, конечно.
3: Ну, уровень стресса и уровень доверия к этому человеку.
2: Да, да.
3: И вот он попадает в Москву в самый разгар смутного времени. Одного уже самозванца, прошу прощения, убрали. Тут же появляется другой. Там вообще, я говорю, еще нет одного уже самозванца, прошу прощения, убрали. Тут же появляется другой. Там вообще, я говорю, еще не написана история. Смутно.

0: выбраться и вернуться, и продолжить свою службу. Это детектив.
1: И вот Аргунов награжден в казенном приказе 1615 год за доставку соболиной казны. Как это характеризует его статус?
0: Ну, в условиях того времени это надо было выехать из Березова, перейти через Уральский хребет, добраться до Москвы, оказаться в гуще вот этих вот событий, которые неизвестно, чем могли закончиться. То мы сейчас знаем, чем они закончились. Выбраться оттуда, это и в плену побывать, и у Тушинского вора побывать, и вернуться обратно. Ну, какие качества? Конечно же, это смекалка, изворотливость, хитрость, отвага, героизм. Естественно, он был не один, потому что ехал с отрядом, который должен был охранять вот этот соболиный обоз. То есть он, то, что соболя доставлены были в целости и сохранности, это заслуга в том числе и казаков, которые сопровождали
1: это
0: вот это.
1: Да, но я хочу уточнить, вот как то самое кусок английского сукна стоимостью 2 рубля, насколько это поднимало статус его вообще как служилого? Которому доверили операцию.
0: А как у нас относится сейчас к импортным вещам? Вот. То же самое. Особенно в то время, значит, сукно всегда ценилось. А английское сукно крепкое само по себе.
1: То есть в те времена вот такой дар говорил о том, что...
0: Конечно. Это нам сейчас, живущим в 21 веке, так вот назовите на 2 рубля.
1: Нет, это понятно, вот. Да.
0: А тогда вот это имело статус. Это была награда. Причем высокая награда.
1: Какая связь между деятельностью Аргунова и формированием экономических центров торговли пушниной?
0: Опять же, вернусь к началу вашего рассказа. Угу. Уже упоминали Мангазеев. 1600-1601 год. В том числе Сава Аргунов отправляется в район будущей Мангазеи. Вот если говорить про экономическую экспансию, то... Это налаживание торговых отношений с местным населением. Это установление административной власти над новыми территориями. Это обложение данью, ясаком, местного населения. Пушнина откуда-то бралась, в конце концов. И строительство новых поселений, новых острогов. Какие-то остроги просуществовали длительное время, какие-то, значит, в скором времени ушли в упадок. Та же Мангазея, там буквально несколько десятилетий она исчезла. Политической, с экономической карты русского государства.
1: Давайте скажем, где Мангазея находилась, в каком регионе современная...
0: Современная это территория современная Ямало-Ненецкого округа, Красно-Селькупский район. Угу. То есть к северу от Югры, хотя в то время Югра это вот как раз вот территория наших двух округов. Ну вот, поэтому то, что казаки устанавливали не только политическую власть, не только присоединяли новые территории, но и втягивали где-то с разной степенью насилия новые территории в сферу экономического влияния русского государства, это непреложный факт.
1: У нас до сих пор есть люди в округе, которые не понимают, почему казаки считаются достаточно уже местными, да, откуда взялись казаки. Мне кажется, наша программа должна... Наш с вами разговор призван объяснить, собственно, откуда казаки на территории современной Югры.
0: К сожалению...
1: Я договорю, есть еще и некоторые думают, что русские появились здесь с освоением нефти. Это тоже не так.
0: Мы столько раз уже
1: об этом говорили, и про русское старожильческое население.
0: Есть такой момент, вот вы заикнулись немножко так в сторону современности, такой крен сделали. К сожалению... У нас даже среди тех людей, которые в настоящее время именуют себя казаками, очень мало, практически нету родовых казаков. Причина кроется в том, что в конце 19 века, когда отпала необходимость государственного содержания казачьих гарнизонов в таких городах, как Сургут, Березов, когда стали размываться границы между сословиями, когда, ну... Вообще обстановка, внешняя обстановка стала совершенно другой и позволила не держать гарнизоны в этих северных городах. А государем-императором был издан указ о ликвидации на нашей территории, вот на севере, казачьего сословия. То есть, если ты хочешь быть казаком, пожалуйста, иди там вот на территорию современного Казахстана, в киргизские степи, вот в эти вот, значит, воюй с джунгарами, воюй там с другими кочевниками, охраняй южные регионы, южные границы государства. Если ты не хочешь переезжать, А многие же и семьями образ

0: вот, а ну-ка, давай-ка с нажитого места езжай куда-нибудь на юг, да. Вот просто большинство ушли в мещане, ушли, значит, в торговые люди, стали заниматься рыбным промыслом, рыбопромышленниками стали те же новицкие. То есть вот быть жизни.
1: Ну, как бы то ни было, наш герой Сава или Стома Аргунов вошел в историю Югры как родоначальник целого казачьего клана в Сибири.
0: Очень крупного, очень крупного. И если Березовский клан, Березовское крыло вот этого клана, оно, по сути дела, было сведено, свелось на нет в середине 17 века, то в том же Томске, дальше на восток уже Сибири, Аргуновы себя проявили. Семейство было большое. И подобно своему отцу, родоначальнику вот этого рода, его сыновья, они достаточно так проявили себя.
1: Наш герой везде поспел создать большую семью. Мы уже скоро заканчиваем. Как современные историки оценивают наследие Савы Аргунова и какие вообще аспекты его жизни остаются наиболее загадочными для исследования?
0: Начну с последнего пункта вашего вопроса. Конечно же, хотелось бы больше знать о происхождении Аргунова. Даже такой ценнейший источник, как челобитная Лазаря Аргунова, рассказывает нам уже о более позднем периоде его жизни. Мы не знаем о детстве этого человека, мы не знаем о его родителях, фактически ничего. Мы не знаем, значит, какие причины повлекли приход Аргунова в Сибирь. Но у меня есть версия, что раз он был, значит, уже к 1593 году достаточно таким продвинутым военным человеком, участвовал в нескольких военных кампаниях, он просто в Сибирь попал в составе отряда, который шел на усмирение тех же остяков и самоедов. Но было бы интересно узнать подробнее раннюю страницу его жизни. Вот как оценивается? Оценивается ровным счетом точно так же, как оценивается им деятельность других сибирских атаманов. И здесь для историков это поле непаханное. К сожалению, мы на уровне легенд, на уровне каких-то догадок, кратких сведений из летописей, мы знаем о том же Тугае и Федорове. Тоже интереснейшая личность, которая достойна того, чтобы в том же Сургуте ставил памятник этому человеку. Точно так же Сава Аргунов достоин того, чтобы ему памятник в Березове поставить. Понимаете?
1: Как лично вы относитесь к такому персонажу историческому? Он вам симпатичен?
0: Двойственное впечатление, которое определяется недостаточно знаний об этом человеке. Хотя из того, что вот мы с вами уже вот сейчас вот обсудили, из тех сведений, которыми обладают современные историки, то, что сделал Сава Аргунов и ему подобные для укрепления русского влияния в Сибири, в том числе в северо-западной Сибири, на нашей территории, это дает ему честь. Дает право нам говорить о том, что этот человек незаурядный, незаурядная личность и достойна, чтобы войти в число людей, о которых нужно говорить, в том числе и на уроках истории.
1: Что мы скажем еще в конце нашего разговора? Сыновья, пишите о своих отцах, если у них незаурядная биография.
0: Я в таких случаях все время говорю, чтобы познать историю своей страны, своего народа, начните с истории своего рода. Своего рода, потому что обратитесь к семейным архивам, к семейным фотографиям, и вы узнаете очень и очень много интересного о своих прадедушках, прабабушках. И когда вы узнаете историю своего рода, для вас история своей страны, нашего государства, заиграет совершенно другими красками.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
0: Всего доброго.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
8: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
9: Лайк.
8: Общение.
9: Лайк.
8: Знания.
9: Лайк.
8: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
12: Радио.

0: Реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
4: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Нам-нам-нам.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой Родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52. Радио Югра.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радио «Югра». Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Звезды лежат, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.